И антитеррористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь. Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходить туда-сюда, туда.

0: больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Ты. Кстати, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёпта, мать, это же не хуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
1: Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь, ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь, Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёптэ мэ, ну я пошутил в потемках, бля, Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. Ну, князь такой был, назвали, имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь, понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн, вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуя, с ним не случится, нихуя, понимаешь, блядь.
0: И Эйзенштейн снимают, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваючи жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, вот. Все куда-то носятся, нахуй, по палубе, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они вареные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь. И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля, а эти мудаки наши, блядь. Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь, ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёптый, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать, нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются? Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь, почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, урод. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь.

0: этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородатый, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ, че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь, еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его нахуй там съебали. Поймали, нахуй, яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец, ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, знаешь, как сопляков, всякой муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще. Мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во. Церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля. Как они опять начали бегать по кораблю, и все. Офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорят, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело? Какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот Отто Юльевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я вот Юль Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, вот Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд, он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может впердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь. Как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, что Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, вся грузина лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они любят влупить, блядь, только по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь. Все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь половозе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только недостача, пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету, бабе отдать все это нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь, он взял лич
1: Конечно, блядь. Красный карандаш, Коля, блядь. Наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что семички нахуй. И чтоб не стерлось, блядь. И покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить. Ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Я не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь Потемкин, ну кому нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат, ну, конечно, ему, конечно, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй, использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Сервяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы эти Поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорят, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто это из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздовали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
2: И обязательно поебаться.
1: А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные.
0: Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Слушай, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярит сейчас Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет?
1: Может, фотографии такие, блядь, я не скажу.
0: Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают.
1: Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так.
0: Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас, хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.

Педали конечно, блин. Педали конечно, блин. Педали конечно, блин. Педали конечно, блин.

Короче. Короче. Короче. Вот такой же резонанс с птичкой произошел.

0: все пошел наш рассказ, блядь. Насколько корень ты мой драгоценный? Ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, блядь, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надя. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь. Реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризация полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь? И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, такой лысый, коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой, ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вообще всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новоходоносор, блядь! Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новоходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, блядь, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это «Цветок в пыли» называется, блядь, или как-нибудь так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилию, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь? Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот эта Тринити Моторс, блядь, в кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа, и стоит, нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как, блядь, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео, значит, новый. Как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие, блядь. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаются, нахуй. Так дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимает, и баба, блядь, ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая, стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем, что это Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь, на Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толи Ромашинова с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя эта самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернулся, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, говорит, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда. Всех переселял нахуй. Пс. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, цвета хаки, блядь. У них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь. Это не за ней, блядь. Как ломанулись, бля, гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь. Как это, горки нахуй, блядь. Знаешь, а потом хуя крыша кончается, она как пизданёт, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданёт, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскрёбы, как пизданёт. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, Светохаки, блядь. Как за ней ебанёт тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик-пиздик испытает. Нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёпты мать. А там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не удивляйся, блядь, ума не приложу, блядь. Такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, блядь, на обломке, ты говоришь, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука? Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли. А в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя же, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёптай мать. Я, говорит, Гамлета играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёмны, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних, порнографической литературы сколько. У них первая пошла, порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало у себя. Что там у тебя происходит? Нет, блядь, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится эта такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Ранс, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как. Ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасенка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочки, как он сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь, иду и. Ну просто. Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь-то, если тебе хочешь, на ягодицы, это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Суры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой? Это же, бля, опять членовредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, насуют все в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это делают. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, ты уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем.
1: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице.

вернуть. Девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки —

Нет и мока, я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мока мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мока мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня!
0: Моксик, а Моксик, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
1: Загадывай!
0: Че такое большая, волосатая? Всем нравится, на П называется, на А кончается.
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
2: Угадал?
0: Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно пизда.

я как в прострации, терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: тебя, Сиипу, Сиипу, Сиипу. Эй, будешь сидеть, сидеть пулей, бля, мухинься в рот мясих пых, засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно,

0: И охитра? Все это глаза выпустил. Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом мужском шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй, 1,5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкусай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, коли там, великий Чехов, блядь? Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь, который посетил, блядь, мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чехоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздовал туда, он простудил себя все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ, ебать, ее колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут, нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь. Поедатели, блядь, сука. Каннибалы, ебать, их крутят. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно, со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь.
1: А хуй он, блядь, кто такой? На... Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие, какие-то панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщиком приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя уж не поймешь, нихуя. Все смещалось, говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться. Пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух. Все, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся. Поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тряните, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь?
0: Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь.
1: Тогда я тебя сведу, говорит, человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй, и сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать.
0: Слышь ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Пополучите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там. Телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мы зачем посему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, знаешь, крыша открывается, нахуй. Ёпка, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? А, блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, все разврат, бля, все в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
2: И голос такой, на, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
1: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
0: Он действительно в пальто ходит, блядь, действительно обладает хуем, очевидно.
1: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
0: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они тебе сейчас охуярят и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёб там, сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёб ты, мать, он не готов нихуя, морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зеваться, я же, блядь, без работы. Он говорит, ну, не бзди, матрица за все заплатит. Ёб твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою! А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
1: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь. Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь? Корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлешь, ты не мой. Как не мой? Тут только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Но агенты агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну, ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну, такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь, на пупок-то бросил, блядь. Чтоб ты, мать, тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залезу в сраку, бля, там же дырка, бля, хуак, все. Представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь, под кожу, блядь. Шершавенького, блядь. И все. И говорит, иди пиздуй от седова. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит. Думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь? Думаешь-то, блядь. Будешь встречаться с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь. Сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну. Слышь, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь.
0: Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
2: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем.
2: Он говорит, как так? Здесь под пиццолетом я не могу, блядь. Я не могу так, сука.
0: Говорит, отсосем жучка твоего, ёптай мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут, пиздарут. Говорит, ёп твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука? Ну нихуя, если с этого начинать, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей.
2: Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Как хакер, блядь, он хотел знать. Как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победило это все. Морфеус приходит, вот
2: такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Я ему говорю, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться?
0: Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать, говорит, что это...
2: О, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь.
0: А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, есть опилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь.
2: Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла.
0: Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ептай, ну любопытство побеждает, блядь, Коля.
2: Съедает он красную таблетку, блядь.
0: А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем, нахуй.
2: Приготовься, блядь, говорит, тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. «Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь». «Ну как, блядь, вот расслабился?»
0: «Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь».
2: Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это облепили его всё. «Как ебанёт, блядь!» И в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то. Наливай в пиздец,
0: наливай, нахуй.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёптать, все поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и до... потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девят не пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, чё, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берёшь ещё легче, блядь. Например, какого-нибудь лёгкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нём процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмёшь, блядь, там, о, это уже хуёвая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуёвые ощущения. Вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Пасеничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили.
1: Это русские народные сказки, бля! Возьми любую простую, бля! О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля! Вот на сих пыль! О, колобок, бля, сука! Вот сидит девочка бабушка, блядь, нихуя! Жрать нехуя, блядь! Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь! Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуй, хуя! Один хуй сосут деда, блядь! Благо он же не стоит, нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь! Ну то тогда деда же все время хуй сосать! Да-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь! Пизду, говорит, бабушка, блядь! И спит!

0: я джипом на него, бля. Я сейчас девушку порешил, бабушку приучил.
1: Ёбаный рот, ты у нас морозок, бля. Пиздец с ним, блядь.
0: Бог обосрался, блядь, крутым сыром, блядь. Дохлый встал, пошел, пошел и мгновенно побежал. Самый крутой, блядь. Самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля, лишненько, бля. Ты пизда куда бежишь, бля? Я, блядь, по своим блядским делам, бля, бля. Ну, нахуй, бля, я самый крутой, бля. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
2: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, бля, сыр с такой гордостью, бля, лежи, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у неё, это, сука, нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Насиливай жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливай жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливай жопу, для хуй с винтов есть, и сам пойми, бля.
3: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный, Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее-прочее. Блядь, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, и хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В ромящих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в ромящих пых.
4: Кстати, чёп ты!
3: Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному Ропу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь.
4: Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля.
3: Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюры, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома.
4: И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, бля? Клян,
3: если его назвали тоже, сука, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, Рёпа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левый, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать, спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли и накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля. Я только знаю, что понимаешь ты,

0: давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
1: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть, кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтобы ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуй ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй. Прям в ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных рододендронов, блядь. Купи ты их нахуй. Они сухие, блядь, поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут. Проверный вариант, блядь. Как увидеть рододендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя женка тоже, бля, о, говорит, блядь, люблю, говорит, я эти рододендроны, блядь. Рододендроны, как их нам, хуй их не знает, как, хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь. А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь. Да пизда, какую палочку, Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту... Вербочку, блядь, он вербное воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербное воскресенье, надо сходить, бля. Вербное, раз, поставил, она распускается, понимаешь, на твоих глазах. У меня вон Зинка совсем охуела, блядь, авокаду посадила, пизда, вон выросла нахуй. Я охуел.
0: В стаканчике, блядь, сидит, ты веришь, нет, блядь.
1: Молчала, бля, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, бля, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Какой-нибудь там, нахуй, блядь, «Пришельцы 3», блядь, или хуй там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, поебаем, нахуй, рука пришельца, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, бля. А то, бля, пиздец, дерево, если ты пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечалось. Думаю, сейчас стакан ёбнется, лопнет нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит. На 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Зинке говорю, ты что, охуел, блядь? Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израилске растут, блядь, авокады. Сама, сука, не жрёшь авокаду, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь?
0: Я говорю, зёрнышки нравятся, на яички похожи, блядь.
1: Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда это нахуй такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину. Налей, налей, у меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне, чуть-чуть, пизданем с собой Ростовского, блядь. Ох, наш Ростовский партисок пробирает до кишок, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас, народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь.
2: Атака клоунов!

0: Диджей, блядь. Ой, ёпь, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, блядь,
1: блядь. Едай, блядь, едай, блядь.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И пошли-бу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

щука, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля. Пизданины по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданины по гнезду. Ох, блядь. Пизданины по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданины по гнезду. Она бегает хоть бы хуй. Пизданины по гнезду. Как ебанет, бля.

могила. А могила, блядь. Гигантская, блядь, пизда, блядь. Пионера, блядь, я не знаю, и вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось, ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, я потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на чих-пых. Это откуда двужный огонь-то, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот. Как пиццают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь. О-о-о, блядь. О-о-о, блядь. О-о-о, блядь. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гаджилу, блядь, как тарахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромную ящик. Потому что там нам делать коле с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и рух,

так она, и глазик потух, так все, пизде отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пух, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сербор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизда все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ничего не посудишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, блядь, слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: режиссёре конец, блядь. Мать мою, старый костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь, откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, смотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Марки Бальсик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, он начинает хуячить, а потом выясняют, хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вся, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Врут до сих пор. Ну кто это знал, блядь, что его петушок в жопу клюнул, и теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавил. И курять он не ест нихуя. У него комплексы, блядь. Кроме сих пыль, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. День до хуя, блядь. Все, жратва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сыракой туда уткнулся, блядь. Одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь на угры, ворот на сих пыль. Иди нахуй, блядь. Они так негры с негры там, в Америке, блядь. Я говорю, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялки, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализма, ёбаный род, блядь. Вот социализма, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описывай одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, если спасибо, блядь, батька. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сыру, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит и след. Хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О! Точно, блядь! Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что же он может сказать, блядь? А там, значит, ну там так, линия, блядь, типа. А складывайся вроде как. Они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну о чем может думать негр, блядь. О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше ни о чем, где хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут тебе и поебалу дадут. А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Эти комплексы в пизду. Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплекса всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь, это же пиздец, блядь, какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть, елда, блядь, до колена, громя всех пых, блядь, я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну, я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, громя всех пых, а у него елдометр, блядь, ёпта, блядь. Они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у елдометра остается, бля, и делают с этой операцией, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют и всякой хуйни, да, бля. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот под такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, а если мне снится пизда? Значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу, что ли, искать, все время ходить, блядь, сука. Говорю, если ты проходишь с подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубе всех пых». Па-па-па-па. Там типа «Кто тут насрал?» бля. И это музыка, бля. И арки, бля, такие. Вот эту хуйню пока. Такие окошки, бля. Кругленькие, бля. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, бля. Колян, ты да не поверишь, а. Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбить, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, скоро начнешь пыть. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял, нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаю, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Я так рос, блядь. А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а ну-ка ему пиздани нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь. Вот я и слово сказал. Знаете, куда говорит догмат, блядь? Догматизм. Это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и пишешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь. Займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь. Говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии. Там такие вещи, блядь. Ну, я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не вскачать, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия, это пиздец, а Розина, блядь. Да, блядь, роль. Вася, блядь. Вася, это пиздец. Это такой музей. Я посчитал, я столько как... Я, блядь, я очень уважал, во-первых, блядь. Вот, блядь, тоже помешан был, блядь, да это, блядь, сука, ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь, типа такой, макашевская темка, блядь, его тронула, блядь, говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь, пишет сегодня, блядь, а в конце чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь, вот до чего дошел, блядь, это значит, блядь, что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и ветвится, блядь. Ну, бля, свободно, это смел, свободно, бля. А империи, бля. Ты знаешь, что такое, бля? Нихуя, блядь, не осознаешься, нихуя, бля. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, в Рубе всех пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, в Рубе всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Нахуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, бля, предположим, бля. Рассказываю, бля, а ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание тебя определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот ты, сука, наверное, у Сюры, бля, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпта? Слушай меня, пизда!
1: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я охуел по первой программе, блядь.
0: Видали, товарищи, вы извините, что вы показываем голый хуй? Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука. А то и больше. От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он, как именем революции, блядь, хуй, он, блядь, встает, все, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием, другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное, причем,
1: как он его поднял, сука, без бабы?
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя. Стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит. Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрприз, блядь.
1: И все это... Комплекс они сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека. Вот ты сейчас, вот я сидишь, да? Ты на меня сейчас смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно фантазии какие-то, блядь. А? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сарочку, блядь. Ну-ка я нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь. Я на контроль ставлю, блядь. Кто-то снялась крейсер «Аврора» сегодня, блядь. Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй. И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь? И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все. Иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь. Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезу, блядь, сука, всю свою ленту, лезу, блядь. Тебе один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, тебе один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебал у тебя получше, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы. А отсюда у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь? Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай нахуй.
2: Кореша, вы мои драгоценные. И что тут у меня недавно произошло? Такая встреча, понимаешь ты... Совершенно неожиданно на моей кухне появился один человек. Знакомые хохлы, знаешь. Привезли кореша, так немножечко пьяненький такой, веселый, понимаешь. Ну, я его принял, естественно, партишку налил ему, все, посадил. Я говорю, ты кто такой, бля? Он говорит, Гречко, бля. Я говорю, Гречко, а какого ты хуй тут делаешь у нас в Москве, бля? Он говорит, а вот, поехал, говорит, Кремль посмотреть, говорит, бля. О, блядь, интересный чувак, бля. Сука, а он такой, значит, культурный чувак, начитанный, бля, может сказать. И как он мне начал рассказывать свои вот эти вот злоебуньки, блядь, вот эти вот. Ой, блядь, ну мы посмеялись Коляном, бля, ну еще партнишку выпили. Вот кое-что записали, и вот я, ребята, хочу вам порекомендовать некоторые рассказы моего новостей. Спеченного дружка, украинца Гречко, я его назвал профессор Гречко, бля. Ну и так уже обстоятельно, Гречко Апанасович, бля, профессор, сука, мастер своего дела. В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли к окну, нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали, нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку здоровой, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй, ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь, сигаем с поезда, Ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь. Куда бежим? Нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь. Ну, как всегда в армии, блядь. Ура, вперед, в атаку, нахуй. Пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь. Как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату. Он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь. Я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, блядь, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят ее старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о-о-о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Подсялись, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец туда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну, мы, правда, охуели всей роты издавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Аносин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Вот такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, старобатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот ты послушай, кореш ты мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперед, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Владимир Константинович, блядь. Ой, вперед! Он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперед и говорит, всем вперед брюхом говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный, а у него уже пердок тоже срака здоровая, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. Значит, я в форме нихуя. А он ему опять опа под сраку, опа, блядь, под сраку. А он ему говорит, давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он... А он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что с вами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь.
0: Иди спокойно, бля, кроме сих пор.
2: А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсоны, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, еб твою мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, знаешь. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупы закрыты, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая сука появляется, ты все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произлартает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да, уже мысли-то появляются, два серьезно. Вот, значит, так. Вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш, ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся на... Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, это она сраки, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сюсяра, ты не знаешь, что такое сюсяра? Сюсяра — это великое заведение. Сейчас я протишку хлебну немножко. Колян, сюсяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сюсяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сюсяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино. Сюсяра, блядь. Они такие сюсяры здоровые, только на рыбу, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесить в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим... философом, блядь, лириком, Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, блядь, в рот бежит, как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был дохуя, ну, до самой сираки. Они просто нас зирали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сесаре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сюсяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, сюсяры уголок, Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке. Читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали чей смех. И ночью нам кошмарами мерещился подъем. Но вместо физзарядки к сусаре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусаре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые все в ряд стоят.

0: Коля, наливай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу. Собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёб ты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь. Я скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом. Охуительно хуёво строили, блин. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Шпаклёвка плохая, блядь. Звёздка зябнет, все тянет, 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан, а слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога, а капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздавал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом. Ему нужно нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду сандалью. Залуп потом вот такая, потом не знает, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А только на плече, бля, всегда, любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блять, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блять. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно, очень трудно. Но так скажу, дембель неизбежен, блять. Неизбежен, сука.
2: Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить, но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь, как там, а? Чего, мол, брать с собой лапсу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотелось тебе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что... Конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот он. Вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой.
1: А еще, корешавый мой драгоценный, должен довести до вашего сведения, что такую мы тут бодягу замутили. Вернее, тут с нами еще бодягу замутили, бля, козлы наши, блядь, одни. Сука, пидорасы, бля. Я уже вам говорил, бля. Вот, сука, взяли мы, главное, ебало-то мое, спиздили, ты понимаешь, и расположили на своих, блядь, альбомах. А альбомы называются для любопытных, сука, байки... Из публичного дома, блядь, сука, ты понимаешь, как меня задело, блядь, я говорю, байки, зоны наши, блядь, группа товарищей, и назвали себя, суки, блядь, новая группа товарищей, да, блядь, сука, вот если попадется вам такая новая группа товарищей, прям посылайте их нахуй вместе с продавцами, вместе с этими байками из публичного дома, блядь, чтобы они заеблись, блядь, это такие, сука, бездарные, сука. Это вот я еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ебать, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучий слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, наслабвания, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним бурот, блядь, сих пыл. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, блядь, это, блядь. В крепости, знаешь, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся двух, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, у меня, сука, были ребята, один, вот тоже не мой, бля, здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них той силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот это пизю, пизю, сижу, бля, пизю, рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля, а силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля, он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, блядь, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, му-му, бля, она к нему хуяк, бля, подбежала, он говорит, му-му, бля. Ну, она поняла, что она му-му, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрал, у него детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, по стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, и силы, блядь, ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачья, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, тут тоже тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, чё, бля, слушай, сих, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. С травы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перный, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрёв, падлы, там жили, бля. Жили. Сосиски, сардельки, бля. Все было, бля. Бананы, сука.
0: Это сятер, ебай, бля. Мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбаный.
1: Ну, короче, раз парни выходят, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед муму ёбнут, собачья, бля. Ну, дреснула, бля. Подпрыгнул, бля, хуяга, обдресалась, это гороху, бля. Она хуяк пискнул, как пизданется, бля. Ой, ёпты, эй, Герасим, бля, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там косит, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пизда, ну, выслал, объясняет, ну.
0: Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты.
1: А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, бля. И наши муму хватает, бля, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, бля. Я заебу со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, там никому нахуй не нужна, бля. Говорит, все бы здесь не было, муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля. И будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь. Может, какой кабель забегал, блядь, сиранул, блядь. Ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, вот, значит, нихуя. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
0: Муму. Ебать тебя в сраку, блядь.
1: Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, погать сам муму, нахуй. Вот что ты черешь, бля, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, бля, глазенки такие, бля. Тури-тири-пир, бля, иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуя. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот на всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, блядь, ты видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виноват-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него все остоебло, блядь. Он ее хуяк, блядь, мне

0: Так сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все, видно, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сараку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуел же, не слышишь, нихуя? Му-му, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всю такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, речи.
1: Ну что? Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать, ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля, кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь, то ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас, или как, я не знаю, как его зовут, Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем, ну 60 листов, нихуя себе. И ведь не просто так, там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь, и даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришься, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, корешь ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Все-все-все-всяко, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А?

не отметить, блядь. Так что мне эта поэма, бля, очень-очень по нутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты по поэме-то мне откопал, бля. Ой, я сейчас считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь, привезли через сутки, а мы уже улетели из Боготы в Манисалес в сторону медельинского Коля-картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетке летели, знаешь, как Фокерс 100, блядь. Ух, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз передохнуть, сука. А уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь. Кокаиновым, блядь. С листиком. Ну, коки, блядь, там. У них есть, там, блядь. Ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка-то не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь. Языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету, поэтому... По ген-коду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя, показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его. Тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойный, тут хоть молчит, блядь. Хотя на вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать, это вот диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело, говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь, грустный, кукурузные хлопья жрет, блядь, хрустит, блядь, бегает, озирается, блядь. А тут идет спокойный, веселый, радостный, пивка ёбнул, ёб твою мать, я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончи трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, бля. Очень бы хороший я, детский кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, бля. Ну этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь! Всех баб своих за сиськи перехватал! И написал. А ты веришь, нет, а он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал, нахуй! Он бы вставил туда этот ёбаный саундтрек-то, блядь! Ну не ёбаный, конечно. Но он, сука, написал, блядь! Я говорю, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял, нахуй! И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко, говорит, никого, блядь. Ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот. Ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это все равно, что соли сожрать, блядь, два пуда нахуй вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе, в случае всего, даже свою кожу отдам, нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь. А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую это имя Турман, блядь, с ее беременностью.

0: Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну... Что ты, блядь, ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конкурсе Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысль разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво и хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь. А у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Что это у тебя таком такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это такое я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей. У меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе это немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший. Это не то, что у тебя, блядь, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, блядь. Как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, блядь. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полной, дождя нету. Травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не расти нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь.
1: Просто отпад!
2: Да, отпадная песня.
1: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов.
2: Да, очень-очень много.
1: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
2: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца не зуб, блядь.

Спасибо. Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. Поебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Ну, вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну, тебе говорит, что будем делать, блядь? Ну, берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь. Тоже кликуш там ошпаренный, там Киля, блядь, какой-то на. Ну, там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Лёха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик нихуя. Хотя, может, и комик, если его попробовать в этом жанре. Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе. Ебло такое, блядь. Ну совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, это было, это будет. Она говорит, ну все, сука, ну что, ну войди в меня, нахуй, ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом, тизданет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и о, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец с зубами, нахуй. Кому нахуй вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая. И показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. И японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь, насытившись всякими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптай, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ебаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот уже мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Которые по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздик. Пирота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрану перехуярила, естественно. И стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки. И вот там она испиздила эту несчастную Умуту. А потом отвалил, они все откинулись, нахуй.
это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на подручном корме, блядь, там, так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну, так, может, сама руку прикладом не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подругой просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там ху, как она до них докопала? Да и так всем похую, блядь. Главное, докопалась. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких еще титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй. Титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце. Говорит, ну что, давайте выпьем, сяке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит. Какой-то, блядь, такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь, говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь, как, тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит нахуй. К нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку. Через два стола, блядь. Те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну чтоб до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не вошлись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй.

надувает губки, блещут трусики из-под юбки. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Длинный хуй он на всем мостах, хочешь эдак, а хочешь так. Над кроватью веселый смех, это время мужских потех. Над кроватью веселый смех, это время

Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику. Кликуха у него такая. И по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну, все. Ивану и Вовану. Из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. О-о-о. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Урманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Косе за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества, так. Вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сирот, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. О, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко. Спасибо тебе. Все написала ты мне, ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал, Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит, и никто, говорит, тебя не впердолит, тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая, ну, поняла суть просто, понимаешь, и вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит, она потеряла своего сына, мужа, ну, трагедия, в жизни все бывает, вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины, слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Чел Полина называется. Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так распределил. Пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, ну, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха. Живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь. Привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно, просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А.
Он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово «пизда» по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и спида, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось. Ну, в общем, тут, кореша, мои драгоценные, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоченная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй. И MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там. Да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие сюрокаретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь? Лаврухину Лёхе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, дядь, чего? Я говорю, пока не все левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с длинным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле срать сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кости и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь, песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишут, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь. Общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше. Весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню. Яйца, блядь, все попрылись пупырышками, блядь. Ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли. Не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды их дальше не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вел бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали с длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, с Устриком и Головастиком из Коврова.
передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, который просит, что говорит: «Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь». И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которую пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь, чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лехе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. Приезжать на Окинаву, ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит: ну ты хуй, иди дай, вон тут баба пришла, виски ей дай, или как ее? Саке, говорит, хочет, саке, тепленького, говорит, погрей ей, у них принято тепленького пить, потому что крепости не хватает, Коля, крепости, вот ты сейчас перчевочки ебнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешь, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй, правильно? Правильно, а у них саке, ебты, 20 градусов, нахуй, греть надо, лучше забирает, блядь, а больше у японцев не получается, не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блядь. Всё разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка. Говорит, кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошёл ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоёбистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не совет, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. А, головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, бля, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, она, говорит, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй. Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочет отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников.
Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайско эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял. Догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим корешем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, месяц сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, да хуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярик сверху. Блядь, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, коли если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому.

но Наде большую тревогу внушал его быстрый отъезд. Железную строить дорогу он ехал в Уржумский уезд. Далеко в трактире симбирском с подрядчиком он закутил.

летели шурша 100-рублевки, как рой легкомысленных пчел. Но как-то под вечер в Биржовке отдел происшествий прочел. Вчера Полякова Надежда спрыгнула с Тучкова моста. Ее голубая

0: зачем же так не доливать?
1: Коля! Корешки мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеричность сгубила, не доливала, сука, и вот как

мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она у тебя все выпила нахуй, бля. Вот и говоришь, знаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. Урод на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько из...

0: истории, блядь, интересные. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе. Сверечки произрастает, блядь, другие мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Жванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот заебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Зачем топтать мою любовь? Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир.
1: А нам немного не хватило.
0: Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтобы сходилось все.

0: ну купи покемон. Ба, ну купи покемон. Ба, ну купи покемон. Ба, ну купи покемон.
1: Ебанулись все.
0: Отстань от них.
1: Ебанулись все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой.
1: Отстань от меня.
2: У нас Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ба, ну купи покемой. Ба.

нет. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей покинула.

ну что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть сейчас, так сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, игры, играем все, ёпта мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может, там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще, это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывать к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю своим, я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля, ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена про... Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз, второй, через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты сегодня что купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошего пива. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь? Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенально крепкая, блядь. Арсенал говорит, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, говорит, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солоду попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что это, углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивает, не оттягивает, не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздец, кому не лень, блядь.

0: Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин. Подожди, конечно, блин.
1: И вам шрапа, блядь, не конечно.

короче. Короче. Короче, вот такой же резонанс с птичкой произошел. Получаю я от братвы письмо из Анзера Сунзера. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКО, бля. Вроде на чихпы. Мы, говорит, тут въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, из интереса, это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут, блядь. Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, бля. На что я, ребята, могу вам отметить, бля. И сам я нихуя не понимаю в этом, бля. Рот на всех пыль, бля. Потрогать его нельзя, бля. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут же накрылся, бля, медным тазом, бля. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по пизде мешаю, бля. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, бля. О, ебать, мои старые костыли, а там нихуя, блядь, ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались. Ха-ха-ха-ха, блядь, это что такое придумай, блядь? То есть, сука, понимаешь, да, как? Мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь. Ссыла круглая, стальной гвоздь вообще ебать нельзя, бля. Ты понимаешь, бля? А нас ебут не переставая, бля. Что, дай хоть отдохнуть, батюшка, бля. Да что ты заебал, бля? Ну дело не в этом, сука, бля. Дело в том, что черномырим, бля, он, бля, говорит, вот, сука, какой путь, бля? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, завинчивать в пизду, бля. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете, вам ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мяч сих, я вообще ремня не нашего нихуя. У меня портки он соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот мяч сих пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, в рот мяч сих пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, а будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь. Банан сорвал и пошел, блядь. А у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь. С березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узырись, блядь. Попариться можешь, блядь. Нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь. У нас в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь, и чубайся, блядь, чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь? Да я умею доставать в рот мясных пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясных пых? У кого, блядь? А говорю, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у комдесю, блядь. Комдесю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь, у него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорю, а чего, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас комдесю, блядь. А кто лучше сделает? Чубайс. Тот побежал, на карачке пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. В рот мясных пых. И шарок Чубайса завозяли, бля, умел, бля. Да так, сука, уметь, ты тут зинку пошли, блядь, она клевей сделать нахуй все, блядь. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, бля. Ну, ГКО, в рот мясных пых, бля. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля. Вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это все хуйня. Они точно сказали, хуйня, но их не объебешь, бля. Сервер хотя объебать. Пришел этот молодой так хуй, так комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, дай я сейчас порядок наведу, блядь.
Черномырдин, ответь за наколку. А Черномырдин говорит: а хуй в сраку, блядь, вместо маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. Он говорит, а президент говорит: Черномырдин, уйди, блядь, нахуй. Черномырдин, уйди, блядь, ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит: размахнись, у тебя в рот тебе цепых, блядь. Черномырдин уходит, блядь, Серова брови насупил, блядь, и уходит, блядь. Приходит молодой чувак, блядь, говорит: так, сука, значит так, в рот мясих вы, как я понимаю, все, я, блядь, представляю все только по себе, блядь. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы всякие ебени матери, блядь, всех нагнал нахуй, говорит: так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все на готове, блядь. Либо мы обеспечим ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь, в рот мясих пых, блядь, а я все как, блядь. Как божий день, президент сидит, блядь, думает: кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит: я владею ситуацией. Он периодически говорит: я владею ситуацией. А сам говорит: кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут и серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у него старую сраку, хуяк, и на голову, блядь. А... на голову другому, блядь, но не президенту, нихуя, блядь. Тут успевает отворачиваться, блядь. И знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Говорит: слушай, все, блядь, я тебя люблю, сука, блядь. Рот, блядь, всех пух. Он говорит: да пошел ты нахуй, блядь. Он говорит: нет, я говорю, рот, блядь, всех пух люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот, блядь, всех пух. Где он вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит: либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которые касками весь мост разболотили нахуй, превратили его в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, назван в честь Горбачева, блядь, мост был горбатый, они касками хуячили, сидели, блядь. А там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот пиздота. То есть это эрозия матки, блядь. Ой, пизду, какую матки нахуй. Эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А познатушки-перепрятушки, в рот мясих пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали: ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот мясих пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? А мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофе добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь, появилась. Кофе добыть, сука, вроде всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь, надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорю: я никуда не уйду, в рот мясих пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь нахуй, блядь? Померу, что ли, блядь? С рукой с протянутой пойдешь. Народ, народ тебе, кто и больше дат хлеба, кому тебе въебало плюнуть нахуй, блядь. Все, пошел ты нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них, в рот мясих пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Вольт она ведь на выдумке хитра, блядь.

Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай!

0: Алисы, а я давно хотел тебя спросить.
1: И спрашивай.
0: Ты маму любишь?
1: Слушать люблю, а так нет.
2: А мама никого не любит.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут пэр сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по суку.

Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапсу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотел себе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь. Воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду. Я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, блядь, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну, хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, и все, сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный. Как она, житуха-то, бля. А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука. Ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёв сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, бля. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто.

0: 10 раз, блядь, пиздить. Вот здравствуй, а ты хуй мордаши. Кто ты хуй?
1: А не мешай, ты жужу. Хуй, блядь, хуй.
0: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Пикимоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пикимоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пикимоны, ёбаный какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Покемоны, ёб твою мать, какие... Или пупзики, блядь. Мурзики хуевые, блядь. Раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри, нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

0: А не мешай ты, Жужу, удобно мне глаза.
1: В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такой охуительную проволоку, здоровый, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй, ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь, сигаем с поезда, ой, блядь, по самой сраку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу. Даже не глядя, блядь. Точно, такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй. Изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят те старые костыли, блядь. И нам еще давали, как всякую хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам побежи мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили, и мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о-о-о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей ротой сдавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял, мял, потом ёпт. твою мать! Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Аносин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, срабатывает, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело. Очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь. Наш капитан, Владимир Константинович, блядь. Вперед! Он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он все берет вперед и всем вперед брюхом говорит: «За мной! Все бегом, блядь!» А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже срака здоровья, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему опа! Под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. Значит, я в форме нихуя. А он ему опять опа под сраку. Опа, блядь, под сраку. А вы ему говорите: давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что с нами бегать-то, блядь. Я говорю: куда ты нахуй? В стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежало, все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пых. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, блядь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптай мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню-то, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли, на вторую, блядь, но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя, ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь, а мы, знаешь, как делали, блядь, мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит, то есть, эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупы закрыты, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, когда у тебя такая сука появляется, ты все время разглядываешь, бля, и смотришь, как она произрастает, бля, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да-да, уже мысли-то появляются, два серьезно. Вот, значит, так. Ну, я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля, да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь, пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, это на сраке, блядь, это прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был, лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино, сусара, блядь. Они такие сусары здоровые, только на рысь, чтоб яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игоречек, блядь, вроде как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был дохуя, ну, да самые сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом отсхеда, блядь, в сесаре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игоречек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир.

0: И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд стоят. Давайте же пописаем, как год тому назад. Давайте же пописаем, как год тому назад. Коля, наливай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот! Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёб ты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... Скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом. Ему нужно нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда нахуй свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли. Вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе. Чего колоть, блядь? Я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залуп потом вот такая, потом не знает, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А только на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал. Все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу. Дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука.

0: песня просто отпад.
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, раз, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу поебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объёбывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это для всего, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, когда? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете, нахуй. Представляете, сколько у него еще остается, блядь? Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан, Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, блядь, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, блядь. Тут нахуй хуяк, блядь. На каждую игру надо сдать, блядь. Надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть. А ты еще выиграл, ты еще взяли государство, еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Ты с этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя. Тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй. Я знаю всю эту поеботину. Не верь, не верь, нихуя. Ну, посмотреть так можно, здесь счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй, а? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука, а, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного, а я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать, нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, блядь. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, блядь. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля, я говорю, ой, 100 лет, я говорю, а что ты делаешь, бля, он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю, говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля, я говорю, один хуй где работать, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя, сторожись, бля, сторожем, нахуй, что, закрыло, усел, бля, ну, нового привезли, поставил, бля, я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, 3 стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, блядь, а тут на столе вот свежие привезенные, блядь, лежат, говорит, блядь, 3, нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими, нахуй, копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все 3, нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас, ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, блядь, пап. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй, знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами-то, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь, от счастья, блядь. Не успел ебало закрыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, блядь. Я говорю, а этот хули улыбается, блядь. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, блядь, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, я говорю. А как, а что же он улыбается-то, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебало сразу расщеперил, блядь. А тут его молния пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот в чем история-то, блядь. Не каждому то тут, вот ты... Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и вышиблет нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете? Говорит, ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь. А что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь. А потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под 40, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой налам. Блядь. И прав, потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это все это, ооо, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион, выиграй миллион, выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А если ее Кондратий хватит? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля. Мама, вот как ты думаешь, вот это вот... «Б» или «В»? Она говорит, «Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз «Г» идет, блядь». Ёб твою мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно «Г», бля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас есть, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше отскота. Зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так вот, и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. А кто-то сэкономил, блядь. Куй спишись, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы, и то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на нас, Игорь, все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда, ой, блядь. Любовь с первого бляда, это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом. Видал, нет?
1: Ой.
0: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь. Там, думаю, ой, бля, в армии. Это экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, бля, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все свершится прям в штабе, блядь? Ёпта, не свершилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя.

Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, это, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу по ебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля. Тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь. Надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть. А ты еще выиграл, ты еще изъяли государство, еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Если этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй. Я знаю всю эту поеботину. Не верь нихуя. Ну, посмотреть так можно, если сивое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй? А? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного, а я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать, нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, бля. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, бля. Давно не виделись, так что, когда пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорит, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля? Говорю, один хуй для работы, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Все, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, блядь, а тут на столе вот свежие привезенные, блядь, лежат, говорит, блядь, трое, нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда, ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими, нахуй, копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три, нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, бля, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот на чувихе, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот, нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй, знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь. От счастья, блядь, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, блядь. Я говорю, а этот хули улыбается, блядь. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, блядь, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Я говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, я говорю. А как, а че же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебало сразу расщеперил, блядь. А тут его молния, пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот все мы истории-то, блядь, не каждому-то тут. Вот ты посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете? Говорит, ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь. А что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь. А потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сраку, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой налам. Мою, блядь. И прав. Потому что естественные человеческие чувства, блядь. Слушайте вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля.
Так что это все это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион, выиграй миллион, выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А если ее Кондратьев? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля. Мама, вот как ты думаешь, вот это вот, Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, блядь. Ёб твою мать. Ну, попали к маме, блядь, ну, значит, все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно Г, бля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас, говорит, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше очко-то зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так вот, и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. А кто-то сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через год, да и то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на нас и Игорь все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну и все наше там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда, ой, блядь. Любовь с первого бляда, это называется, да. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом видал, нет? Ой, блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, бля, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверсится прям в штабе, блядь? Ёпта, не сверсилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя.

Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят. Просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, кто положить, блядь. Они же в отсеке летят в моторном, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь. Спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни Коля пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотрим, что у меня какой слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука.

В зоне сладостно мне и немая тна. Мужу вольному писем не шлю

0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик мой. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля. Вчера, ты представляешь, нет? Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит: «Ой, Сюра, пиздец», говорит, «про тебя в Комсомольской правде статья». Я говорю: «Как статья, блядь? По какому делу иду?» Говорит: «Да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя». Я говорю: «Кто на меня нассал, блядь? Кто смог, блядь? Как это так?» Говорит: «Прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие». Вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял, куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сейчас нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Ой, смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мятлих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе все на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, что могу сказать, блядь, например. Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о. Ну и хули об этом говорить, лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать, кто в какие дырки кого пользует, блядь, в рот на всех пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот больших пых? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюру Пу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет. Ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот что он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь? Ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Пушкин, что он не мужик был, блядь, он этот керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, вроде на сих пор. Ну, написал Вяземскому, отодрал Аннушку керн, блядь, что-то великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть, кому-то еще, говорит, в конце концов, не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! Вроде бы от всех пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячик пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что это такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех. Нахуй, блядь. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда, нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говорят словами того же Пушкина, блядь. Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он... Хуил свой достает, блядь, и прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сразу сознание-то.
1: 4 года не думамся, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
0: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь? Плод моих вожделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
1: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
0: О, блядь, прошло 4 года. Ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
1: Оказывается, у них в этом, видимо...
0: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, блядь, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь. Дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам. А она по своим кольцам, по рукам посмотрела. Их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
1: Ну, только она ебала-то. А в это время тук-тук, вам письмо. Чик-трак, входи, нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь.
0: А сколько это стоит? Да $70 дай нахуй, пизду.
1: Да, говорит, у меня со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь. Там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй. Ну, естественно, что он помер сразу. Обосрался. Я помню, только он лежит, блядь. И у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. Хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наеблись, блядь, товарищ? и поебалу дверью. Хуяк ему, блядь! А у нее, блядь, тренаж нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась в снегу и лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздашев он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь, ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. Пум-пупсик на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану, нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
0: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
1: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Села в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

Такие яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца даются. Яйца даются. Яйца внизу, блядь. Тук-тук. Тук-тук. Яйца внизу, блядь. Яйца даются один раз.

0: Спасибо.
1: Только они, значит, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, значит, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, ай, поебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну, кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытишься такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль задановился стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, что как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь, и тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только усилствовать, чувствовать кровь, а ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров надо чувствовать кровь, если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской еж тебе в сраку вонзится. Уебывай шрифов. Вообще уебывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не разнес нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почву исцеловал, бля, вот так вот, знаешь, как это до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусились и так, все пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ярятся, бля, как акула, сука, бля. Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука. Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, блядь, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь. Ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, блядь. Ну, Коль, ну ёпта моя, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь, броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь, куда въебенится, он, блядь, нихуяет с ним, не случится нихуя, понимаете, блядь? Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут, ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет, а мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, не снова. В тарелке, блядь. Ну, ковырялся, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот. Все куда-то носятся, нахуй, попало, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они заварёные, ёпты, чё ты суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля! А эти мудаки наши, блядь. Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы нахуй на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь. Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь. Ёптить, там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция, в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёпты, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются. Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй-то в Москве холоднее. А у них Гольфстрим пизда обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, вроде. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пизделей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, головы нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко, ну.

жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юлевич Шмидт, да, он изюм, изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юлевич Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты говоришь, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Армант он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может впердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Армант. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпученные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Сервант, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, все грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... любит влупить, блядь, уже по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь, все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься, нормально, блядь, ты живешь половозе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться, пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все вырвать, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Несу бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйнштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь Потемкин, ну кому нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, конечно, блядь, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Ну, эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбирался всех, распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь.

0: Когда они, значит, приносят эти поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину дохуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов дохуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй. Как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о-о-о, Потемкин, блядь, о-о-о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.
0: А в это время, значит, тут они... Опа! И на сынка прям так они, он как из канализации, блядь, а они тут плывут эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебалом доразинули, бля, а тут сети, хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово. Их на траулер-то этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, в какой смысле он оказался, сука? Он не только что камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз, то есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадете в пизду.

0: А вышла, говорит, хули. Народу никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю, эти куски. Куда их девать? Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты спузелись, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в машину куда-то отвезла, говорит, ну ты, пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй. Аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь, кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь, этим острым мечом, а потом нашли пол булочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
1: Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли. Более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сейчас, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, бля. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц, узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коль. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мурско, блядь, хуй их не знает кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе тот сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить.
2: удовлетворить все его потребности. Если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить.
1: И доложить мужу о ее выполнении.
2: Команды, Коля. Ты понимаешь, нет?
1: Это же устав, бля. О, где порядок. О, где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья 4.
2: Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется. Вот это самое верное, Колян.
1: Самое верное. И портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь.
2: Статья 5. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья 6.
1: Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь.
2: Статья 7. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни.
1: У ей такая природа, блядь.
2: Правильно, статья 8. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды.
1: Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь,
2: в спальном помещении. Статья 9, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс,
1: возлагаются на тёщу.
2: На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.

Только они, знаешь, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, ай поебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно, что пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытишься такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль, где-то научился стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, что как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь, и тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стой, только учился, чуть-чуть кровь, а ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она чувствует кровь, если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской еж тебе в сраку вонзится. Уебывай шрифов, вообще уебывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не развез нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почву исцевовал, бля, вот так вот, знаешь, как это до первой крови. Помнишь, как на Руси раз? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусились и так, все пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, бля. А я тебе, Руси, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптэнь, Коля, дай сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, так вот, жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да, вот это, какая-нибудь там еще эта штука-дрюка, в поисках Немо, вот я смотрю, в поисках Немо, последний посмотрел, сижу, ты веришь, скорость, нет, мой драгоценный, плачу, после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю, да все трогательно, они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как, они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь. Ну просто вот похую, понимаешь, все. И они вот все это вот это все переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука, рыбок, блядь. И вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? До рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Да они там тоже участвуют, блядь. Ну, как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяйстый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там, ебать, хорошо, не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь. Все рыбки там в аквариуме охуели бы.

0: у кореша, мой драгоценный. Я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо широкой публике. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интертерн-терн-терн-терн-ним, фу, Колева, рот пять чих-пых, выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано, все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то, конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот всех пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся, рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разных на чтении. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюры Каретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюры Каретный.
1: Ку-ку, черек, хуяк, пиздик, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пушкин. Пушкин. Блядь.

0: это ты пизды, ты и не получишь.
1: Тот, блядь, он, блядь, не тося позеленел, блядь. Вот даже он хотел обосраться, блядь, только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, да, я гандон.
0: Такая сера.

Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь.

блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.

0: веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь.
1: Где ты его найдешь?
0: Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, бля. Миллиарды народа, бля.
1: Хуй поймай, сачком, блядь.
0: Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блин. Чем они виноваты, блин? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваших мудаков учили-то, блядь? Ну, тот, сука, впереди, блядь. Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Каждой нации есть кучка своих мудаков. Мудаков.

0: Ящика впереди, блядь. Евреи. Все пиздуют. А потом пиздается где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя.
1: Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять, культура общества, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять, кому не лень, блять, кому не лень, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять, кому не лень, блять.

0: таких мудаков. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинало, вот это неспокойствие, блядь.
3: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чих-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо хоть приехал, блядь, как там всегда в рясине-то, блядь. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля. Слушай. Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она вся от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли, говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Мне говорит, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портфель, бля, и в рот очень пыль, бля.
4: О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, что такое Армагеддон, бля? Нихуя, коль ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадался. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маси говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он записал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинают. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там до хуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взял-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец?
3: Бля, не знаю нихуя, какой комета. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он теперь уши все заткнул нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к Земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от Земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь.
4: Я думаю, ебать, мася, а как с ним, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. С Земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, бля, здесь охуел, бля. Ну, выпивай, да, хуй, слушай, да, себе. Короче, бля. Нужно, бля, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, бля. Да, пойми, бля. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, бля, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, бля, снимается. Бля. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал, и ты что думаешь, не точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, захватит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у него все месяцы не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И точно какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государство, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами Сколы зовут, всякую хуйню, блядь, и прочие вам дадут, и росики все. А иначе все пиздец на земле, просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой.
3: какой-то еще чувак там, еще, ну как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну вернусь тогда, блядь, все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорит, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядит бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это Дося-то, Дося, блядь, которую этот, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детства? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, бля, показывают. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там, смотри, нанайцы какие-то вскочили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думать, что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? А ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй, все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит, нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо, все, какой взял сегодня, бля, а, 33-й, блядь, хороший, бля, наш, назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля, короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Говорю, ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, а... А быстро ободранный все, думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат, да как с такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорю, давай надо делать, блядь, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пещеп их. Нашел где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения, тут, блядь, пиздец себе наступит всем, бля. Он говорит, так, я здесь главный, бля, кто главный? Вот человек, как устроен, бля, а, Колян. Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. Пошел ты нахуй, говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все. Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот это въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь. Времени нахуй. Ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь?
4: Вон там пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Бур, видишь, блядь, как залупами стерся, блядь, а? Да видишь, не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, блядь. Он тут он говорит, куда тут сесть, блядь, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, блядь. Какой тут нахуй сесть, блядь, куда сесть, туда ущели, пиздец иди, блядь. Дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй. Бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду. Он говорит, все, блядь. Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, блядь, я уебу, нахуй, тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Говорит, остался еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там взять сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тогда повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать рыбий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть глаза, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, вот, блядь, их пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. Он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жарко, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесим, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб, я, чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раз раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит. Вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит, бай, бля, как же быть? Он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь. Пинкак и даму под 40. Кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, блядь. Он говорит, все, выхожу, кнопочку, там, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь. Ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету, говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит, пересекает она уже, она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь, она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну оставил 3 секунды, блядь, и он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь, когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь. Пиздец Армагеддону. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, блядь, герои там все у себя. А там же, блядь, дочь это... Она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа, они поговорили, конечно. Как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Говорит, Дося, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, они как, блядь, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, блядь. А хуй он мог сказать, блядь. А папа говорит, да я знаю, блядь, герой. Хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь.

0: там, сука, праздник, и все радуются.
1: Блядь, Бесову, траур надо, блядь, объявить нахуй. Горь ты какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура, и она-то, блядь, тоже бичит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь, ты там Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю, папа там остался, вроде сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас страху, блядь. Чё, ты всё погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь замешана, пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нашего показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь, они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они сейчас оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, сыют, какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, говорит, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй, где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, бля, в технике, пойми, Колян, блядь. Наш, сука, говорит, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб, суетящих, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сосекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихо, говорит, пиздык по этой, нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь. Всю очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять?

0: американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе на... прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Толян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, бля. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, бля. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, блядь. И всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля. Наливай, в рот ты, ебать.
0: Юрика, хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно, ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, что стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку старушку.

0: теперь ни к чему.
1: Вот у Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет.

0: теперь ни к чему.
1: Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь. Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, и ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Ну, вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь, папа только, то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь, смотри. В чем, блядь, вот это вот? Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая, тоже нихуя не понимает, и мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиш-то ясного сокола, блядь. Не хуй финиш-то, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание перышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность. Я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с перышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а пёрышко финиш-то этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного, хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без пёрышка, блядь, ушла. А эти, блядь, реже сьют, все платьёв носили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут чего вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финиш-то ясного зовут, для еба, для долба. Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь, ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой, привезу. Приезжать, нет нихуя пёрышка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все. Сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не... Блядь, ну, нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла, опять подрочил, нахуй, там, в сарае, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь, но перышки чувствовать ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь, может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй, понимаешь, у меня там в книжке были годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь, помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь, понимаешь, что это Багров внук, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь, истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь, все расторчили, блядь, весь Урал, нахуй, он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли, каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил, и однажды, блядь, там тоже у него... Видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, и все. Царицу этой вот. горы, блядь, понимаешь, ли, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка, отсакал, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь, не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь, обрабатывал его потом, блядь. Чего его не съел, подавил, и не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь. Ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, жуткая история, блядь. Я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука. Это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, он давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, они какой-то хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пиздю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А да, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передачи, нар? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит, ну ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ёпки, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сёву? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая, нихуя, это уже, блядь, хуёвая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь. Пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. Да за этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, за лупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы, на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот Ричушечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот Ричушечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. Его половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый, весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой! Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, нет, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.

Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтор, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, мисс, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуги. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиднах, фантогный я. Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите, мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Тыри-дыри-ды-да, опа! Лежу у допры, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в допры самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!

где-нибудь. Сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут,

сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну, пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей. Хуй с ним, блядь. Ну, негатив один. Сука, смотришь телевизор, и главное, не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёб твою мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету. По цвету, понятно, блядь. Американский различаешь. Так, наши, блядь, так, на... Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, блядь, качество пошло, блядь. Кодек нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помните, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская, где это, блядь, в какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел, цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь, не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя телевизор не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазинок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там, в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более все спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин. Чек. Спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, блядь, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, блядь. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушайло бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронировали там, это, бля, ху, там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушайло, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь, по мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидорович, блядь, ну Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомнил, наш, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчубучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие странные, вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь, мы их и пустили, блядь, ну как пустили, ну ёб твою мать, ну все у нас от Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек-правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так что... Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь. Зарин, заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, блядь, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы? И В-газы у нас был, чувак, бля, говорит. В-газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот сука, Коля, бля. А ты ебал, так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом...

0: году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбзднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, жи, бы, жи, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают нахуй, блядь. Что значит? Какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервопаралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенькие, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда. Ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пиздатые, Марья Ивановна, да, ты такие, вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк, и ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А да, ты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но если голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь, конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь, какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь, все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, да ты, блядь, всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спи, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все придет, привыкли к этому способу. Такая у нас ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночью любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь? Да развелитесь вы с вашими сраками, я грубо, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя. Дети тоже прислушиваются, блядь. О, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь. Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь. Сынок, ты спишь, блядь, типа? Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал? Советская власть, блядь. Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали, нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным, старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусаром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а чего там, говорит, наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологичеством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже. Я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города, я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную, блядь. Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Всего этого нету, того нету. Скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве.
1: Из дома выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие лежат. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
0: Да не нахуй себе, пизда, в этот вот бачок нахуй.
1: Понимаешь ты? Так это цивилизация, мы сейчас говорим о других, блядь,
0: странах и городах, блядь.
1: В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь, на набережной которой стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерватив. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему взобраться. Прям стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из «Джентльменов удачи», помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальцы какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь сюки, блядь. Думал ли Сёлохов, когда писал такой светлый образ дедушки-сюкаря с двойной ущемленной грызей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличье с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь.
2: Тут Лужков собрал всех, бензин паленый пошел. Коля, вот тенденция, блядь.
1: А чего тенденция?
2: А нехуй налогами обкладывать, блядь, ебаными, блядь.
3: Вот они обложили эти колонки, и пошла паль, блядь. Бензин хуёвый, понимаешь? И Лужков говорит, это же всё равно, чтоб хуёвая водка, блядь, наливать в мотор, блядь, хуёвый бензин, и пить хуёвый, вот сравнил ёпу с пальцем, блядь. Ну хуй мотор, он железяка, блядь, застучал, ну и пиздец, блядь. Тут один Лексус мимо меня проехал. Как застучал, думаю, о, даже до Лексусов добрались, нахуй, пиздец. А у Лекса мотор, знаешь, какой? О, блядь. Его, сука, старый-то хуй купишь, блядь. А новый-то, блядь, так как миллиардеры, блядь, рассекают, блядь. С двумя педалями, блядь, автомат, нахуй. Одна нога висит, блядь, другая, блядь, туда-сюда, туда-сюда, блядь. Экономит, сука, ногу, блядь. Руку экономит, блядь. Поставил и все, и сидит, блядь, по телефону разговаривает, пиздует. А у него, блядь, движок, хуяк, налили ему там, блядь, на углу какой-нибудь хуйни, блядь. Он, сука, думает, он в государстве живет, в пизде он живет, блядь. В черной дыре, блядь, я бы сказал. Пока. К сожалению, пока, блядь. Может быть тенденция разгрузить над народ, блядь, дать вздохнуть. Значит, понять, что человек с этого иметь будет. Он же объебет государство, как на сраной козе, блядь. У нас-то, нахуй, в России-то, блядь, а? Ты что, в Дании, в Германии живешь, что ли, блядь? Забыл, нахуй.
1: Ты предприниматель, блядь, что хочешь, блядь? Ага, бензин так. Ну, ты только не пизди, блядь, а мы тебе, значит, вот так вот, по-человечески, блядь, так. Сколько заработал, блядь? Ты доволен, блядь? Он говорит, не, маловато, нахуй, блядь. Так, сколько хочешь, блядь. Так, так, так, чтобы содержать, там, все, блядь.
2: Ну, давай прикинем среднее, ну, тебе половинку, нахуй, мне половинку, блядь. А то и с этих, блядь, надо взять, и с этих. Ну, правильно, блядь. Им премия за это идет, блядь. Как у нас в бухгалтерии, помнишь, на работе, блядь, на серпу молоту, блядь. Сука, как сэкономит на рабочем, блядь, и премию получает, нахуй.
3: Они только высчитывали у нас, блядь, и того, и сего. За бездетность. Мне залупа золотая, блядь, за бездетность, пока я, блядь, нашел подругу свою, блядь, драгоценную Зину, блядь. Блядь, хуй с чистого золота, блядь, понимаешь, и яйца, блядь. За бездетность только заплатил, блядь. А они премию для хуй, сука. Все, блядь, рыскали, сука, все знают, блядь. Я говорю, ну хуя вам так интересно, есть у меня дети? Мало у меня их на стороне. А доказательства, блядь. Я говорю, сука, блядь, какие везде пролезут, блядь. Ну, понятно, бабки себе, блядь. Ну, какие тогда были бабки-то, хуй там, блядь. 5 рублей, ну, 5 рублей, извини меня, блядь. Можно было и в ресторанчик зайти с 5 рублями-то, блядь.
2: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, и что тебе не скажу, ты все по пизде тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься, нахуй, сядь спокойно, блядь.
1: Я собрался с тобой сегодня посидеть, поговорить, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну, что ты, блядь, налей, спокойно. Не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, отставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, да. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь туда, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? Говорит, а вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы. У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать, а я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателями и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорит, ученику своему говорит, берёшь эту пиздепроёбину, блядь, засёвываешь в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да вы обратитесь к Сюре каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь. Ой, Коля, 8 короче из всей этой хуйни. Как ни странно из всей этой хуйни. Я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля. 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, подожди, ебал, тарасик, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда, ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать ее в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь... Пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь, есть очень. Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, вробят сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из пяти слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается, значит, рождаются все эти дела, например. Я тут когда посчитал эту книжку, блядь, про это вот, блядь, Тимеш это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, блядь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груша калачев, знакомое выражение, блядь, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик-ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, бля, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все этот, блядь, пальцами хуяк. Он встает, пошел, выебал тещу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что так происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, как за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь. О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука.

Сочинил? Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и живая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, бля, якобы он ему дал такое имя, бля. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон финька такая была, бля, в это, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажу? Говорит, как покажу? Говорю, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, блядь. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время, он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поток коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюзкий, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, бля. Папа, говорит, блядь, как же так, животные, блядь, она должна кружиться, бля, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глазенки не может открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка нахуй замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрящи, не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время. Говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех тут хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут и так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь. И всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь. Давать мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь. Раз он придумал, он может получить денег за все. За пасту, блядь. Пасту ему отдать нахуй. Пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля, ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, да, он же, Коля, очень короче, Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормального простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, ты, кукуха, вспомни, блядь, все.
О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь. А это крокодил. Ты веришь, не, блядь?

Итак, вспомним, где она, блядь. Он только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь. Попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, блядь, не помог, ему нихуя, сука. Может его взять, блядь, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого усыновить, говорит, куда с этим ебалом? Кого усыновить нахуй? Ну куда нахуй, блядь? Он говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага, не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то, блядь, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, сиборачке, кого ты хочешь усыновить, блядь, уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин, уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь, ты налей мне, если это в горле пересохло, сейчас, ага, давай, и ты веришь, нет, чувак, вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не впиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гера, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, смел, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку в музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это же я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это же я, он кричал на каждый день, он ебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, что уже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Там, говорит, нихуя, не поебёшься меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыса. Какое-то животное, которое в петлю влезет, она начнёт тебя зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали, всех к ебени матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все, если ты здесь пиздил, блядь, ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь, эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь. Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь, какого члена, блядь.
Да с какого хуя, блядь? Или хера, блядь, в лучшем случае, блядь. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это же хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, блядь, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну, чего это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. И есть, конечно, блядь. А что назвать матом и все, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пиздата, пиздата, а закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В ротом вот всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его... Гладиатор, ёптай мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, типа, было, ну, там, Акакий, блядь. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарёт, бля, в рот мячих пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Это царицу, бля, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, бля. Им Иван Грозный въебал, бля. Казань срубовал, все нахуй. Ну, все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего, неплохое. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие. Мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну, короче, бля, свадьба. Все, бля. И только они, говорят, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на людьми, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй с лбом, бля, он никогда не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули, нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля, смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле. Нет уж ни этих светлых боли, бля. И не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все, вот как... Как будто ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаешь, какие, блядь? А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь. Я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока я спью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, бля. где-то на юге и явно еще его... его и, блядь, на Черном море, ёптема! Его и зовут Черномор, в рот мячих пых! Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь! А нихуя, а хуй-то нет-нет, блядь, импотенция, блядь! Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь! А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта! Чикатило, тот, блядь! Сколько народ загубил, блядь, это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, Сойку покажет в камере, блядь, козёл, в смертниках следит, блядь, и Сойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот мне чих-пых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь. Это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, блядь, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав, он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот меня всех пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуё. Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И эта Наина в рот меня всех пых. И говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чувствую, по ней, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, ок, ебать, блядь. Ой, как, песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуй жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хуй, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он... Он-то, бля, у меня питание какое, бля? Меды, орехи. А нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь. Природа, бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, блядь, и низи. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих бы уволок туда, бля. Там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот? Белый солнце пусть не помнишь, бля. Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну как вот, домище свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля, он даже про копье забыл, блядь, он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, бля, он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, вроде, да в рот тебя чихпыв, да, давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем... Он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, так и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спиздит в электричке, блядь. Сцена аппаратуры, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, блядь. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь в Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосы с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпт. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит, и периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях, кругом только летят только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь, и в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, у меня приходит коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну столько я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетает, бля, и полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь. Смотри, каким. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный. На С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Этот пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученица приходит, бля, тарас из дома, бля. Осталось там Миша, блядь, или как тебе там? Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а что ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наш Руслан-то, блядь. А, ну, на бой, блядь, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, любил-то спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он, наш хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу как в натуре выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля, хотя сам хотел по-разному её. Ну у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее. Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, блядь. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, блядь. Он ее пристроил, такой, Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановская едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз ее на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Руслановская, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сняет, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя. Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, бля. Как он сказал вот это вот, бля, ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочь, пацаны, бля, в рот меня сих пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот сих пых, мой кореш ты мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... Сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, у... маленькая, бля, головка, бля, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
2: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наша древняя культура!

0: бы мне хотелось...
1: В самую...
0: Ой!
1: Ой! В самую сраку! В самую сраку!
2: Да! Щука! Да! Щука! Веры нету!

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Ё, побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там сели нюхают, думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Все не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну, не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну. Потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёб твою мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейн, ну, ты что, знаешь, что это, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удержат, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиная какая-нибудь, блядь. Пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Так, говорит, вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на чашечку, хуясечку, бля. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, бля, хороший. Душистый, бля, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта, мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь? Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним пиздует, блядь. Говорит, а вы, товарищ, свободны, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там, следующий, Павловской, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь, они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и Ачтири там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию. Там спиздили израильских туристов, блядь. А один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь! Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде, в качестве культурного обмена ездил. А хули не поехать? Раз зовут, один раз поеду, так, говорит, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом пальчики зайдешь, налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. Интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О! И я с тобой. О! Соскучись по портвейну. Там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит, ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки. А сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля, поэтому мы и проиграли в гонки, бля.
0: Самогонка – это дело такое. Но не косяша, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградный, бля. Типа чачи, бля. Помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет. Отрыжка не идёт, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Ещё у нас там тоже наркотик был, сука. Нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь. Снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь? Мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадочка поживает, блядь? Говорю. Так, живет себе, блядь. Спокойно, нахуй. Не просит никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь? Ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня. Сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь. Организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы. Ну хоть сухонького, блядь. Хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя. Иначе, блядь, вдруг пожелтею. Вот и с ума сойду, блядь. Мало чего бывает, блядь. Какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуйся нихуя. Вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, под конец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярия нихуя, и полетел. Дальше, блядь. Хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Чё ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля. Хорошо, я зашел в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь. Уже там срок не держится, не могу, бля, линяю. Чувствую, линяю, бля. Взял я, бля, кореш мой драгоценный, бутылочку виски. Бля, ну такую пластмассовую, знаешь, бля, чтобы она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй, КЛМ, блядь, они сейчас объединяются с французами, блядь. Можете правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь всякие 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так это пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяйн. Я говорю, все, хуяйн, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина, картона, как картонка, блядь, как это, как где же моя собачонка, блядь. Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Как хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, десерт. Я говорю, я же не жрал нихуя, хули вы мне десерт-то даёте, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй. Мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть кола налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился. Но она же сомневалась, думаю, а пизда, бзишка, да страшно, бля, сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту. Вот, на борту вашего самолета, блядь. Не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш, блядь, бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквит и уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь. Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похуй. Там к экватору там один хуй. Там что весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь. Костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жарки, порки, бля. А эти щуки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было тогда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтоб мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука. Летим на Кюрасао. Уже другая еда. И питье, запейся, залейся, думаю. Это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиву-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку лететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, не, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ. Очень бы хороший я, дядечка, кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, блядь. Ну этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь. Всех баб своих за сиськи перехватал. И написал. А ты веришь, нет, он уже написал. Ну Квентина Буратино-то не знал, нахуй. Он бы вставил туда этот ёбаный саундтрек-то, блядь. Ну, не ёбаный, конечно. Но он, сука, написал, блядь. Говорит, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял, нахуй. И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко, говорит, никого, блядь. Ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал, блядь. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот, ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это хорошо. Сори сожрать, блядь, два пуда нахуй вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе, в случае, даже свою кожу отдам, нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь. А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую, это Ирма Турман, блядь, с ее беременностью. Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь, почему он папа, а не мама, блядь, я тебя, и ты все поймешь у меня, кореш-то мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь, давно. зачасевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой зачасевский тупик, блядь, но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом его не было, потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать нахуй. За белую черешню. Там же ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля. А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, налей, не горячись нихуя. Про Ростов я тебе, блядь, про Ростов, сука. Про Цемлянское водохранилище, блядь. Оксай! Таганрёк, красный сулин, ебать, колотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там нихуя. Там сало, сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля. Прямо в сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай-то пизда там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помещает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, говорю, лет 250 там при царствовании Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь, чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь, я говорю, блядь, там, сука, дельта, бля, какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это дельта, бля, Тихий Дон, Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал, он говорит, дал, говорит, блядь, я. В станице Вешенской проживал долго, бля, и там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, понят, целина, прочее, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас... Гляду себе назад, бля, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну что, советская власть, конечно, бля, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой Коля всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя. Ростову надо 250, а области 65. То есть Ростов существовал, нахуй, сам по себе, а область... Не существовал нихуя, Коля, блядь. Ну, ебал такой, выморсил, блядь. Совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область. Нету нихуя. Нету. Ау, ку-ку, блядь. Нету. Закрой глаза, пизда. Нету. Смотри, нету. Вот открой глаза. Есть, блядь. Вот, вот 65 лет назад ты открыл глаза. Пизда, возникла Ростовская область. Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области. Он сам по себе. Так, хуи валял, блядь. К стенке прикладал, блядь, там... Груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается? Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь. И прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты. Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй. Примыкающие более калмыкии. Да напиздил, не в области, пизда, не в Орле. Да не в городе Орле, в пизду. А в Орловском районе данной области Ростова. Пизда на Дону. Почему называть на Дону? Потому что есть еще один Ростов. Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий. Нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались. А этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь,
2: Евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли.
0: Ну и результат ты видишь, да?
2: Забыли рабство-то нахуй.
0: Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь.

0: ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемоль. Ну купи покемоль. Ну купи покемоль. Ну купи покемоль.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ну купи покемоль.

Нет. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей поки.

что, Коля? Кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля. Молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чё мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, он легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взлерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пить, блядь. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник что ли завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить

спрятал и сиди довольный, бля. Выключи нахуй. Все, бля. Ну вот, на что я остановился, бля. Берешь водочки, сука, бля, лучше. Хороший, бля. Вот чтобы спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, блядь, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука. Правда, бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля. Ну, ты спокойно, не надо бить, блядь. Берешь в него и на дон, наливаешь на донышке, блядь, так хорошо, чтобы было грамм 50. И туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше? Лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь. Мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь. И очень укрепляет ягодицы, вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии дохуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь. Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю выходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пиздан. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю, под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уже сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать. Я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон. А в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе. О, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, перешагнул. Вот так вот, так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я при тенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля. Ну, это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться, нахуй, поебало сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сраке дал, так больно все было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблук, а каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, бля. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Я тебе еще вот что скажу. А тенденции автопрома нашего, блядь. Нахуй я их видел в гробу в новом году, блядь. Такие тенденции, блядь. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не в...

0: Погодите, эти для ебу, там уже дороже Ульяна осталось 100 раз, и, конечно, не повезешься, да, охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали, так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут я прочитал одного кореша, письмецо, бля, он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать, куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ёбаный. Ты, значит, дерёшь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заебился, блядь, Ситроен. Не подступишься, блядь. А тут, ёпта мать, такие цены. Нихуя себе, блядь. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, блядь. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, блядь. Ну хочется человеку это, ну дай ты ему это, блядь. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократическая, блядь. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого сила есть, все по спорту пизданули. Понимаешь, кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут. Ну метро Нагорная, пизда, блядь, у нас это... Как ее? Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы. Это сейчас там сделали подъемник, хуемник, блядь. А тогда? Хочешь, блядь, кататься? Люби санки возить, блядь. Пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, кореш ты мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена. И ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься. А на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя. Ты там все в этой, в корыте катался, блядь. Помню, нашел ты эту ебаную, блядь. Это детская, как ее, блядь, ну... Из бани, шайка эта ебаная, и все в ней катался, блядь, пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь, через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая соль, блядь, летела аж до самой негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же котловка, блядь. Ну, я негодяевка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня, блядь. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят, ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь, понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям вот, блядь, стукнуться просто, блядь, и хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли в овощной, нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ёбаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ёбаный, как он, сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О, как. А сейчас пожалуйста, бля, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое это вот, блядь, как ее нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, бля. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом клочке передает им дружок, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А Чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то все, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А так, Чувиха, возьми да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда и куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ёбаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже щипали всех, блядь. У нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь. Еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа. Выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь? Он говорит, а хуй теперь? Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь, бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил этому, говорит, заики, не бери на работу кого, не попало, мы сколько взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозни-ка их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это, как ее, эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь? Помнишь песню, я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливая. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
1: А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну, такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь... Какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь? Ну, вроде история там простая, там, жил купец. Но он добротный был такой, созыточный, ряха такая, бля, здоровая, как твоих, он, три, бля. Борода до хуй до самого, такой, бля, следный, русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех пыль, бля. Пес такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, какая-то сейчас, счастливый, бля, субтуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, вот поменял, ну, купи, продай, хуё-моё, ну, купец, ёпты. Ну, вроде бы, купец, ну, что надо ему, бля, он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля, ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк, самоцветы, бля, и, значит, туда, бля, а тут, значит, эти... Всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука. Всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, бля, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, бля, тоже надо, бля. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, бля, вроде как. Одинаковые такие. А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, что вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас? Батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там косметику. А младшенька говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод без сих пыль. Говорит, привези, говорит, мне цветочек аленький, бля, а, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь моя, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Я говорю, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля. Ну, и поехал, бля. Поехал он, сука, бля. И все думал, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у нее мордочка такая нарисованная, такой нарисованный, такой, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука. Вот все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание.
2: Ау, говорит, бля, где я?
1: Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда ж я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты!
2: Дворец, ай, на осень дворец, бля, на царский дворец. Заходим, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-то слуги выслушают, бля. Ну, оглядывайся все время, говорю, хуй, где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй, не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, блядь, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купешься, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так, раз, как печечка такая, решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня? Бля, такой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданет, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет, он, и он так какую-то хуйню нажал, бля, там поднимается решетка, бля, поднимается решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он нашел, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, бля, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, бля, здоровый, бля, как куяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, бля, он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, бля? Купец обоссался, бля, он стоит, блядь, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля? Никто, болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, в сларке пробки, бля, позабивали, блядь, ебло твоё, бля. Что сказать, мам? Свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Что ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой смысл, что заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля.
1: Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знаю. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой голос.

Вот грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец. Вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли. Настю, бля, в его объятия, как представил. Ёпты, страшное дело, мужики, блядь. Ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, вот, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, блядь. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ваню еще по стакану ебанули, батя заснул. Настя говорит, и тут у ей мысль-то, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает. Она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых. И так на нее, на цветок-то смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его. Смотри на него, смотри. Она полюбил цветочек-то, бля, говорит, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик и, значит, на пальчик. Не надевает, бля, но, значит, все, бля, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну, давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот... И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизданула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли. Она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы накрыли, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Синком гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь? В рот мячих пых. Тоже чудище, блядь, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он какими вот этими кустами шелестит, блядь. О, блядь, от сырака здоровый. Вот какой, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, блядь, горненько, солнышко такое стоит, блядь, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так напряней, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начался этот сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, еще здесь тоже заметил, естественно. И он так охуел, из куста-то и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Я один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду, да вот нас и нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, бля, чтобы совсем не ёбнуться, бля, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, а остров... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, она говорит, пиздец, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, блядь, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. Ну ты явись, блядь, ну на часочек ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все предлагает, бля. Ну, раз в недельку, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля. И Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню, я дела. Баба Люська говорит, там, Синка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пых, я искал, вот, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидело, бля. Главное, не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб. Она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай все, бля. В общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо бате хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду, попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час опять, вот, сука, в определенный час явись.

Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь в рот мячих, пых, клянусь, клянусь, бля, вот, сука. Ну, наша честная баба, она, конечно, ну, куля, бля. А, хотя, не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так, да все, бля. С этим человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну, там не поймешь нихуя. О, а батя как раз тоже, когда дочки там, бля, дуй, батя все видел, рассказал, говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел, говорит, ёпта, дочки так заделись, бля, а батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь, ну, вообще там умора, бля, о, значит, она раз колечко и опять туда домой, сестры, Настя, где ты была, что видел? Куда ты делась-то, в рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милицию, хуё мою, а говорит, не, я, говорит, там, говорит, читал, и батя все рассказала, батя, я слышала, ну зачем тебе, батя, такой геморрой, в рот мячих пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу за наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, так, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб взял, дохлый, закопали, да, пиздец. А Настя, бля, в законе в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля. Раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, и увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только Настя тут дёрзит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чих-пых, всё ей везёт ей, блядь. Эй, чудо с тремя хуями теперь её там будет, блядь. Нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот мне чих-пых, всё Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они, значит, сидят, бля. Настя, в рот мячик, что такое, говорит, а ставеньки-то закрыли у себя, в рот мячик, она раса, батя, а чего ставеньки-то закрыли, он говорит, доча, бля, от батя у себя, она раса, нахуй, блядь, тяжело, сердце болит, блядь, доча, ёпта, нихуя, не знаю, не понимаю, нихуя, говорит, хуяк, на стол упал, блядь, а время-то уже, бля, и прошло, она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, блядь, раз на острове, раз, блядь, тишина, где чудище, где ты, в рот, блядь, я тут, я опоздала, говорит, пизду, опоздал, все, блядь, смотри, лежит, блядь, горочкой такой, блядь, хуяк, холмик, блядь, волосатый такой, блядь, еще я так показываю, знаете, холмик, ну, еблань, показывай, уже страшный, сука, так, мех какой-то, блядь, навален, сука, лежит, мех, она говорит, чудище, блядь, и бросается, я прям, у меня, сука, там мурашки, блядь, вот я бы не прикоснулся бы никогда, блядь, она прям, хуяк его, блядь, и давай его, блядь, прям чуть не целую, бля, плачет, бля, прости, чуть. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а? Честный, плачет, прям над ним, бля. Она чудище, бля. И, бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпта, как запоет песню-то, бля. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет, в рот мне чих-пых. Вот так, как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто, аху, ебло раскрыл, блядь, под весь забыл пить, блядь, все, вот так сидеть, блядь. Ой, и плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех, на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, бля. А кто говорит, я в нём, хуя, раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, бля, раз, солнышко, бля, раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, в зо... Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля...
ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мне типа. А Настя-то вообще не ожидала такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, так ты кто, бля? Кто-кто, ёпта, дед Пыхто, ёпта. Я, говорит, бля, добрый мозг, всё, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я, говорит, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь всё это, бля, кончается, бля. И они, говорят, ну всё, давай, мол, колечко поверем к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как не пером описать, блядь. Все обрадовались, блядь. Все. И он говорит, я дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире. Все, блядь, у них свой остров, блядь, дача, все. О, блядь, в рот меня чихпы. Что ж, Чувиха, блядь, она сердцем, блядь, за все. Она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, Чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.

0: что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чё мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, всё легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пить, блядь. Лучше, конечно, взять тысячу так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник, что ли, завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спи с ним, наверное, блядь. Под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал, нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на что я остановился бы? Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Вот чтоб спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший, только стакан не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный. Знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука. Правда, бьются нахуй. Я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля. Ну, ты спокойно, не надо бить, блядь. Берешь в него и наливаешь на донышке, блядь. Так хорошо, чтобы было грамм 50. И туда, значит, вот этого уже тонику, бля. Ну, какого, бля, лучше? Лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь. Мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь. И очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка накупил вертолету тут, блядь. Тут, конечно, блядь, химии дохуя. Ну, так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь. Вишня, ананас, блядь. Ананас разрушает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю, под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уже сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать, я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон, а в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, перешагнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть. такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком, нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну ты уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколи какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться, нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сороке дал, так больно все было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблук, а каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, за тенденцией развития, блядь, человеческого общества, блядь. Даже у Гоголя возьми, блядь. Он говорит, ой, говорит, дивный мой Киев, бля. И, ну, ты сам знаешь, что редкая птица долетит. А если долетит, то пизданется. Ну, до середины Депрата, понимаешь, да? Угу, ну да. Головой качаешь, а хули толку, блядь? Ты правда соображаешь или нет? Ну, это ж Гоголь, ёпты. Ну, так, ёп. Редкая птица, а ты говоришь, блядь. И вот это вот, все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас, то там ёбнешься, то там пизданётся. Тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну а хуй стрематься? Либо тогда уже не жить, на работу не ходить нихуя. На чем ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Лужевой транспорт в Москву, блядь, нахуй. На телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть, ты знаешь, Коля? Вот раньше бывало выйдешь, блядь. Эй, извозчик, блядь. Он говорит, я не извозчик, я водитель кобылы, блядь. Говорит, водитель. А поехали, бля. Я ковал тебя железными подковами, бля. О, как нахуй. Где тут пизду? Никакого рассадника терроризма. Ковал его железными подковами, ковал. Ну-ка, подойди нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он мерен нахуй на Ленинском проспекте 7 марта пизданул. Или 6-го, что ли, бля. Говорит, бля, все отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, бля. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету, там деревяшка одна, бля. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, есть черное дерево. А дура будет стоить, между прочим. Дороже мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходи. Я, кстати, предлагаю. О, для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крышу нахуй. Крышу возле из пробкового захуярить. Но сладчком, сладчком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже. У нас, кстати, тоже дуб есть, и граб, и ебать его колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне. Растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь. Ох, как выстругаем с тобой, блядь. И как пизданем Колян куда-нибудь, блядь.
1: Коля, куда ты? А попиздеть?

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улице где-то одинокая бродит гармон.

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, как бы я была, да как бы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу рот на сих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их, мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, уруя. Я, блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. Она говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, блядь, вроде самая тихая. Она прям с другой, а я прям с оттуда бы ему дала бы. Прямо раком, блядь, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, говорит, вот, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, что я тут суходродкой занимаюсь? Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела, дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, переносит. Царь, с этой стороны, твой государь, блядь. Он входит прямо у него, залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. Взяк и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля, а, пиздец, бля, отвечайся на колку, только я тебя тянул-то за хуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева? Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, вот на сих пор. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты? Кто чего хотел, тот и получил, так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячу в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скотиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру. За пизду и веду к себе эти... В терема, ебёнт, золоченые, блядь. Или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел, пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, мать, обосрём, обосрём. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрём, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он, с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из пизды, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Сари, бля, у тебя родился, блядь, мутант, ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля, 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не хуя. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягу сеночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, где тут нахуй? Он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты нахуй, хуячи дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такой прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебал, не дали какие-то на наши, блядь, мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня, конечно, ёпты, тебя я зашку, я не виноват, я принес, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, все, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуев схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Сантаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, бля. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты наш на сушу, в рот мячих пых! И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римский Корпусов, блядь. У него еще опера Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой, боже, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснешь, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздохнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, блядь. Вот ты в рот мягких пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна, пизду. Она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел. Летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он, о, блядь, хотел сначала лебедь думать, раздирать-то надо, коршун, не будь он, блядь, может, как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй сберляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этом, попал ему яйцо, просил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь-то, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Он так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не корчено убил, ты, говорит, злодея подстрелил. Вместе с его яйцом и залупой, блядь. Да за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мягких пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да даже в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Его поставить на постамент и нюхать, блядь.
1: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все это город этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому Салтану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
2: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь.
1: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он за этим кораблем. Прилетел. И слышите, там всякую хуйню эта пизда бородавчатый несет, блядь.
3: Блядь, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка.
1: Ты Белочку увидел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пизда.

Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, братья эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, так, паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать, ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальца, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, этого серчудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит, откажет, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Он говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь, у него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь? Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я ее хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь. Чтоб орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белый щит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Ваша дули в огороде бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал себе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом, нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь. И месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем скись. Прилетел, а, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь, шмуль, еврей какой-то, блядь, нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёпты. Ну что ты, как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, бля, куда деваться-то нахуй? Он говорит, ёптить, это что у тебя, бля, Клара, ты нахуй? Он говорит, я, бля, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, бля, конечно, так тебе не дам я нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, бля, половая всякая недоимка, блядь. Вроме сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, бля, мама, наши сети, ой, блядь, не все, опер, бля. Короче, это папа, блядь, наша сеть. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, бля, и целочка, бля. Корсун не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они же взяли, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Салтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствует, недолго мужик остался, бля. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братски, бля, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, бля, не, у меня был сынок, бля, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, бля, меня неправильно сообщили, говорит, бля. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Говорит, как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот пенячих пыль. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой.

0: блядь, закатили, блядь.
1: Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнишь информацией, проверь. Ебать, все.

0: Это вот Колян, я... Сука, бля, сука. Я обоссался с тосмеху, бля. Ну, смешная сказочка, да, бля, бля. Про деревянного, блядь, этого. Щербачка-то, блядь, маленького-то, как его. Пизденыша, блядь. Это, Чиполлино, не, ёпта, Чиполлино это нет, это луковица, бля. Этот Бура, Бура, Бура. Буратино, Ромя Тихпы. Это наш Лев Толстой, блядь. Этот... Ой, блядь, пизда, не лев, нихуя. Другой Толстой, там их духуя, толстых, толстых было. Взял итальянскую сказку, бля. Она называется, значит, это. Для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Леша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подпишут нихуя. За свое выдают. И то, пиздец, нахуй. Короче, Колян, наливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, бля. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, бля. Джузеппе сизый нос. О, бля, вот такой, на сера, бля. Сизый ся. Значит, сирень, бля. Че ты говоришь, бля? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, бля. А бывает и сиреневая, в рот, бля, чихпых. Он проснулся, бля, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Чтобы сердце толкнуть чуть-чуть, бля. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну 10, блядь. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И живёл здесь. А ведь Италия, блядь, 10. В Италии происходит. Зара-то какая, блядь. У него все в цираках, хотя он весь, блядь, намок. Блядь, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полено осталось одно. Единственное, я схватил его, говорит, блядь. Сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул по ней, ты пару, она, ой, блядь. Он говорит, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь? Делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут. Черти полезут нахуй. Но вроде не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой! Ёбаный, так она там чувствуется, у него крыша поехала, блядь. Полен, ты что, охуела, бля? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, бля. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Он говорит, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать, вас, старого, блядь. Говорит, о, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь, на похмел. Принес Полену, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, а с тебя, блядь, 100 грамм. Говорю, ёпта, а папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёпта, я тебе Полену принес. А сам говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, пардон, пизданул, блядь, ой, ему хорошо, он ушел, нахуй. Берет Полену, рассмотрел, блядь, он ножичком пристраивается, нахуй, ой. Он говорит, что, ёпта, мать, ой. Папа Карл охуел, понимаешь? Больно мне делаете, нахуй! Таким голосом, таким гнусным, блядь, еще деревянным, блядь. Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу, нахуй, тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну хули ему сказать, все равно полено, ёптать, оно же не поймет нихуя, во. Сюрочка, в рот мясо. Да не Сюрочка, пизда! Сюрочка, Сюрочка, это я, блядь. Сюрочка, Сюрочка, те, пизда. Вот так вот. Колян, наливай пизду. Ну, ёптать. Папа, блядь, увлекся. Увлекся работой. Ножки, блядь, там. Шарнирчики привинтил, шурупчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о! А носик мы, говорит, тебе вот этот запиздоем такой сейчас, блядь. Хуя, как воткну такую, блядь, морковь, нахуй. В рот на сих пыхту, говорит, блядь. Буратино даже охуел, блядь. А он говорит, нет, оставь мне папа Карло, мне такой нравится, я им буду, блядь, всякие делать всякие штуки, блядь. Откуда ты знаешь, нахуй, что штуки такие есть, блядь? А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратино, ну, блядь, сука, какой. Ну, хорошо, хорошо, ты пока голый, я тебе пойду курс куплю, хуюрточку, блядь, ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя, и лук у тебя куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папа Карл, а где твои курочки? Говорит, Буратино, да хуй с ней, с курочкой, вот тебе лучку принес поесть, блядь, азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян, азбуку! Учиться будешь, Буратино! Тот говорит, нахуя? Вот нахуя я тебе так подзатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь! Про пизду ни слова, блядь! Папа Карло, он такой, блядь, мудрая штука. Короче, папа Карло все ему отделал. Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй. А вон там какая школа, блядь, до первого поворота, блядь. До первого рынка и нахуй. Ебень матери всю школу, блядь. Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр. А он такой же, блядь, ведь таких же куклята, блядь, куклеоны штаты кипляты. Пляшут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Я говорю, какого хуя меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь. А, говорит, у тебя наебали написано, Буратино, блядь. Он говорит, прыгнем туда. И говорит, давай с нами веселиться, блядь. А там хозяин, пизда, Карабас-Барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь. Я аж под сраку, блядь, заворачиваюсь, блядь. Он ходит, блядь, всех запарю нахуй. А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь. Он говорит, пропала Мальвина. А Буратино тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь. Все в вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут держал и тиранил, блядь. Надо революцию организовать, блядь. Вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-Барабас говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуичком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-Барабас охуел. Кто это мне такие слова говорит? Блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй. Всех и тебя ебу тоже, Карабас-Барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь, на каморке папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня, этот вот, ну как его, ебаный Колян. Ну, этот, очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь, этот ебаный, блядь, Карабас-Барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг? В рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, не сходил нихуя, блядь. А хуй ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, блядь. У нее волосы синие везде и на пизде тоже. Естественно, синие. Вот мы, говорит, тут Железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, что он делал-то, блядь, Колян? Оказывается, за этой халтиной дверь была, бля, в рот мячих пых. А там лестница вниз, и подземный целый город, блядь, какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне, нахуй, блядь. Кто еще может? И там кукольный театр, блядь. А они там мечтали, что у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь. А хули толку, блядь? Прости, блядь, что-то мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Хуй, забрало. А, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, а как это, там дверь-то, блядь, а ключик золотой. Хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, все пизду вместе. Не до Буратино, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало все, блядь. А Буратин, говорит, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку эту открыть. И он подслушал эту хуйню, блядь, этого Карабаса-Барабаса. А у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, у тебя, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй, не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. А я не боюсь нихуя, старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда заросла тиной. И ключик там-то как раз и лежит. О, Буратино как ебанется с моста. И своим гвоздиком все расковырял, нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь. Хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку. И выебал. И ты знаешь, блядь, как получил хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут папа Карло подваливает. В ромящих бы Буратино, где ты был? Я тебя 100 лет не говорю. Бля, у меня уже борода стала расти, папа Карло, нахуй, пока ты там, блядь, там. А вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту каморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуяк. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем, есть та-та, какая-то там страна, ебать в сраку. И они попали, значит, в сару сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери в рот, блядь, их пых, в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. Папа Карло руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что где-то все время надо быть карабасом-барабасом. В рот пять всех пых, блядь. А у нас вообще не только папа Карло, а просто только сизый нос, блядь. У нас прошлое руководит сизый нос, и пиздец нам все. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самый большой счастье, блядь. И белочку нахуй стрелять, блядь. Ой, ебаный проект.
1: Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь.
0: Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука.
1: Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не ересь, он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь.
0: Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй.
1: А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри,
0: в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать.
1: Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит. Девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, чё вам привезь, сука? Чё привезь? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая, тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь.
0: А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь.
1: Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание пёрышком, блядь.
0: Какое нежное восприятие сексуальных, я-то думаю, блядь.
1: Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я зачувствую, у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь, ба.
0: Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая.
1: Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй. Явного, блядь, неявного хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу.
0: Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь. Ушла. А эти, блядь, реже сьют, все платьев носили. Ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, ну чего вам привезти-то, ёп ваша мать. Дочки, блядь, она говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочки, младшие, блядь. Перышко финиста ясного зовут для еба, для долба. Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету перышки там нихуя, блядь. Ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хуй тебе. Привезу.
1: Приезжать, нет нихуя перышка, блядь. Этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь. А это не, блядь, ну нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил нахуй там в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь. Ну перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова.
0: Да ёб твою мать, я думаю.
1: О, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были, годы Багрового, не Багрова, а Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так... По себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, камни все усохли. Каждый народ внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, заворотник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего его не съел, подавил, ты не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, он давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, какой хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. Ура, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передача, нахуй? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая, нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. Да за этот имплантант тут, это, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

Рот мячих пых. Вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни тонкие моменты, я вам сейчас один такой загну.

между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду отсюда.

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сурины для дальнейшей техносуиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сурины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а ты, Сура, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, о, я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. И все так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше ты как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои, медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представь, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь, в этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чих-пых. Бля. Сука, опидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь.
1: Как портвейну нет? В клубе, блядь.
0: Правда, у нас тоже в клубе портвейн не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. То мой, ну, народ пошел, во, оттягивается, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну, это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь. И они, значит, очками прикрываются. Это, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри. Хуёвая возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая маленькая, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, всё, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочь. Вот, блядь, сосочку он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. А ребёночек в экстазе, а потом говорит, что ж ты ребёночек у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-свиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опустили. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунуть, туда. Напихали полную пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыка крутит, блядь. У меня разрыв мозгов, блядь. Тут все уже, мочи никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное. Конечно, если кому-то нравится, пускай себя заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю. Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь, хорошо, если в магазин не закрылся, взяли партиську и на скверике. Так хорошо оттянулись под весну и... Почки только так на соседнем тополе. Щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёптай мать. А ты техно-сюита. Заводи, ебенки, если нравится.

Ну что, Коля, кореш мой драгоценный? Яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того-сего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Партичка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь. Штрек, блядь, штрек. В штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь. А это Шрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, блядь, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, блядь. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, блядь. Кореш мой драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протмичку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, блядь, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, блядь. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну людоед, блядь. Ну людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то какими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь. Нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже окажется какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй. Говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, очень хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там, туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, десятом, блядь, а может и 3-20, все спасли, блядь. Пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, бля. Он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, он чувствует, бля, как женщина в нем большую половую силу, бля. Как же так? Такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие с ушками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И слышите, у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был, этот Шрек, блядь, то ли у нее не все в порядке.
все-таки, хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что папа, блядь, был тоже нечистый, у нее король, блядь, вот, сука, и пойди тут разберись, а что они так все в чистые-то хотели, блядь, а хуй-то, сказка, Коля, блядь, там такие превращения должны быть, блядь, иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь, короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь, просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно, это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит, да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь, все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь, поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит, ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь, а я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец, я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги, это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, да хули, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Басков там подлежал, блядь. Там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь, я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду, надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь, и кто еще заколдовал разобраться и пизды дать, о, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое, я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь, это все позволительно, блядь, тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на ручки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он опять спиздит, у него опять нос, блядь. Ну, это старая сказка-то, ну, про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче. Приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина нахуй не ждали, блядь. Говорит, нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь, Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю о нормальном людоедском, блядь, завтраке, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама, просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь.

0: Вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обратно звучит. Ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь.
1: Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. Наконец папа превратился в лягушонка, думал, у него с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, изду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Бросил его в кувшинчик. Он там и сидит, ох, блядь, пузырики пускает, блядь, попердывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если еще до этого дело-то не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь, он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь, там и надо жить, блядь. Ну хуй нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они, говорит, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь, ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а это баба такая. Причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у нее свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай, нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, Фиону, ёпта, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёпта, мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь, и как надо я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рубячих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, бля. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда прослюпает наружу, блядь, корень ему драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да броси вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу, да, блядь, хули она зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, блядь, куда нахуй с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, бля. Все, ну, не совпадение половых органов получится, бля, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешь ему драгоценный. Она, значит, это... А Шрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спиздить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пиздерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это...

Дело, потому что дослужили до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа. Это пизда летучая, блядь. Мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все, и кто, то фея, блядь, то хуй знает кто, перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочи, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя подниму. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, чё надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь, тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Говорит, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, который вдруг... Как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандераса это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать. Тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг сёрсткой поперхнулся, блядь. Бедный ты мой, сёрсткой. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что мне тебя мочить? Мне, людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь? Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь. А Слата, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье, нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, Асел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь. А не бежнешь, не испугаешься, а то думаю, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда. Не-не-не, возможно, нихуя. Ну, короче, блядь, он вынимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пизданул-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине. И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них. Тетка-то, блядь, это летучая пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, ну и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочки, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленный она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь. За сына моего. Ага. Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но вообще не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились,
Ну, более-менее нормальных людей, блядь. Ну, тот такой здоровый. На него сразу бабы стали бросаться. Ой, какой ты милый, да какой ты хуясый. Да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот. У меня невеста там, блядь, сидит одна нахуй. И говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит. Ну, а с нахуй баб всех расшалкал, побежал, блядь. Это Фиона. А там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ. И висит где-то, как портьера, блядь. А боишься?

меня, говорю, да нихуя не боюсь, говорит, хоть меня тебя боятся, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается, ой, блядь, я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь, и перепугалась, нахуй, обосталась. Бегает, бегает, Шрек, Шрек, чувствует, а тот говорит, Фион, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда, это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну-ну-ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем. Как, блядь? Там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Говорит, ну у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда злоба-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я взрослый давно, вернее, это он так говорит, я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо, не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал, говорит, хорошие вишневые помады, говорит, ах ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой, мужики такие есть, которые типа там, знаешь, Бекхима там, да, да, футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мэны такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Вы это прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это всё, наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чё-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нет, нельзя, блядь, короче, этот всё норовит поцеловать, лезет тут, ты ещё тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот печененка бежит живая, блядь. Ну, печененка там такая шоколадинка, блядь. Куэк-куэк-куэк-куэк. Говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать. Я такой честный, такой честный. Говорит, ну скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье. А нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, бля. Он говорит, нет, нет, и тут нос раси. Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ах ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, он говорит, да, травести, что ты делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди, скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, я не травести, блядь, нос опять растет, этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Фиору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе, нахуй, так умики, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, вот есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, ошил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, рожу уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, блядь, тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять!
блядь, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом. Ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй. А, да, блядь, а это летает, летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она говорит, блядь, и говорит, я не тебя... Это, блядь, Фиону эту, блядь. А папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется. И хуяк и на него это все подисло. Ну, от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй. Несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец. Вот и все достоинства, нахуй. Даже куска пизды не упало, нахуй. Все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было. И палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, может, со мной все сделаешь, и доставь, нахуй, надеюсь. Всяк туда входящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перерусил, перерусил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами, всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, ой, да, вот это я знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорит, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чувство зеленеет, зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, что, может, будешь всему лошади, блядь. Так что, говорю, и живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, что такое, так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он, говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязанности, Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушай всегда Сюру, блядь, пьешь один и тот же портвейн, вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы, оставайся самим собой, кореш ему драгоценный, и тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать, что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко, и не будет у тебя пердеж, понимаешь ты, и сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш ему драгоценный, живи дальше, блядь, со своей, блядь, Клавой, хорошо и счастливо, а я буду за резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть, как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно. Кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

Ну, корище мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, до сих слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Год, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Все, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке, все, блядь, в рот на сих пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пиздели, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел все куда-то, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна-то заходит по квартире и жопа, и верьте, верьте, верьте, верьте. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопой вертишь, блядь, как-то мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, он так молодой, такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сараку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он такой, внутренний, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот на сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь, понимаешь, что я уже того. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь, у него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, ти-ти-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, бля. Или так ручонкой чоп его за херок, бля. Да ёпта, как же так, бля. Ну, за живой человек, бля, я сам сижу, думаю, бля. Ну, там девочки дают, бля, да. Кроме сих пых, тут любой мужик, бля, он всё. Какие тут, сука, законы законами, бля. Я страсти, бля, я страсти в рот на сих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, бля. А тут мама, бля, в рот на сих пых, бля. Давай, говорит, сука, поженимся, бля. Говорит, да, бля. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот на сих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком-то качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, вот, дочка, блядь, хули-то там в рот на сих пых, блядь. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, блядь, выходите, сука, блядь, не глядя, ну, сука, блядь, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, блядь. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, блядь, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена, пиздец. Я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, о. Да чего должился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но это все сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёре, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, бля. Не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Не, ну хочешь, бля, расскажу, какая я противная была. Да в рот ты,
Ну, все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. Она уже так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, она просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуяси, блядь. Ёбать, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он так, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так, пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь? Рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит, папа, блядь, сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, блядь, где, блядь, ло, круж, выходит пизда такая, блядь, ну, она невзрачная такая, блядь, она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, блядь, знаешь, блядь, вот это, блядь, значит, была красная шапочка, блядь, если долго по дорожке, блядь, прыгать и скакать, в рот меня ебать, блядь, Шарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее истерозил, бля. Пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носишь, бля. Дозволь, блядь, на пол свисечки, бля. Она говорит, да, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй, пизду. И эти пизду проглотил, ну, потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный шап говорит, ёпты, мать, знал бы, дала бы 5 раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёпты, блядь, дюймовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, бля. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интерес-то прошёл, блядь, и всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот на чих пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундру, там, ебать, я вчера. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философии, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну, хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, вроде мясих пых, блядь, буду мстить, сука, нашел его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну, что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, бля, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругался, я импотент, вроде сих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, блядь, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, тебе песенку, блядь, хуяк, так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мясих пых, блядь, ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёрки, блядь, да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, да пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа, Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь, сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй, это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, я глядный, блядь.
Лучше Лолита, чем 15-летний капитан в рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а усидеть, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, блядь, буду, блядь. Не надо, блядь.

0: ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча. Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой. А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, до туда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

пламени труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале

0: У нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это Колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька,

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, как бы я была, да как бы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пиздю был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негра в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна, чем хочешь, блядь, хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихо, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка, сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это то, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, блядь, вроде самая тихая. Она прям сорвуй, а я прям сатут бы удала бы. Прямо раком, блядь, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, блядь, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, значит, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела, дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, всей стороны тут государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас и прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, бля, отвечайте на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пор. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты что хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, запизду и веду к себе эти... В терема, ребят, золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем. В рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я бабы с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуйню заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батька сари, бля. У тебя родился, блядь, мутант. Ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь. 3 хуя, блядь. И 2... Не, не 2, блядь. Не. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь. Ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй. Он говорит, да пойди нахуй, блядь. Ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй. Он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенить направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Ра, ну в таком пылу, блядь, такой прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, роги лошади, хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебалу не дали какие-то на наши, блядь. Мимо пробегали, блядь. Ну, загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. Этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонец, ёпты, я не виноват, я принес, блядь. Ну ладно, хуй с тобой. Иди, блядь. И принеси туда, все, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуев схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Сантаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сусю, в рот мячих пых. И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси-Корпусов, блядь. У него еще есть опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь. А то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй. Раз тут с тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке. Бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля, вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучишкой, стрелочком, смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун, орел. Летит, блядь, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебеду разрать-то надо, корсин, не будь, он говорит, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь, он пизданул в этом, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя без яйца, без, блядь, за лупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой, блядь. Ты за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мячих пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да даже в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все это,
1: города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому Салтану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как, как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало, а у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пиздюхал он за этим кораблем, прилетел. И слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку увидел, да, нет? Еще нет? Хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотой, блядь, и ядра чистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, говорит, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него тут такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Вот, сальса, блядь, тут машется всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хуй моего. Он прилетает, он говорит, вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я ее хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец хуяк нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася Дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через царевну лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Все, нарный, нормальный бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем снизь. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей, гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что же, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. В ром этих пыль. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опер, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Кольцом не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они же взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго, мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братски, блядь, все у него.
2: А говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь.
1: А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит,
2: ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть.
1: Вот как, сынок, ты?
2: Вот я, батя, в рот меня чипы.
1: Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посраки дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнить информацией проверь, ебать, тёфтя.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила барыня муму. И может потому, и может потому, не полюбила барыня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему на барыню свою и на муму. И может потому, насрать было ему на барыню свою и на муму.

0: все бабы хоть немножечко да суки, все суки хоть немножечко да бабы. И может потому, Герасим утопил свою муму. И может потому, Герасим утопил свою муму.
1: Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебите свой в рот. Включаю телевизор. А там, Коля ёбово идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит. Оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю. По-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, всё, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь. Все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, в чистую, нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху на себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь, я говорю. Да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность Фрайвель сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду. Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь. С этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались в пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто-Вьехо, блядь, и очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего нашествия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
2: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
1: А он стоит прям, сквер такой, блядь. На площади, хули. Кругом народ пиздует. Все, похую. Светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь. Ебальца вытаращили, блядь. Головой трясет. И на дерево к этой белочке. Белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь. Я здесь сижу все время, блядь.

У Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально.

0: теперь ни к чему.
1: А хуй он ли кто такой? На комнатка паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Я говорю, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то, панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось, говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух, все, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тряните, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй, не сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там. Телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мать, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпка, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? А, блядь, недавно, блядь, сука, блядь. А там, нахуй, всё разврат, бля. Всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
2: И голос такой, наверное, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
1: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
2: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
1: Он действительно в пальто ходит, блядь, и действительно обладает хуем, очевидно.
2: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
1: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигается на встречу, блядь. Говорит, они тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёб, там сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй.
0: Ну, ёпте, мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда сливаться, я же, блядь, без работы. А сам говорит, ну, не бзди, матрица за все заплатит. Ёп твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору, между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, блядь, хуяк. Ну вот, все, говорит, блядь, я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает, ёб твою, а там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все? Пиздец, говорит, внутренний голос.
2: Голосом Морфеуса, говорит, вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб, да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь. Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильно, и точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Ёб ты, мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёб ты. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, бля, хуяк. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под козью, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь, сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать? Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем.
2: Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптай мать.
0: Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут. Говорит, ёп твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука, ну нихуя, если с этого начинается, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей.
2: Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победило это все. Морфеус приходит, он
2: такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться?
0: Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать, говорит, что это...
2: О, блядь, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Туда пойдешь, блядь.
0: А синенькую все, свободен нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь.
1: Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли нахуй бегают, блядь, как в компьютере нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну, любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь.
2: А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем нахуй. Приготовься, блядь, говорит, тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь. Вот это облепили его всё. Как ебанёт, блядь. И в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то.
0: Входит эта Соня, блядь, пиздит по телефону. Ну, вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку, блядь, сгребла. Говорит, вот так вот, нахуй, ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебень, пизду смеси. Говорит, а не веришь, нахуй, хуяк ей руку отъебенила.
2: Да так легко, блядь. Меч-то хороший попался, блядь.
0: Понимаешь? Мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Да, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел, блядь. Руку-то отхуясь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась Великая битва, русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй. Запорожская сеча. Там все повыскакивали.
2: Ну, у них, видать, так принято, нахуй. Все с мечами.
0: Понимаешь? Я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись.
1: В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все, нахуй. И все на нее.
2: И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается. А-а-а, блядь.
0: А у нее меч такой, один стоит, хуй, она у нее хуяк половинку. Хуяк! Просто обрезает, нахуй. Легкое обрезание. А потом у него взяла по попке-то плашмя. Отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессрачила. Крестики-нолики, нахуй, у него на жопе были, блядь. Он и убежал. Так это она расхуячила чек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, так, блядь, как Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмёшь, блядь. Ну и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается, и вскакивает периодически кому-нибудь пол яйца отсечет, блядь. Там все в крови моются, кому-то пол сраки, оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи, так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет? Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие, рыбой питаются, блядь, дорогостоящей, сука. Амулями, блядь. Китой, нахуй. Белугой, блядь. Лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так как бы что-нибудь обрежет. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь, капиллярным мелким таким. Как из этой, из прорванной трубы, нахуй.
2: Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то, чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так?
0: У некоторых возникло такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века.
2: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.

0: Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю, хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишет? Ну, про себя напишет, вроде как мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот. Приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь. Как Коперна, блядь, Коля, что это охуел? Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и на Гре... И, ну, говорят там по-русски. А, Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочку забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил ничего, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом... Лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, мой хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять, и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтические истории, блядь. В ожидании счастья, блядь, называется. Там в ожидании мужика, и в ожидании счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... Мужика, то есть, я говорю, Лангрин – это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина, Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена. Значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просёли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра нипочем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуй пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что ему драгоценное. Близкую для себя. Но все попридумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. For Manner, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запросили дело, там, ром, там, якобы они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Блядь, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, о чем, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю. А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь. ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй до обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир до сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку вот дашь, блядь, изюбу и кефиру, и пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили Кремль с пластилином. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И для нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот Кремль, ебать, его колотить с пластилином, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полная тишина, я хуя, я не спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешем драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как мещочек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпте мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на ебать и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасли, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Он говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Блядь. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Блядь, ну, с пиздой, конечно, она еще тогда была ничего, блядь. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Менерс говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес, в город, бля. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, хозяйка, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь. В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Лангрен вернулся и говорит, такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, причитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, бля, все-таки, блядь, ну, это, как, блядь, через плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду, говорит, сможем и сейчас, я, говорит, не, не буду. Я, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечное спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, Коля. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, Ассоль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазеночки такие, блядь. У нее большие, бля. Носик восленький, бля. Ты такая, видно, девчоночка такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, бля. Коля. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы блядью было ты все. Там пиздец всей Коперни, нахуй. Короче, он остался с этой осолью со своей, воспитывает ее, кораблики ей всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики всякие, лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А она, он их продавал, в этот город ходил, блядь. Стоит как-то покуривает трубочку, блядь, он так покуривал много, блядь. Ну, стоит покурить трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Менерс, блядь, этот побежал свою лодочку якобы, долбленочку, блядь, отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И вместе с цепочкой, бля, пиздец в открытое море. Он говорит, ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот стоит, молчит, хоть бы хуй, бля, подерев. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты крикнул, пошел ты нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тут, значит, А, блядь, уже скрывается там, знаешь, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй, потому что это понятно. А когда его баба подыхала, где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Кореш ему драгоценный, налить стаканчик не могу, у меня, блядь, в горле пересохло, блядь. Это, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, человек, дней он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился старушка, ну, а потому что Господь, он сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дубы и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Меннерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь. А соль продает, в город ходит. Через лесосик, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом. Говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я же не могу, говорит, не, я в это время рыбку ловлю, там хуё-моё, там огород пропалываю, блядь, то всё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пизду, и она пиздует, не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, о, тогда вперду, а так, не, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно, по ручеечку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, я там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мочи свои пьют, а ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешься, кинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну у тебя вообще бздёк-то воним себя. Ну ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Явится, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эхоль, он Грей, пап твой Лангрен, а ты вообще Ассоль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда где-то матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, без, ну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал. Ладно, крепись, нахуй, придет принц, нахуй. Имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздится он принц, а ты верь, верь. Это же романтизм. Слушай, что говорят. Ну, поскольку у Ассоль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждет, когда где-то принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встает, блядь. В замке, блядь. Среди всяких, сука, настурций. И полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Ассоль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой
1: хороший, добрый, бля.
0: А мама была строгих правил. Она все время говорила: так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящим мужчиной. Говорит, как прикажете, батюшка, бля. Настоящим могу, не настоящим. Говорит, нет, лучше настоящим мужчиной расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит, нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит, нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит, ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит, ну расти, родной, расти. Вон там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Говорит, да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля, сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то кололоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработана, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй, отдал. Ей хватило. Он сунул ей этот самый месёсик, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал: «Бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му». Ну так, естественно, замолчал и не выёбывался. Они так и занялись своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть бы все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хуй от моря далеко, блядь? Понравился. А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какой-нибудь, блядь, там, ну, типа... Ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь? «Манон Леско, блядь!» «Тогда ты что, ты достанешь меня?» «Смотри!» Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде и прочее-прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал, что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где-то должна быть, где-то должна быть. Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать, надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, кореш ему драгоценный. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, мой построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грин, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку дал блёночку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня Жигарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя. И назвал его «Секрет». То есть от кого секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с секретом принёк был, бля. У него еще был этот, такой, там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот, комендант общежития, бля. Сука, Красная Заря, бля. Ну, типа, замка этого коменданта. Его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчивались около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, портвесёк, блядь. Он, сука, всё норовил, говорит, ну, не, говорит, эти бочки нельзя, говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну, ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток вот отдал бы, блядь, нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы и хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь, выпьем ещё, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, Настя, как заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время Соль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, бежала, устала, легла на спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал... «Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней». Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел, говорит, «А хуя, нихуя? А может, что, на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду?» Ну, вот ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит, нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дрестал рядом ветерок, блядь, с ним разговаривает, отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает все. Бросил дрестать, подошел, говорит, дай табачку-то, ёб твою мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит, нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка, это, блядь, ты заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит, нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо. В них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету. Это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгль, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, не все, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как. Романтизм не получается, нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрин с его дочкой Ассоль, блядь. И говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь? Ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это, нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет, имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая, пизданутая, пизданутая. Она говорит, что это вы на меня так? Она же пизданутая. Я говорю, ну да, я пизданутая. Но я хорошо пизданутая. Вы еще вспомните, как я пизданута. Говорит, дура, дура, ёб твою мать, так, дур ты проклятый, бля, вот, ну, у нас в эфире дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля. А она так говорит, а я на вас не обижаюсь, бля, а я, говорит, я романтическая, мне похую все, идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылай, а за что, бля, за что, говорит, за то, что папа меня нарцисс затопил, нахуй, и стоял, бля, не молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь. Короче, романтизм, девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, бля. В общем, тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все, уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотрите, сколько я вам уже, бля. Говорит, плавки, хлеба нет, нихуя нет, бля. Ну куда, говорит, наверное, я пойду, нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля. Говорит, а куда нахуй деваться, бля? А в это время, бля, в родимой сторонушке, бля, кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля. Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля. Спит, пригорит. Бля, локоточек подложила. Ресницы аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животными, конечно, бля. С мухами там она привыкла жить, как бы. Очень она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, бля, тут матрос подобрался, говорит, хозяин, ебалась, вытаращил, говорит, привет, такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то дохуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудься в толпе, блядь. Ну кому же колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась, нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм.
0: Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь.
1: Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки для обитовщика.
0: О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начала соображать. Наверное, к чему-то это все.
1: Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, блядь. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, бля, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, ой, это ебанутая соль, бля, мы ее знаем.
0: И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на корабле, говорит. Бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь. Как она? Такая не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Корешь мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сараке ебнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут. А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит. Дайте, говорит, романтизму развернуться. Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя.
1: Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда не просят даху никуда, блядь, они даху не нужны. Говорит, так, снимай ты калаш весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй. Говорит, так мы только что новые паруса поселили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй, пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь, как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякатис, блядь. Он говорит, так, у тебя есть алый парусина, блядь? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Говорит, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогатеет, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил. И тут он до хуя забрал, значит, пришел, бля, ну, романтизм, сам понимаешь, бля. Сколько? Если тебе сказали, сколько метр стоит, коли ты, у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, блядь, из родового имения мама, вышли бабок. А нахуя тебе, говорит, она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусов нахуярил, блядь, там боцман, говорит, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон селк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем, нахуй. Пока, значит, не шить ботинки для негров, не шить. Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь.
0: Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, блядь, селк, нахуй. Я, блядь, селк тебе в сраку затолкаю весь, блядь.
1: Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Потому что вы живете реальной жизнью. Дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, говорит, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически, нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй, там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы они не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите, как скажу играть, знать начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа, пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. Говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь,
0: к ней тянулись все, понимаешь, бля, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусёк по ней, блядь, зусёк ползёт, она говорит, ну что ты меня заебал, зусёк, срать ему, посрать ему, блядь. Он опять ползёт, блядь, опять прилетит, опять ползёт, и на она книжку читает, и он всё время, блядь, ползёт, и остановился, он говорит, опять ты, говорит, пришёл, а он остался на слове «смотри», блядь. Она говорит, ну смотри, хуль толку. Да мужичок и глазенками так поворотил и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя. Ну, блядь. И насрал на это слово еще, понимаешь, блядь. Мол, вот, усугубил, блядь. Ну все, на все, и улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой странице не отпечаталось, блядь, пускай высохнет. Я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит. Да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, корешки, мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас вместе зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка застревала в пизду. А тут корабль ходит, ведь мне дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты говоришь, бля, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум! По-по-по. Вы пиздай, ты Чайковский, блядь. Ну, хоть, короче, все перепутали, нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Корешь ты мой драгоценный. Сказка. А сказка, она заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели, потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло. А что он стоит, глаза растопырил? За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь?
1: А откуда ты знаешь, что тебе там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь?
0: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, по летика нахуй, ёбаный, летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма, пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать кладить, блядь. Ой, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто? Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? Ассоль. Этот к ней, бля, она говорит. Да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, эхали, говорит. Имея в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть, ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь, но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так.
1: Жалко, Пальдесек не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласна, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтик, пизда. А, говорит, ну да, я тебя сейчас спрашиваю, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я и там без того ебанутая, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, какой романс, этот ром ямайский отдыхает, все в пизду. А здесь их радости совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А ему же похуй. У них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, Коля самодрагоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салами-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, ну, все нахуй. Мы же не инопланетяне, корешки мы драгоценные. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь. Мало того, ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян, молчит? Колян молчит. Молчишь и все. Ну, ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит.

0: Не развивайся, нет. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Коляна, с волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас, сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал, и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был, ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая-то, возьми. Ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул. А народ, хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы. Все, и разбежать, ё-моё.
1: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад. Ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни слова не могу. Я тебе прям просто вот... Чтоб ты понял все это. Я пошел, купил специально книжку. Либретто называется. Там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу. Ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я прям специально тебе возьму и зачитаю, что там с музыкой происходит. Потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ты? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло, часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил, но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай под музыку и прочее. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку, но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор, ты понимаешь? Сродни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врёт на всех пых. Заёрзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обречёваны испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна. Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь? И мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне. Музыка ж гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь? И дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее же освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько, девушки, понимаешь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные, ну, и их во все дырки, понимаешь, там, пользуют этот галечки, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня «Скоморохов». Что у князя до Владимира? Решили подсутить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мячих пых, в ариозе. Что сказал? Ария ее, ариозо. Это значит такая Ну, это у ней как песня такая, ты можешь, ариозо.

0: Вот в этом-то ариозио, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, капитан? Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярославна вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, воробья чекпых. Она страшная. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Руссией. Разучился совсем слушать ее, совсем. А когда ты пойдешь оперу слушать, как ты услышишь ее? Йо. Коля, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Воробья чекпых. Вынь бананы ты из ушей. Воробья чекпых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хоры бояр! Музяйся, княгиня! Музяйся они ей! Как я могу музяйся? Да я женщина, вроде всех пыль. Музяйся, яйца, яйца у меня это российская. Они приказывают, срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музяйся, княгиня, музяйся. Говорит, я же баба, вроде всех пыль. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страшно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? Рот мягких пыль. От половцев забиваться, вроде не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мужественной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже Колян посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, значит, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хан, значит, Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, бля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты... Каватина, значит... Понял, не? Это я сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это место сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая. Очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, типа басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. И она говорит, любишь. А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю. У нее тенор, понимаешь, в рот мясных пых. Тоже красиво, красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любови, возлюбленный, ты тенор.
1: Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры. Это любовник.
0: Хотя бывает очень смешно, очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви... Очарование в роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни.
0: Владимира медленно день угасал, а он тенор.
1: Медленно день угасал.
0: Робишься?
3: А у Кончаковны?
0: Понимаешь, какая страсть. А ты говоришь, ария Игоря.
2: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. Значит, в ромящих пых, все делать.
0: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хотят, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал.
0: Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
2: Грозным и властным, жестоким
0: и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас такой, ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Кончак,
2: это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии, здоров ли князь?
0: Он кинет как к нему. Волновался за него, переживал.
2: Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все, в ромящих пыль. Ты понимаешь, не? А Коньяк ему говорю: «Гарик, я тебя завалял, ты что, в натуре? Ты чего, ты? Давай, говорит, вместе будем, ты чё, мы тут всех положим». Он говорит: «Вот, чего не буду, того не буду». Ты веришь мне, Гарик, вот насколько он был благород? Говорит: «Коньяк, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь сейчас». Он говорит: «Слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можешь сказать, страны. Говорит, уважаю, хоть я и половец, а ты русский. Понимаешь, я полностью, а ты русский, а все равно я за своих полностью, а ты за своих русских». И не согласился на мои предложения. «Молодец, я уважаю тебя, уважаю, вот живи, веселись как хочешь». Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и полностью вместе бились, смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Халян, во какая история. Ты говоришь, о, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, жопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается, вся оркестровая, я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с смычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летавры, летавры. А у них, вроде как, разгул страстей, понимаешь, на восточный манер показывает. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал, ты понимаешь. И все-таки, понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Ишкавль говорит, а это вот у Коньяковны не выдержала баба, ну любит она. Говорит: «Вова, останься! Вова, говорит, останься, я тебя умоляю». Говорит: «Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда женская, понимаешь?» И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все этот кореш его, вот этот половецкий, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит: «Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все». И они, значит, рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими следами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это, челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, потому что все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще пять лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они: «О, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее». «Не ждали, ГТГ не знаю, что такое, сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею имени товарища этого Третьякова, Третьяковского, не Третьяка, ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор, Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал, знаешь, не собирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, и с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день, и во, хватит, во! Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина, не ждали». Вот у них то же самое получилось, не ждали. Гарик как врасплох захватил, говорит: «Что, собаки, псы мохнарилые, смерды, что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Мне все уже, я все про вас знаю, козероги, понимаешь ты». Они: «Ой, Гарик, прости, мы больше не будем». Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался, все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на Коньяка, говорит, пойдем, мне, говорит, Коньяка хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались, все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать свою мысль, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен, вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от Коньяка. Глубокая несбывная печаль слышится в ариозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ариоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее: «Ах, плачу я!» она поет, ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореш, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаете? Это опера, это высокое искусство!
3: Коля, для курицы многоценной, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда, теперь уже российскому, капиталистическому будущему, но тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь, только где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, Коля, корица мы драгоценных. У корешей, у спортсменов, например. Как-то у Витюшки Гончарова я сидел. Как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему, за что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там, ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладич в этом смысле. Я не знаю. Но кореша моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в спортивной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мы разошли. Как крокодил, которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

0: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
1: Ёпти, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать.
0: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
1: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
0: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят. Сука, ты веришь, нет?
2: А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздец тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь.
1: Налог!
0: Я говорю, как 100%? Вы 100 заработал и 100 отдай, да?
1: Говорит, да.
0: А на что же они живут? А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
1: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебать ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в ёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в клише. Шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размалович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь! Тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как начнет хуярить, блядь. Что он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, блядь, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А с другой стороны, жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а, вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, бля. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытряси.
3: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.

0: Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтор, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, бис, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёвы, Магадане и Калуги. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбинах, фатогны, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Тыри-дыри-ды-да, опа! Лежу у добрый, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в добрый, самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!
1: Да ебать ее колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, бля. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуят, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля, осознанная необходимость. То есть не хочешь идти в Самохвал, иди нахуй. О как! Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом режиме, блядь, да? При Софье Власине не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. Не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это убираешь нетерпение, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких, из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот, как говорится... Да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для сироты мысли, типа как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь? Чулочки, носочки, блядь. Веревочки, блядь, волочки, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, если мне маленько тут наболело, блядь, то все, думаю, хватит уже воевать, ебать тебя колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё, ну, куда же тебя, боже, ну, ёптё. Ну, короче, Коля, я так предлагаю, мы сейчас с тобой пизданём за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет. Но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем черный, блядь. Черный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь. Этот красный пояс, блядь. Со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь. Который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается. У которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки. А китайцы говорили, блядь, самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь. Так вот, ёпты, блядь, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? А-а-а. Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по 50 мешок, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпты мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чем история, Коля, корешки мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь, хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тильки в другом козюхи, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни, с Крымом, с Хуимом. Ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь. Мазепа, ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там... Ой, такой вертун, блядь. И к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там... Очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука. За самостоятельность? Нет, не смели? Коля, ты видел, да? Стоит. А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А, Киев-то, блядь. Мать городов русских, Киев-то был, Коля, блядь.
2: Ну, чисто клёвая песня.
3: Да, чисто клёвая.
2: Муксель, а ты помнишь, как они прыгали?
3: А кто?
2: Твои яйца на сковородке.

ловушка, а может быть, друзьям подружка, может, Гена с Чебурашкой, а может быть, горшок с какашкой, может быть, бамбука-бяка, может, сука-забияка.

0: Слышь, Мокс, ну мы типа все?
1: Да, клево посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюд рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было, нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужуткое дело такое. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь? Ну, пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда, в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то нечем, блядь, сейчас умру, нахуй. Нахуй, похую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой пошел снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все.

И туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны. А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли. Говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. В смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суров им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. Да, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.

0: А другой чемодан с нашими вещами, который, блядь, для театра необходим был, блядь, уехал на Ямайку в пизду. По ошибке, блядь, на Ямайку, и майки, блядь, художественного руководителя тоже на Ямайке оказались в пизду. Ну, взял он трусы у директора, нахуй. Я, говорит, верну, постираю, блядь. Хули делать, говорит, без трусов жить нельзя. Летим, говорит, не переодеваемся, блядь, больше, сказать, третьи сутки, блядь, в пизду, без трусов.
1: И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, неглиже, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Я говорю, как одни славяне? Ся, Восток, там арабы, блядь. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те мудаки, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука.
0: Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку-смуравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяра у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока-сикока, блядь. Ебать, мистер-сираку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь.
1: А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем урода сих бы. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лыкашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на БелАЗе, блядь. На БелАЗе, блядь, и погнали, сука. Я понимаю, на БелАЗе хорошо на разборке ездить, блядь. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседес, и пизда, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с серебрем-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А чего стесняться-то? Ну лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Заважали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрим, я посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на сих пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, бля. Ой, ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля? Ты все, хочешь, чтобы тебя, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй пошлю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко им говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, То есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в румящих пых. Ему говорит, у всего, она говорит, ся, блядь, так нельзя, в румящих пых. Ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказываю, усел, блядь. Я говорю, теперь президент его все в рот ебал. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь, а и мировые эквиваленты, блядь, как быть, бля, в рот мячих пых. Вы слыхали, как дают пизды, дали-дали, бля, в дрожжах. А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он сиусивает, блядь, а он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сиус-сиус, пиздец. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Каких агентов, кроме всех пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно. Дошел, блядь.
2: Высл.

существо, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствую, что я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу пугать кого угодно, сука, блядь. И вот я что думаешь, блядь. И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь, так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь, о, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь, спрашивают у общественности, блядь, общественность, говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Он говорит, уебываем, Лукашенко охуел, да. А я говорю, дай тьма говно, а дай, блядь, вслед там кричали, блядь, да отдадим мы этого говна.

0: бля, заходи в пизду, бля. В рот этих пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь, ориентируется, бля.
1: Меня заебало это, блядь, безграмотность, блядь.
2: А что за проблема, блядь? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь. Или он, сука, нанайский?
0: Ну что с ним случилось? Я и сам ничего не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь. Все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихоя не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде бы сих пор. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мяч пых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам. Говорит, он приблизит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, рубка, блядь, сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней столько смешано, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, бля, город русской славы, Севастополь. Балаклава, я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля. Пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь. Только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Подвод... Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь, это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь.

0: Блять. А если, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства, где мой металлолом? Отдай, сука! Отдай, сука, мой металлолом, чугун, медь и другие цветные металлы, блять. И в рот я сих пых, блять. Так я более того скажу, блять. Надо славян начали гнобить по полной программе, блять. Они, сука, взялись, блять, за Сербию, блять. А что Сербия? Всем насрала, блять. Живет своей стороной, блять. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, бля, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно жируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы ему устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. А вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали, и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, блядь, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет. А вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда. Мы решим. Кого вы решите, блядь? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Вот направляй свой удар, блядь. Ты направь удар туда, куда надо, блядь, направить его, блядь. А то ты, сука, тоже, блядь, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников и давай пиздить. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь, не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь, хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело, приезжай в Сербию, к Слободану Милоши, мол, Милоши, у тебя бабы красивые, а там бабы красивые, ох, там красивые бабы, я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука, брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая, ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых, Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь. Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочие. Живите дружно, ребята, бля, в рот мясив. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука. Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, в рот мясив, живите дружно, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь. Ну, ёптая мать, ну, слышно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорят. Ну, по-ихнему, то как у них там, да, это, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда в рот мячих пых.
1: Разбираться, блядь. Я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то, нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло, нахуй, давай, блядь. Я говорю, как мыло, нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь. Они, говорит, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кром совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёпт, неужели, блядь, такое возможно?

0: Я говорю, блин, не говори, нихуя, блядь. И забыл я все, мыло нахуй, блядь. Ну привыкли к хорошему, ёб кругом мыло нахуй на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
1: Ну ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля.
0: Вот что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торсник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
1: Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
0: Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй.
1: Все с неба падает, блядь.
0: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железнодорожье, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ёбаного такой фанеры, блядь. Её повело уже, блядь, ну не знаешь, с какого года, нахуй.
1: Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю,
0: сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы,
1: а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй.
0: Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу,
1: только лег, ебать тебя в сраку, блядь, я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару, можно кого-то ебать, блядь! Говорит, Мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснул, такой, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше я залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время,
0: у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело.
1: Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш, говорит, точно, говорит, ебут.
0: Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, бля.
1: Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение? А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли.
0: Как?
1: Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь?
0: Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. питание хуёвое, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли ему в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Такой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам, там нихуя. Вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, бля, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй. А у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёптой мать, я говорю, да копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки, она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй, менять пошла, что ли, блядь, смотри, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серого профсоюза, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать. О, блядь, сырома раз так сейчас ссут, блядь. Такого не бывает нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, блядь, на который нас посадили. Кой, блядь. Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется гвардалавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, гвардалавака, нахуй. Ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, блядь, разъедает, на. Говорю, нырнули, блядь, это все океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, блядь, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, блядь, вижу, вышло, и хуй возьмешь, блядь, у нас вот отшевелится, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь, пидор ты гнойный, блядь. Еж не отвечает, молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля, ты веришь, вот такие выскакивают, во, бля, Коля, она поебала, и так, а звезды, блядь, вот такие выскакивают, у них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй, а мять, такая хуёвенька, она не как цветочек, блядь, нарисован, ведь прям цвету, красоты, блядь, вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блять буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать, ее в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй, вот Сантьяго, хуяга, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в шопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, бля. Ну, ёпта, бля. Это же просто, бля. Я говорю, это абсолютно. Ну, как же Маяко? Как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь. Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой. Он стоит, нет, он стоит со щеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты... Можешь, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, бля, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, бля. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта. У нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт-диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Колик. Вот сейчас смеялся, блядь, каким-то... Блять, утробным рыбным смех. Ну что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухо, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блять, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блять. Кореш мне признался один, блять, драгоценный. Вот все мы держит Фидель. Ох, сука, хитер, блять. Никаких этих, блять, законов, блять. У него, на него Лигачева нету, блять. Вот Лигачева, блять, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блять, а самогон. Народ тут уже, блять, не выдержит охуительно. И революция, блять. И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец. Все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис, рис. Откуда рис-то, блядь, ублюдок? И китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь. Веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать. Он и не негр главный, белый, сука, бля, прёт, как собака, бля. А хоть зарабатывать хочешь, бля? И всего стоит, ёптая, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок, нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем, нахуй, на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются, нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю. В толпе стоит, а вокруг него флажками. Все машут, машут, машут, значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, бля, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздят. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косюшево, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь, из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель. Пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел в голову, ёбнемся, нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь, под крики, нахуй, этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу, нахуй такую свободу, блядь, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёп твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила. А наши тут тоже дали дрозда, бля. Ну, понимаешь ты, конечно, криминалка, блядь, она, конечно, настопизила, честно тебе скажу, блядь. Сколько же, блядь, этого вот говна всякого по телевизору я насмотрелся, блядь. Мочево, блядь, дрочево это, крошево, блядь, клочья летят, блядь, там, сука, блядь, все разбивается, все течет, все изменяется. Ужас. Уж кошмар, блядь. А тут, ты знаешь, вот фильм я посмотрел, называется «Бумер», блядь. Да нет, Коля, никто не умер, пизда. Ты что, уже переложил, что ли, бля? Нам с тобой сидеть и сидеть, пизда, Марья Ивановна. «Бумер», блядь. Ну, «Бумер» у этих, между прочим, так кенгуру называют, блядь, в Австралии. «Бумер», блядь. А это БМВ, бля, машинка БМВ, бля, понимаешь? Они ее «Бумер», бля, вроде как называют. И вот из-за этой самой буемвы, блядь, все проблемы-то начались, бля. Это только Олег Иванович, бля, может зажимать свой «Спартак». Так за яйца, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежались, разблились, блядь. Хорошо, «Локомотив» хоть, блядь. А ведь все, «Локомотив» всегда был филиалом «Спартака». Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, бля, все из «Спартака», бля, в «Локомотив», нахуй. Ну там Аксененко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что думаешь, в «Спартаке» нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить, затоптать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Тех журналистов нахуй? Чё? Кто в доме? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты, смотри, сколько молодежи, бля, киснет, бля. Почему тебя Сычев убежал? Ответь. А должен был работать, бля, на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, бля. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончил в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в «Локомотив» тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то Пшеничников, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится мне «Спартак», блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О как! Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за «Спартак» болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все же ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, бля. Я порадовался, бля. Один «Локомотив» все-таки это паровоз, конечно. Наш паровоз вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал? Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поля Робсон, пизда, ты еще Поля Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поля Робсон, помнишь, пел? Думаю, о, бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Говорю, я, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, блядь. А в Спартаке, видите ли, он не прям. А сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот Ликхета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, да, эти пизды дать кому-нибудь еще. И так, и так, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот... Этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя, что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, понимаешь? Ну, Ликхета, бля, зверь. Так у них 4 негры, блядь, их там. Сука, вы как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Наша тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля, они в армии армейцы, бля, хули там говорили. Бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит, вот определимся, бля, наберем наших этих вот на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Если такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу все пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции наши футбольные. Хоть и Спартак всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда... Вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блядь. Я его тоже не выключил.

краденые мной я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись.

0: Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое, все. Нос распокоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь ли? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну, убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакроселками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь. А, бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там... Нарет, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, блядь. Пизда, блядь. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, эти, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, им, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот типа на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, бля? Ну как нормальному человеку, бля, инвалиду детства без ножа? Бля. Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольфы, ты знаешь, не дешевые, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь. Она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй. Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кореш ему догасали. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляй, а то кто-нибудь пизданет на улице какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все слепо думает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда. Сникерсни, я ему говорю, блядь. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля. Как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенку, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянчили, все. Он говорит, негритёнок. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих черненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких, ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорит, мы, говорит, голубые, мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пошива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, блядь, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
0: Мама говорит, ёб ты мать, что ж ты делаешь, сынок ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен.
1: Прям так и говорит, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет?
0: Не режь никогда, Коля, блядь. И яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню?
1: Вспомнил, нет? По физике, сука.
0: Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь.
1: И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаете? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня.
0: Я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это,
1: ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь, понимаешь?
2: Красота и натуральность в моем сексе опостылила и наскучила. Айша Тум пропела сотни моих песен, только их одни всегда раскручивала. Наконец себя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой, красив пока. Только

О, я бы съел куда каран, бля, вот куда съел, бля. Наверное, точно почувствовал себя проигрыш. А длин, бля, вот сил, бля. Иди попробуй, бля, будку открывай, диван, нахуй. Все равно, бля, сегодня всем.

мог гневить, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, спортсмен, я заебатый, блядь, ты понимаешь, блядь? А я думаю, блядь, а действительно спортсмен? Вот некоторые думают, портвейн твой квас, да? Что квас, я тебе...

думаю, ёпта мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь, там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь, все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптать, мать, это лед, блядь, коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй, ты, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и по пиздухал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда? А он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ты? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный из Спорт-экспресса, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, блядь. Хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак. Бля, Коля, я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, бля. Одни сидим, как короли, бля. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь, ёпты. Говорит, Ваня, говорит, давай подавай нахуй все, блядь. Говорит, комдан Рой, говорит, на ушко все подавать, блядь. И что, извольте, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь, нам ничего, говорит, я для тебя, Сюра, не жалко, блядь. И как понесли, блядь, все, сука, ста. Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, блядь, он такой, сука, он грамотный, блядь, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь. Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный тепаратон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволяет. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь. Ну, за столом, конечно, мы же не у Пронькиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры, хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя, ни в одном глазу. Вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный лучик, как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу слюна пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуяк-хуяк. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие. Голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром.

блядь, гучи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лет пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на сексне реке стоит, бля. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, вот оденешься на. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, блядь. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, блядь. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет. Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Ангуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратыгину Витьку, блядь, из Воронежа, о! И братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе, что написала ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердорит тут у меня на полсиськи даже. Говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь. И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как. Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали, Челполина называется, Челполина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там Профемиду так распиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие-то строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он Профемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд.

0: Генка подтвердит, нахуй. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, блядь, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поему свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чего говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда презервативов не было, блядь, да и СПИДа, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоченная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там, да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Шура Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, блядь, чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт. Уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них. Как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с дневным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. Вот. А ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кочки и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. От Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне. Стихи хорошие. Вот пишет. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, завысочайся в оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где-то, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй в своё время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь, тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского. Наташке Карандашовой из Сызрани. Которая просит, что говорит, Ксюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ. Узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, блядь. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, я не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, что сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, блядь, Карантина, ёптэм. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа. Карла, блядь. Карла говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, Буратино, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, этот Квинтино, Тарантино, пизда! О! Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном? Портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть, ебануть и ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой, в мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь, но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя, нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квинтино Барантино, сука, Карантино, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. И тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. перцовочки, блядь, такой легкой только 35 все было. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты сейчас будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.
2: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик мой. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля.
1: Вчера, ты представляешь, нет?
2: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в «Комсомольской правде» статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял, куда, да? Ну, нам обещать не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мятлих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, «Комсомольской правды», блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе все на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, все могу сказать, блядь, например. Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о. Ну и хули об этом говорить? Лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользуют, блядь, в рот на всех пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот, блядь, шихпы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. при насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать! Сказал я группе товарищей. Это что ж я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюру Пу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она истый урод, мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь. А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот что он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а он говорит, это же частное письмо, а вроде на сих пор, ну написал Вяземскому, отодрал эту Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь ты, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! Врубь мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, 2 мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, ли? Карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что это такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот. А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех нахуй, бля. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь.

Когда-ли конечно, блин? Когда-ли конечно, блин? Когда-ли конечно, блин? Когда-ли конечно, блин?

0: Короче. Короче. Короче.
1: Вот такой же резонанс с птичкой произошел.
2: Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, в пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Простов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты. В результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши. А там могло быть все угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Блядь. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Седует мой, вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверик, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда сходит, как ему похую, блядь. Он хуярит и хуярит. Прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь. Но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь. А заборчика нету. А хули лезь? Просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, блядь, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, блядь, северо-западном, блядь. Там частные домики, черешня белая, блядь, карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона,

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия, а утром растаял туман.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Там смерть подружилась с цингой, набитый битком лазареты, напрасно и этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь, меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, бля, и тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, бля, как там всегда в рясине-то, бля, нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля, слушай. Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она вся от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блять, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блять, тут сейчас писк моды, последний, блять, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блять? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот на чихпы, бля. О, бля. И ты что, одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что такое Армагеддон, бля? Нихуя, коль-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Значит, Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец, а дел давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, еще мальчик, говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начали. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагоняют, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там до хуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерст, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, его в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взят она? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он теперь уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мать, а как снима, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, бля, ты себя охуел, бля. Ну, выпивай, да, хуй, слушай, да, себя. Короче, бля. Говорит, нужно, бля, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, бля. Да, пойми, бля. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, бля, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, бля, снимается. Бля, И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все время пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, захватит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты... Сам-то как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьешь, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сони фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят, чтобы показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, может, у вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизду, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец на земле, просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и умчал. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, в детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, эта Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти кусти ледяные, блядь, хуя. И там все, на найцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда все долетим, а там прям все, хуя. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, все рвешь. А думать, что взрывать, все, не пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? А ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо. Все, как он взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Говорю, ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Хорошие, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то устроили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуяк, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Вот они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто, нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот, блядь, пых. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют одна сеть. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, бля. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Коля? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. Почему ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй ты, говорит, я, блядь, я уебу нахуй тут, блядь, в сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, или хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут же повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать рыбий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хули? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, в рот пих, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь.
1: А Виллис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит: ну хули, блядь, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, блядь, неохота ему помирать в цвете лет, блядь. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит: пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жар тишина, блядь, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь. Батя, блядь, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит: бай, бля, как же быть? Он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, бля, пинка и даму под 40. Кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит: все, выхожу, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь. Ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету, говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит, пересекает она уже, она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь, она сорвится, идет нахуй. Он говорит: вот, ну оставь 3 секунды, блядь, и он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь, когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь. Пиздец Армагеддону. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под 40 еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все, а там же, блядь, дочь эта, она же все это, камеры передают, блядь, какой, бля, прогресс, нахуй, она, бля, плачет, папа, они поговорили, конечно, как положено все, блядь, папа, блядь, ты что, блядь, он говорит: доча, пиздец, говорит: папа, как же, а никак, блядь, иначе всем пиздец, говорит: папа, ты герой, блядь, а хуй он мог сказать, блядь, а папа говорит: да я знаю, блядь, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческие слушатели, блядь. Мы остались живы. Ура, бля, ура. Ебать вас в страху, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебал, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, бля, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе, что, захуй, что ли, блядь?
0: Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков если наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигаться, пизданемся, блядь. На никогда туда кишку-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не заявилось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным крючком, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, блядь, я все вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, не знаю, кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, на. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, все пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком, там, блядь, мандраж, баб, суетяшек, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки, помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
2: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну, в рот, мячик.

Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах снова сделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да и сегодня заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не справились. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде, мешалки. А говорит, куда? Нихуя, не ебет вас, блядь. Это мне, бля, месть. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похуй. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно,

0: несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвеселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей, все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем, карантины. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал. Вот, например, раздолбай. И он, мать, на 3 страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на 2 страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на 3 страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ очевидно видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, все такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гаргантюа, как бы, да? Он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А бастолист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась. Какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все пизду заткнула там, блядь. А эту написывает как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это вот, абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь. которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь? Потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, то есть, знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, ух, какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, блядь. А давайте, говорит ему, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него же должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нас, говорит, 5 ворон села, а у 6 все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Гаргантюа, значит, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом снял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сейчас... Тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например. Как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал. О том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй... распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит, говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну... В каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя. мой зять. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, всем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежь тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа. Самое гениальное, я нашел подтирку. Но я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, блядь, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета. Не вана... Не ван... Ёпта мать, Коль, не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта мать. Ну так вот, бля, там заглянуло, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, бля. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходитесь, Буратино, нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь, пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и пишет, бля. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю? Сакуров, бля, там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожёстче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими, нахуй, мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь, заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуля, блядь, я что ли не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как по ебалу бьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки сахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тем, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть и с Катюшей нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот для силы духа не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну хули. Вот мы летим на Куросаву. А чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят. Просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они и полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь, как первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду. Чистый, чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, туда положить, блядь, они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я их в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, у меня какой-то слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука. Мать моя, старая костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь, откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот вообще кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Маленький бальщик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает и начинает хуячить, а потом вы все его хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вообще, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Блю-блю, до сих пор. Ну кто это знал, блядь, что у петушок, все покруто, теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавил. И курять он не ест нихуя. У него комплексы, блядь. Ромя сих пых, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. День дохуя, блядь, все, жратва, все пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сырак и туда уткнулся, блядь, одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему еще дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сизный угры, вам рот на всех пыль. Иди нахуй, блядь. Они так негры там, в Америке, блядь. Я, говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялка, пожалуйста, бля. Во какой народ, блядь. Социализма, ебаный народ, бля. Вот социализма, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. По одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описи одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. О, блядь, если спасибо, бля, батька. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время. Иди нахуй, я хочу в помойке сыру, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит, блядь, хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что же он может сказать, блядь? А там, значит, ну, значит, так, линия, блядь, типа. А складывай свой рычаг, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше не о чем ты, хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут. А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплекса всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь. Вот эти вот, сука. Вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это вся пиздец, блядь. Какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть... Елда, блядь, до колена, кроме всех пых, блядь. Я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, вот этих пых. А у него елдомик такая. Ёпта, блядь, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у елдомика остается, блядь, и делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют ими всякой хуйней, да, блядь. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они в руках бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто что убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сложная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу, что ли, искать, все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в рот всех пых. Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, бля. И это музыка, бля. И арки, бля, такие. Вот эту хуйню показывают. Такие окошки, бля. Кругленькие, бля. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Колян, ты не поверишь, все у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбить, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, скоро начнешь пыль. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаю, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, ой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Тебе так рожь, блядь.
1: А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, жарко ему пиздани нахуй, блядь.
2: То есть он не догмат, блядь.
0: Вот я слово сказал. Ты знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм – это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь.
2: А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе?
0: О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь. Займемся философией. Все, у меня 4 тома мне тут кореш принес, бля, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии.
2: Там такие вещи, блядь.
0: Ну, я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Потому что русская философия, это пизде, а Розанов, бля.
2: Да, бля, Розанов. Вася, бля. Вася, это пиздец. Это такой мужик. Я посчитал, я столько как...
0: Я, бля, я очень уважал, во-первых, бля.
2: Вот, бля, тоже помешанный был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, его тронула, блядь. Это как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь.
0: И сегодня, блядь. А в конце чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь. Вот и что, дошел, блядь.
2: Это значит, блядь. Что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и вертится, блядь. Ну, свободно, это смел, свободно, блядь. А империи, блядь. Ты знаешь, что такое, блядь?
0: Нихуя, блядь, не осознаешься, нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, кроме всех пых. Ну, вот, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я же говорился, блядь, предположим, блядь, рассказываю, блядь, ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание тебя определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот и, сука, наверное, у Сюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
2: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел по первой программе, блядь.
0: Видали, товарищи, вы извините, что показываем голый хуй,
2: иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука, а то и больше.
0: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он, как именем революции, блядь, хуёк, он, блядь, встаёт, всё, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием, другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем,
2: как он его поднял, сука, без бабы?
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя. Стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраста нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит.
2: Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрприз, блядь? И все это... Комплексы они, сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека.
0: Вот и сейчас, вот, блядь, сидишь, блядь, ты на меня сейчас смотришь, блядь, а у тебя, сука, явно комплексы какие-то, блядь, а? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножичек положи в сарочку, блядь, ну-ка нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь, я на контроль ставлю, блядь.
2: Кто ты снял их крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
0: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
2: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все, иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
0: Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, всю свою ленту, лерту, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот меня всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь.
1: А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебалу все получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, блядь, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разжить, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондон, блядь. Вот у него все комплексы. А чего у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь?
2: Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай нахуй.
0: Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то.
3: 4 года не думавши, Коля, представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
0: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь, плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
3: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
0: О, блядь, прошло 4 года. Ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
3: Оказывается, у них в этом, видимо...
0: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, блядь, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
3: Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставай, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь, и давай как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй? Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лезет, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13 нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такое... Экзальтаж нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь, ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь, большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану, нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
4: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
3: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям, по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

0: Как сказал великий Каниджаки, отмечу одно обстоятельство. Дели по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: А почему нет? Why not, блять?

0: кончится все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семью в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Танецаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Why not, блять? Пидор ты, говорит, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил...

Пидор, ты говорит, гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

0: след не это не го.
1: Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила, я сначала подумал, ну точно обкуренный, блядь. А нам ехать хуй знает откуда, блядь. Мы когда из Сан-Паулы спускались, блядь, в эту, какая-то, в Ярадзе, в хуяц, ну, короче, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, блядь. Оказывается, это Сан-Паула, бля. 20 миллионов жителей, ты не хочешь, Коля, блядь, в сраку? 20 миллионов, 600 всяких этих трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, заторов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Он говорит, ёпты, мать, по-моему, никогда не оденем мы ее в нихуя в гранит. Она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь. Вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь. Ну, на 20 миллионов жителей такая речка. Ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса. Думаю, какая жара, блядь. Ёпты, мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что же туманы такие пошли? Ой, туманы мои, растуманы. Le bonheur français, l'amour toujours français.

песнь, только их одних всегда раскручивал. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты вскочил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты вскочил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Что-то как-то тут начинаешь теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут он. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля, заспал, наверное, бля, перепутал, ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь. Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь, тоже грех, понимаешь, так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь, мозги кипят, видишь, терроризм, блядь, шуршит, блядь, футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь, все греется, блядь, ледники ползут, ты понимаешь, не выдерживают от теплоты, а там 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтобы похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяного косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточки у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Что там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёпты мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь. Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как. Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп выходит, блядь. Собирается, сговоряется, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Только, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки, нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для ревность, нахуй. Так он, говорит, избранный, ёптать, а откуда вы знаете, какой он, нахуй, избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафи. Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он, говорит, скоро его отправит, нахуй, к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил, нахуй. Ты, говорит, вообще... Сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут, нахуй, на зеленом фоне, блядь. Говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты говоришь, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, бля. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля. Чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля. Гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателя. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука, а ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну, ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, тренинги, нахуй, и все исчезли, нахуй. То есть они и переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй? Американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафи кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного, нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб твою мать. Ну, хули, ну, хороший малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздишь, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мане. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.
0: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Аналоги, блядь. Сюра из себя был бы гениальный гений.

каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Да его руками не хватай, блядь. Да его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб.
1: Аналоги, блядь!
0: Сюра из себя был бы гениальный гинеколог.
1: Аналоги, блядь!
0: Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты впердоль! Я стыд! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
2: И вот Коля Кореша, мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом.
3: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот мне, Коля, бля. Дайте хоть поцелуй-то, бля. Не видел тебя 100 лет, ёп. Твою мантики, блядь, нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь, Зинка с Славкой, бля, смотри, обнялись, бля, о, лесбиянки, что ли, бля, осень какие, не, пиздишь, нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй, к столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О!
2: 33-й, бля, где ж ты достал-то, сука, я за ним гонялся, бля, я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я?
3: Где я отдыхал-то, Колян, в Роме чих-пых?
2: Ты в своем Брянске, блядь! У этого ебаного Дениса, бля, ошивался, блядь! А я?
3: Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда! О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда! ЮБК, Южный берег Крыма! Но это, правда, за граница, блядь!
2: Это же граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля! Так бы я сказал!
3: У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены.
2: Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стоит, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
3: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот тут они нас объебали.
2: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и всё будет хуёво.
3: Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука.
2: Не, ну говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, охуел, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо.
4: Борька, Борька.
3: Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь.
4: О, Борька! О, Борька!
3: А. На уровне рефлексов, пизда!
2: О, в чём вся ситуация-то, блядь? Это ж тяжело, блядь, для народа-то, нахуй.
3: Народ-то охуевает! Улетят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич, от Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит, горче всех будут плакать белорусы.
2: Ну почему с белорусы-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь.
3: Вот они будут горче всех плакать, блядь.
2: Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
3: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай. Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. Во-во-во-во-во.
2: 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Все нормально. Ну, вот. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля,
3: в поезде-то, блядь, а когда туда-то.
2: И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, блядь.
3: Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны.
2: Что горело?
3: О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь.
2: О, баба, смотри, баба, смотри. Зиклак рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все на ней рассказывает. Интересно, блядь, это пиздец. Я не расскажу, все нахуй. Что ты, бля?
3: Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет?
2: Но классику попал, блядь, в Крым. Знаешь, кому?
3: классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какого ты хуй пиздишь, я сейчас не знаю, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь... Он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во, я начал, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мы с собакой одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножечко каська. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы пронял, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он же прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Колян. Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег. Самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Я говорю, бабы! Скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели бы. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, блядь. Смотрю, народ попердывает, покрикивает, блядь. О, блядь, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел. Он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту. Ему не положено по возрасту, блядь. И вдруг... Блядь! И вдруг как началось, Коля, блядь. Такое блёвово. Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёвово я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю. Товарищи, кричу, тихо, всем блевать на местах, никому не двигаться, детей задавим, блядь. А те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончики какие-то впердолил, блядь. Они все не переварившиеся, блядь, попал, и так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке. Пойдут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй. Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то, сука, ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуль тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь, прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дайте мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне с собой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёпте, я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там ляжешь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказываешь, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля. Говорит, я, бля, был в полном порядке. Колян, я говорю, да ёптать, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал, Зина, бля. Давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздишь. Вот это вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, сейчас поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака боли. Портфель отдаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй. Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец. Одному ноги там отрубила, нахуй, качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги. Зачем мы пошли? Я говорю, молчи. Молчи, пизда. Вот пизда ты и есть. У тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть себе ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино. Там же прицел. Зашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну хуй с ним. Ну я же гуляю, Колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки, хуясочки. Столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померзло нахуй. Ой, это, блядь, Борь, ты, блядь, заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, этот раз в Ялту поедем нахуй. Вот там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портфельный, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здорова, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю. Это не от здоровья, он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный, говорит, к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво наливай в пизду.
2: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, ровно сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.

Они шкрапли печенье там делают, блядь, всякую хуйню. Курить никто не додумался, блядь. Масло, бля, гнали с нее, блядь. Курить никто не додумался, блядь. Курить никто не додумался, блядь. Курить никто не додумался, блядь. Никто не додумался, блядь.

я, бля. Халань.

А мы привыкли, что конопля это, блядь, жуткое дело, блядь. Да ебать ее колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, бля. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуят, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля, осознанная необходимость. То есть не хочешь идти в Самохвал, иди нахуй. О как! Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом режиме, блядь, да? При Софье Власине не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. Не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это, блядь, нетерпение, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких, из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот, как говорится, да не панели, ёптой мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол... Ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь. Веревочки, блядь, волочки, блядь, и всякая хуйня. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь... Ну, как сказать, ну... Если мне маленько тут наболело, блядь, то все думаю... Хватит уже воевать, ебать ее колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё, ну куда же тебя можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю, мы сейчас с тобой пизданем за будущие выборы, каждый, блядь, выбирает, как он хочет, но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем черный, блядь. Черный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь. Этот красный пояс, блядь. Со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь. Который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается. У которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки. А китайцы говорили, блядь, самые ужасные... Жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь. Так вот, ёпты, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь.
А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигули, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по 50 мешок, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпты мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чём история, Коря, корешки мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь... Хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тільки в другом козюхи, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни с Крымом, с Хуимом. Ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа, ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там той такой вертун, блядь, и к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука. За самосеянность? Нет, не смели? Коля, ты видел, да? Стоит! А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А-а-а, Киев-то, блядь. Мать городов русских Киев-то был, Коля, блядь! Блядь, ты куда ж ты столько портвейну-то припёр, кореш ты мой драгоценный? Ты тебе что-то, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь, по талонам, что ли, набрал, блядь? Все талоны собрал со всех родственников, блядь. Ты что, блядь? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с собой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал, полное раблезьянство ты сейчас проявил, кореш самый драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёпта, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирайте бутылки нахрен, не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует, что так напугался-то? Ах ты, раблезианство не знаешь, что такое. Хе-хе, вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей, налей, и мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Да, дюкнули. Вот оно, пошло, пожилось. Ничего, протишок-то, несмотря на цвет, а? Так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал? А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. А тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, блядь, тогда помень ничего не было, бля. Тишина, народ 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют, там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь, это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант, я бы тебе, конечно, Колян посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами. Жрали стадами, блядь.
Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорван ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Бунаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанали, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего нет, там только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, Коля корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаете, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, корешем драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без злости и скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука, я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный и тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения, ебать колотить мои старые костыли. Коля, кореша драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёпта, ты пойми, Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню. И выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Как каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще чего-нибудь, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название. «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем. Потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты. Ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышка» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь. А еще от меня сколько, блядь. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ёбнулся, Коля, ёбнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ёбнуть. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот. Он не захребнились столько, ёбнуть. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Это что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует. Говорит, вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, в каком, в 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы людей всех пожгли, понимаешь? И они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, кореша драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай бог, конечно, долго жить, блядь, а до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь.
Ты что же это, корень драгоценный, тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был папа-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель, некто Даниил Хармс, даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно спорить, конечно, но папа римский есть папа римский. Ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, «Караул, блядь, горю нахуй!» Ты сам подумай, Коль, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбонна, ну, нынче университет такой, знаешь, Сорбонна, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько что-нибудь. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Аблеполя. Подбираются, он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу анжуйскому, хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишки нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, говорит, мой дорогой телевизор. Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец. Нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут, нахуй. Говорит, да, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас, нахуй. Он говорит, бегите туда, нахуй. План, говорит, мне этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там один паренек-то у них был, блядь. Автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов, нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля. Понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь. Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный. Как чихнет нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь. Чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь, ноги
по стене, и стена вся по швам пошла нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, Тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Вот туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь. Ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Любимое дело, ёбка. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезает на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне нахуй ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь, мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, сыри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони, уебовы. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, Бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь. И этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь. Привези хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь? А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь? Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего, говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрический вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там нахуй. Но слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа, этого, нам Тена-то, блядь. А нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй. Черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит? Кто? Коля Вася, блядь? Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, этого отключил нахуй. Хуяк, ну, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хули, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Ну, какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать, и говорит, сука, блядь, козы ему строят всякие, блядь.
А морщ-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут, а. Он над телом измывается нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь, а этот...

вечер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.

Ну, что, кореша, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово к Шуре. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде на чихпык. Шура ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то гром произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать. Вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули вы. А тренажа тоже нету, блядь. Один там играет, другой сам, блядь. А стиль игры какой, ёпта. 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить. Вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну родина, конечно, понимаю. Им там легче дышат, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь. Им бы чуть-чуть повезло. Но тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь, письма сюда мне пододвигай все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, бля, испарин. Сегодня обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, блядь. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот, кореша, вам нравится. Поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте меня. Я все равно всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Шура.

мог, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина там, на сараке, блядь.

0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький, пиздец, блядь. Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля!

0: ты ешь, блядь?
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь?
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь?
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь?
1: Я самый крутой, блядь.
2: Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой.
3: Все хорошо в миру, блядь.
0: А как ты ешь?

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

километров тайга. Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда. Бредут, спотыкаясь, олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасно этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтор парень я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, бис, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбинах, фатон, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите, мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Ты-ри-ды-ри-ды-да, опа! Лежу у допры, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в допре самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!
1: Это, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь, ну, правда, там, на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, ну, там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалкой. А, говорит, куда? А, нихуя, не ебет вас, блядь. Это меня, это же, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похуй. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть, блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляют всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможенники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь, в пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, блядь? Сука, блядь. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь. Пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан. А там гигантский ресторан. Как узнала, бля. Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана. Заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Я говорю, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда с плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме, вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвеселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, сколько великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей. Все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Блядь? Честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуево. Но хуев не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдируши, пхай-пхай. Хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Слышь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как начнут въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящие око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуевая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут так... Какое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь? Опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь. Этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтоб побольше убить. Ёпта, ты, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь, металлом там. Ты видел, чурки какие поставили, блядь? Там такого накачано, бля, гаек одних, блядь, 30 килограмм, пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь, я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченцы, сука, это пизда, говорит, блядь, говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре, там такой подходил симпатичный, я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, каждый закуток, каждый сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Все намаз, не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Стали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-бля, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придыхнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, бля. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь, кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь, пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеть, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом, хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну, это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это, нахуй, самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а значит, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Ну он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это, шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да, сатана какой-нибудь, блядь. У них шайтан, блядь. Шайтан там путается, блядь. Там очень, очень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, а кроме как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Сейчас народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули. По аллейкам, блядь, там танк не проедет нихуя, понимаешь? Или эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь? Умей вертеться, блядь. 1, 2, 3. Вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь? А ребята чернявые, пусть они обижаются нихуя. Куда тут, когда жить хочешь, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, в пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля, мы им газу, блядь, а они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь, как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно, замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как? Тенденции у них. Валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя не одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, пришел, говорит, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Ты. Что, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёпта мать, это же нихуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
2: А, Коля,
1: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, ты почувствовал, нет, какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинает теряться, вроде ноябрь, похоже на март, коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал, бегал тут вон он. Я еще драл, драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... Вся, это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, блядь, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёпты, только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.
2: А, Коля,
1: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, и все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля. Заспал, наверное, бля, перепутал. Ночь с днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь. Может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что, тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло, а сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... Вся, это, Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь. Если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.
3: Как сказал великий Танидзаки, отмечу одно обстоятельство.
2: Живи по-русски, пизда.
3: Вышел на огород весной, подрочил. А почему нет? Why not, бля?

0: это все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семя в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Таницаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Пойнот, блядь. Пидор, ты говоришь, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил,

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

0: не по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: А в это время, значит, тут они... Опа! И на сынка прям так они, он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто сдумал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебанно разинули, бля, а тут сети, хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово. Их на траулер-то этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, какой смысл у него оказался, сука? Он не только еще камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз. То есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой, вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость, нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались, нахуй. Все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум, нахуй, попадёте в пизду.

0: Короче, блядь, вот там эти гаухи. Поэтому гаухи, а это гаухи, блядь, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут, сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут сёка нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Мазик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, не, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Ну, без сигара, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальсеночка, бля. Гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалисе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь, как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенщик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушу на себе, бля. И тащит тушу. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе до хуя. Садись. Подходит чувак, а не лазит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целая шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже икота набирает, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать, отсюда, отседова, отседова. А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, блядь, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой, типа, панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисована курица, хуюрица, бля. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, это, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот, чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом. Блядь, кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурили. Да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь. И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, значит, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь. А то ведь, слушай, Колян, блядь, чего, чего, чего, блядь. Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканики, ёпты мать. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя. И все валилось нахуй, какие лузи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля. Помнишь Днепро, речушка? Я ее знаю, собака. Она же была русская. Все, пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Он говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизданется нахуй. Упадет в пизду, крылья растопырит и пиздец. Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на ихней мове. Говорит, да, он понимал, это как Бонни и Эм, ёпта, Коля, блядь. Если бы они пели на Ругинском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот, кроны-кроны-кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, блядь. И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля. Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро это все перейду на английский, сука, блядь, завалю Запад, блядь. Я им, сука, ну, только слово блядь я не могу заменить. А по-ихнему, блядь, знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это fuck you! Это хуйня, Коля, блядь. Fuck you, это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно, чтобы поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скажут, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь, любит. Сука, проникся, понимает все многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим. Смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, а Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздец, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И все нахуй. Одно слово только, блядь, вот нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, говорит, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, бля. Я говорю, глаз, бля, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это называется пизденка, бля, стеклышко, бля? Он говорит, глаз, бля. Очки, блядь, сука, блядь. Как называется я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, блядь. Нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся пятью словами, блядь. Это, он это, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь. И все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родион сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как он с Пушкиным был знаком. Он ему писал, между прочим. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, Синель? Пушкин, пизда! Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он ему все писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси Одная простота хуже воровства. Я попиздил столько всего.
1: Ты, блядь, да, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
0: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает. Говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуем трясёт. Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь, въезжать в город нахуй. Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, это Калужская у нас была, понимаешь? Вот, так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ты, блядь, проверяли, кто едет нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, частенько разень какой-нибудь припиздует. Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом нахуй, полны карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все нахуй, блядь. И придёте, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и сидели так-то, 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто нахуй? Ага, хуй в пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи нахуй в Москву, блядь. Вот так. И все в новостях писали, кто приехал, понимаешь? Ты Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывалось каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Колесский Осесса приехал, блядь. Ну, они не проверяют документ, верят на слово, блядь, тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как Колесский Осесса, не знаешь, кто-то? Ну, это, блядь, ну, хуй так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил, он был там каким-то лейтенантом, нахуй, все время любил, я генерал, нахуй. Пишет и все, блядь, говорит, а вечером в ведомостях, нахуй, в газете пизда, во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 колесских асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, блядь? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинные, блядь, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем этот, вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну, ходил он, блядь, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, блядь, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, блядь. А вот, ну, как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь, он спиздил до хуя, блядь. Ну, подай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А этот сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в рот мячих пых. И все говорит, слушай, говорит, значит, пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верха-то, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, в рот мягких пых, ты пиши, блядь, Царское село, адрес дает, блядь, Царское село, господину камер-юнкеру Пушкину, блядь, понимаешь? Ну, он... Камер-юнкер был-то не знаешь ли хуя, при дворе пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёпта, обезьяловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех нахуй, так? Кто нахуй? Пиздец нахуй из камер-юнкер, нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезьяловку, говорит, у меня творчество, я стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу хуярил, блядь, все, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая обезьяловка, блядь, тянут, не дают людям писать, блядь, а он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь, понимаешь, он пишет маме, мама, блядь, пишет Царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костыли, во какой зинань, Пушкин-то не знал нихуя, ну, получать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. Ко! А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть мелкий такой, блядь. Вот ёб твою, как же он, блядь, посмел? В рот мячих пых, а уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь, хитрый был в этом отношении, блядь. Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин. Целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню. Вот почему, блядь, такая наглость, блядь? Все время писал, и жене говорит привет Марии Ивановне. О, блядь, какой был, сука. Он у него был, ем. Вот.
1: И вообще, к бам мне Коля, блядь, о, подрачивал Гоголь, подрачивал. Он говорит,
0: а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ой. Ох, блядь, хуже не с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь.
1: Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь. Вот хоть крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу. По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получил ты, хуже.
0: Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами. И написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося.
1: Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летие, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит. А вот Гоголь, говорит, гений, бля. Один писатель какой-то, бля. Ну, неизвестный нихуя. Но это его личное мнение, бля. Я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, бля. Иметь свое мнение, конечно, бля, при такой загрузке, бля. Понимаешь? Но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, бля, гений, сука. Так же, как и Гоголь, кстати, бля. Только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, бля. Тот стишары писал, стишары, бля. А этот просто литература, бля. А Пушкин и литературу писал, кстати, бля, между прочим. Ну, писал дохуя, поиски Белкина там. Хуй знает чего, бля. Ну, да хуя у него, короче. Почитаешь, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкин, как махану нахуй на одной кассете в месяц у нас все, бля. Ну, короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? Вот ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, говорит, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, те старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собак, ни дубовых, блядь, осиновых, Коля, блядь. Вот уж все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, не тащил жизненных сил, да хуя. А планы, блядь, планы-то, громадье, ебать, мои старые костыли. Где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь, хуй вам. Говорит, ни с кем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней, одно вино пил с водой, бля. Вот, сука, этот итальянский закваски его, блядь. В Италии всем привык, блядь, вино с водой мочить, блядь. Ой, пил. Потом уже пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь ли я нихуя? Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла, пизда, ее. В Мордовии дело было, мне сосед рассказал. Блядь, ты что, похоронили нахуй? Живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, блядь. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяк, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? Ага, хуй вам, блядь. Открываю дверь, доченька, бля, в рот. И тоже попадли, родители все. Ну, короче, все охуели от раси. Вот Гоголь этого боялся.

0: оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живись миром, Коля, наливай в пизду. А хуй он, бля, кто такой, на... Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Я говорю, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то, панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось, говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух, все, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тряните, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Ну, сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там. Телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мы зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? А, блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, всё разврат, бля, всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
1: И голос такой, наверное, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
1: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
0: Он действительно в пальто ходит, блядь, и действительно обладает хуем, очевидно.
1: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
0: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигается на встречу, блядь. Говорит, они тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёб, там сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёб ты мать, он не готов нихуя.

0: Морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда сливаться, я же, блядь, без работы. Он говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёб твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь. Как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, блядь, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою! А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все? Пиздец, говорит, внутренний голос.
1: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь. Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь? Я что, блядь? Гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильно, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, Корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тут только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Чтоб ты, мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, бля, хуак. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под козью, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь, сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать? Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем.
1: Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптай мать.
0: Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука? Ну нихуя, если с этого начинать, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей.
1: Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Как хакер, блядь, он хотел знать. Как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победило это все. Морфеус приходит,
1: вот такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться?
0: Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать, говорит, что это...
1: О, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Туда пойдешь, блядь.
0: А синенькую все, свободен нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, бля, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли нахуй бегают, блядь, как в компьютере нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем нахуй. Приготовься, блядь, говорит, тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит, внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился, спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это облепили его всё, как ебанёт, блядь, и в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то. Ну ладно, короче, ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел, и крупным планом. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то.
1: 4 года не думался, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
0: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
1: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь, когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
0: О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
1: Оказывается, у них в этом, видимо...
0: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих гюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, да, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
1: Ну, только она ебала-то. А в это время тук-тук, вам письмо. Чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70 дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь. Там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки-то закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так это пизда, как его за язык укусит, нахуй. Ну, естественно, что он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лезет, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наеблись, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13 нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коля, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь,
0: ебало санитару расхуячило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь, ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь, большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит нахуй лежать в коме. За что, кому чего? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.
2: Песня просто отпасть. Да, отпадная песня. Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов. Да, очень-очень много. Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка. Пиздец, Йоксель, в шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Вот. А я и коль портвень. Вот это портвень. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуйнями. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёб твою мать. Поеблись бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёптать нельзя. Только злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сизнёк, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёптать мать, о, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля. А? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлини снесли, блядь, Сиконскую, Сиконскую. А японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быстро строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь. У тебя обморок, нахуй, помнишь, вас в слив отвезли, нахуй? Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь. Отсюда, нахуй. Дверь открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь. Сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от консю до кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японец, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял. Он никогда не взлюбится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе и тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй! На этой, блядь, ты. Как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплёй прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москва-реку, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберётся, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты так сейчас сидишь с геморроем, нахуй, бля, да? Удручённый, бля, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую, рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, бля. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, еще покажем, нахуй, говорит, мы будем смотреть все, нахуй, чтобы Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит в пизду? Куда должна отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, прости, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй. Как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется, девушке показать, блядь.
1: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал, задел, блядь. Вот, это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
2: Ну, сука, это от темперамента зависит, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
1: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
0: А, блядь?
1: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
0: Вот, ой, не надо, блядь. А как же это, блядь,
2: у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-нашему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь, вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабы, вот это вот, средний бабы, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, и она говорит, блядь, сука, быстро, нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, ну это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хулер объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь, ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новорождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет, дочери, говорит, он нанесет мне так оплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустил все на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Да мы с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, бля, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то глозит, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Простой человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символ, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привезли ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу, батя, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанный гладкий потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром вся... Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был? Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй? Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиш-то ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.

На футбол приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь, Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, спыняют всех, блядь, хуль толку, блядь. Раз в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать, эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, приезжали и за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, бля. Скажи мне. Вот я тебя сейчас схвачу. Больно, бля. Сука, бля. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля. А ты вот, а, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, бля. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает, нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то нахуй. А начинают потягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держишь себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовчан. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цеблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там, пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. Писюру каретного тоже пишут, за что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки, мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай. Пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера надо скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают корешки, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Говорит, потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

Но нахера такого он сделал здоровый-то, блядь? Но не какой-нибудь, блядь, маленький, а, сука, такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покатится, в рот мне от сих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, блядь, блядь, все золото все оттуда вынули, нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мне от сих пых карать, блядь. Столько металлолома хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь мне, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже титан, блядь, а назвал Титаник, ёпта. И этот гигантский, блядь, Титаник с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мне сих пых. Куда он доплывет нахуй? Да какой Америке в рот мне сих пых? Назвал бы хоть Титанище, бля, или там Титанище, бля. Ну, в рот мне сих пых, поставь ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там, доберешься, бля, до этого борта, бля, небоскреб, ёпты, гигантомания, бля, зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, бля, вот я как в библиотеке сидел, бля, читал, бля, сука, так я прочитал там, сука, вот этот, бля, ковчег сделал, бля, так ему, сука, сверху пришло, бля, сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в рот мне сих пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, бревень-то готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, господь, блядь, господь сверху, блядь, дал за год знать, блядь. Будет потоп. И, бля, и он, значит, бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Он говорит, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, иначе погибнем все в рот, мя всех пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это значит, чтобы они могли, значит, в рот мя всех пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, блядь. Интимная вещь. Значит, они в рот мясных пых там, значит, выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорят, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презерватива нахуй родил, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля. Из железа и плывет, бля. И думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, вот разоди все, бля. Эти все пиздюки. Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь. Да мы, говорит, до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашиваешь? Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя? И добрались, блядь, только доверху, а там сидит и тот же, блядь, господь, хуя к полу, блядь, и весь вывел, он пиздой накрылся, блядь. Еще два города были, Содом и Гоморея, блядь, и Гоморея тоже накрылся, нахуй, пиздой, блядь. Ну что, говорит, осадомели, что ли, блядь? Он им, ну, господь, блядь, я вас предупреждаю, блядь, раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. В рот на сих пых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время иссякает, блядь. А те все, блядь, да в рот на сих пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь, хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, гонорея осталась, блядь. И ты, сука, тоже за гонореей сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян, презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое, любит хорошее. Вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот мясных пых.
Ты понимаешь, и чувиха тебе довольна, бля. И все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак, все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, блядь. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы какие-то ебаные. Ой, блядь, тут меня заебал один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу, с утра встал посрать, блядь. Сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь. Все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Все нельзя, в рот меня сихпых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь. Пошел ты нахуй. Чего, бля? Ой, опять, потому что нельзя, бля. И главное не говорить, чего, бля? Я заебал. Я, бля, просрался, блядь. Вышел, бля, яйца почесал. Минут 10 я сидел, бля. Выхожу на кухню, бля. Потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то, расскажи, наконец-то, бля. Вот меня все. И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих-пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик, что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатенькую, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, бля. Тебе горбатеньку, блядь. Там, с мозольщиками, блядь, на жопе, бля. Ну, на урод меня чих-пых. Ну, чё? И, бля, по радио России, блядь, Это в рот меня чих-пых. Это всё же мы с тобой, Колян, слушаем, бля. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Чё я в рот меня чих-пых? Я хочу красивую, бля. Красивую, хорошую бабу, чтобы пахло хорошо, чтобы нормально было. Клёвая, красивая баба. Какой там Титаник? Вроде у меня чих-пых, бля. Нормальная женщина, бля. Потому что нельзя делать всё, блядь, через жопу, блядь. Нужно всё делать впрямую, бля. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небоски, всё это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь. Все ёбнешься. Венца сделал. Полуветровочка. Минимум 0,75. Больше сделаешь, пиздец. Расшибётся нахуй. Расшибётся, блин. Сделай 0,75. Все проверено. В роме сихпы. Делал 2 литра, блин. Пиздец. Все, ёбнешься нахуй. Или пластмассу бутылку наливай. Тут, блядь, сука, еду, блядь. И ты веришь мне? Приезжаю к своей ребятне, бля, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ёбаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Твой ответ, сон, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ, сон, сука, бля? Смотрю, там написано. Велосипед, бля. Ёб твою мать. Я обрадовался, обосрался, бля. Ребятам велосипед себя привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, блядь. В рот меня чих-пых. Да вот же половинка. А там, ты видишь, половинка велосипед, только, блядь, до руля нихуя не дошло, блядь. Ёб твою мать! А где же руль взять? Говорит, все как коко, соло все это надо выпить, к ебе не мази, ребят. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Это все же соло, блядь. В рот она чих-пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, бля. После баньки тут мы с Митьком ходили, бля, как пизданули. Банька, все нормально, бля. Кваску, блядь, потом водочки. Потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосёло, блядь. Сосала она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики что затеяли, блядь? Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил. Вот поэтому он революцию-то заебенил, блядь. Он, говорит, мухоморчиков напиздюкается, блядь. А что делал, сука? Не иначе настой, блядь. Иначе так пиздец, сгинул нахуй.
Вот там. Смотри, какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, так что он делал? Наберут мухоморщиков. Мухоморщики пропарят три разика, блядь, нахуй, все, сольет водичку, бля, а там дуря сольет, а в дуре, бля. Замачивает, блядь, потом хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революция. Стопочку на ночь мухоморной воды, блядь, сводочь. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь. Мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь. Правда, революции нихуя не было. Охуели все, блядь. Они съездили, три раза отварили. И сделали себе мухоморку. Блядь, ну стояли, блядь, неделю. Стопку, блядь, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, блядь. Других в реанимации, нахуй. Самый крепкий ходил неделю, блядь. Потом, говорит, вышел, блядь, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации, говорит, мужики, нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, блядь. Что это такое, блядь? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять, нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Вроде вот чих-пых, он все равно потонет. Он изначально обречен. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, все это вот гаджелизм, блядь, тидентилизм, блядь, и вся эта хуйня, это добро не приведет.

лопок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина и там, на шарахе, блядь.

0: О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. Отморозился по полной программе.
1: Ты пиздец, блядь!
0: Я сладенький, я гладенький.
1: Пиздец, блядь!

0: И ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь! Я самый крутой, блядь! Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой. Все хорошо в миру, блядь!
1: Даже у Гоголя возьми, блядь. Он говорит, ой, говорит, дивный мой Киев, бля. И, ну, ты сам знаешь, что редкая птица долетит. А если долетит, то пизданется. Ну, до середины Депрата, понимаешь, да? Угу, ну да. Головой качаешь, а хули толку, блядь. Ты правда соображаешь или нет? Ну, это ж Гоголь, ёпты. Ну, так ёп. Редкая птица, а ты говоришь, блядь. И вот это вот, все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас, то там ёбнется, то там пизданется, тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну а хуй стрематься? Либо тогда уже не жить, на работу не ходить, нихуя. На чём ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Грузовой транспорт в Москву, блядь, нахуй. На телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть. Ты знаешь, Коля, вот раньше бывало, выйдешь, блядь, эй, извозчик, блядь. Он говорит, я не извозчик, я водитель кобылы, блядь. Говорит, водитель, а поехали, блядь. Я ковал тебя железными подковами, блядь. О, как нахуй. Где тут пизду? Никакого рассадника терроризма. Ковал его железный подковами, ковал. Ну-ка, подойди, нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он Мерин, нахуй, на Ленинском проспекте 7 марта пизданул, или 6-го, что ли, бля. Говорит, бля, все отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, бля. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету. Там деревяшка одна, бля. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, есть черное дерево. А дура будет стоить, между прочим. Дороже Мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходить. Я, кстати, предлагаю. О, для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крышу нахуй стоят. Крышу возле из пробкового захуярить, но сладчком, сладчком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже, у нас, кстати, тоже дуб есть, и граб, и ебать его колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь, ох, как выстругаем с тобой, блядь, и как пизданем, Колян, куда-нибудь, блядь.
2: Коля, куда ты? А попиздеть?

Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай все, блядь. Так не выгоришь, нихуя. Ну-ка, сейчас ебанем, ага, вот так. Бериндея, ёпты мать. Бериндей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали Честные Бериндеи. Все, значит, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они в

0: все пурясы одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть бериндеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому и честные бериндеи, блядь. Вот, ну поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот, о, блядь, ты чё сюда, и название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей, солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес. И ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроила весна с Дедушкой Морозом, блядь. Ты понимаешь, нет, нахуй? Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь. Перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает. А дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь. Ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сосчитаешь так, типа, Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь, и впердолил! И в Лапландию пизданул! На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают. То есть, ну хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот. Дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочку, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь. Это же, блядь, драматические повествователи произведений музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурск создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. О, кто, блядь? Через костерчик, там пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору рекламу показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала, нахуй. Все впитало, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь. Вся. Впиталась нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, я его, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорош. Реснички, щечки, красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там как положено сделано, блядь. Природа-то, ёпта. Я, более того, полагаю, все, от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, рачком. В травушке привык, блядь. Лучиком-лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Ярил все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но ежели она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лес ему, блядь. Ты! Уебень пиздоголовый! Новый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дед Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё мою. А у них это уже, блядь, этот Ерилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндейки, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну ей, блядь, она отмороженная, пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у нее. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все пизду Купава. Тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Если он как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место? Ответь за наколочку, блядь, Мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожей сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А Мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А-а-а, царь-то, блядь, оценил, хоть и старого, понимаешь же, ёпты, сколько переёбано, ёпты мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота, зашевелилась, блядь, говорит, ёбанький, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь бериндеёнка, а еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит, она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь. Васи, дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага. Значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ты, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот... Есть у тебя хуня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать, нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то саибра, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь? Они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, то здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой, в счастью, блядь, она обезьять, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй ты дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца, пизданешься, накроешься медным тазом и останешься от одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, мизгир? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгир, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это вот... И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Берендей, блядь, нихуя, все рыдают. Он говорит, тихо, нахуй. Граждане Берендей, блядь. Нихуя тут особенно, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла в пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
1: Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в Трансвальпарк, а там крыша хуяк и накрыла, нахуй, медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну вот вы строите Трансвальпарк, ебать, вас колотить, блядь. Ну объем это вы хоть сопромат-то учите, блядь? Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату самые первые, блядь, мы рассчитывали на 1,5, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас, говорит, 3 выпало. Да у нас, я говорю, 5 можешь выпасть, ебать, колотить. Что же вы делаете-то, блядь? Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот трансвальпарк, блядь, думаю. Сука, да задавитесь вы с вашей ябой, блядь. Но в таком состоянии ты действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тут снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. То поносил золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ебаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал. Ну вы же в России живете, ебаный, вот не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь. Вы головы-то ваши, блядь, имеете? Прости, Коля, блядь, аж отрыжки пошел, блядь. Какие-то хоть головы имейте еще, блядь. Ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его колотить. Колян, корешь его драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот у меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну что такое, ебать это выморщил, блядь. А? Корешок ты мой драгоценный, уебень ты мой, пиздоголовый, блядь. Хуй ты мамин, блядь, разъёбы кащинский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько я тебе комплиментов наговорил за одну фразу, блядь. В каком языке? Колян, в каком? В ирландском? Хуй-то. В иудейском? Хуйка в зубка. Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, а? Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь? Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы Кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно. Победители не судят сейчас. Рекламу видел, нет? Ленин сидит. Ебло такое, блядь. Ленинское. Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь. Пытливо смотрит. И написано «Победители не судят». Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь.
0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю. О сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых. Ты понимаешь, я? Не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во! Короче, три эти пизденки прут, куткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаешь, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Говорит, сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая, говорит, а я тоже не пизди. Я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтану прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям вся другой, а я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот мне все. Я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, бля. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, переносить. Царь, всей страны твой государь, блядь. Он входит, прямо у него залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое? Там, да я пошутила, бля. А, пиздец, бля, отвечайся на колку. Кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь? Ты что, бля, гребенка хуевая? Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, вот на сих пор. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты? Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скотиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь, 5-го разряда, даю тебе 5-го разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти... в тюрьма, ебен, золоченые, блядь, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля, главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячик пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как же хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуй заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка царь, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... не 2, блядь, не хуя. 2 глаза есть и 2 насрать, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь, мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь, ёпты, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочется, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулил, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячик пых! И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римский Корпусов, блядь. У него еще есть опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. тут, блядь, он говорит: мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжайся, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она сильно царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун, орел. Летит, блядь, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёптай. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит: о, блядь, хотел сначала лебеду задирать-то надо, корсун, не будь, он, блядь. Он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости. Его хуй берляешь, один нос, блядь. Клюв, нахуй. А потом говорит: не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этого, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, за лупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь: о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил. Вместе с его яйцом и залупой. Ты вот за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит: блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
2: Говорит: я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь. Вот, вот русская простота и красота. Вот мягких пых. Какая скромность, блядь.
0: Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все этого, этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но ее мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по салтану, блядь, по распиздяю, по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит: блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как? Как кому-то вот за залупу, он, конечно, шмеля, поймаешь? За залупу, видишь? И вот так.
1: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь.
0: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он с этим кораблем, прилетел, и слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь.
3: Блядь, город, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка.
0: Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая белочка, пушистая, сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Не проси все, от коробки золотые, блядь. Я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут. Пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит: а интересно, кто там такой? Говорит: как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать и ебать ее. Говорит: а этот салтан говорит: о, блядь, а меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальца, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит: блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит: о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит: ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит: да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит: как Белочку, блядь? Да не, говорит, ну, в смысле того, что была у меня. Не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, никуда мне нахуй. Что же?
1: скотоложество какое-то, блядь.
2: Чтоб орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, у меня нету. Говорит,
1: блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белый щит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит.
2: Вася Дули в огороде бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена, нахуй. Блядь. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем скись. Прилетел, а, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то все, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, раздуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что у тебя, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Вроби сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, и опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка. Корсун не успел ее тогда сделать. Я, говорит, вовремя я его порешил. Они же в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствует, недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братски, блядь, все у него.
4: Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь.
1: А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит,
4: ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть.
1: Ну как, сынок, ты?
4: Вот я, батя, в рот меня чехпы.
2: Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз.
1: Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь. А мы будем гулять, блядь.
2: И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь.
1: Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян.
2: Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли.
1: Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Доподлинность информации проверь, ебать.
0: Короче, блядь, вот там эти гаухи, поэтому гаучи, а это гаухи, блядь, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, эти ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут. Сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут, сука, нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно.
1: в своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Мазик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Ну, без сигары, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальчоночка, бля. Гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, кстати, вот скотина, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалисе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком золотом, блядь, как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенчик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушил на себе, бля. И тащит тушил. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе дохуя. Садись. Подходит чувак, а не гладит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целые шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже икота набирает, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, блядь, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать? Отсюда? Отсюда? А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, блядь, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, блядь. Такой, знаешь, сука, он такой, типа, панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисовано курица, хуюрица, блядь. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом, блядь. Кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурим, да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь. И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь. Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя... Шкаф на даче увезти. Ну разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая все мне задевает обо все углы. Говорит, что же, как мебель, куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин нахуй. Ленин землю раздал крестьянам, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, В общем-то, на зиму они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, в спизю, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно, да не бегут никто, их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёпты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему, а потому, ёпты.
1: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
1: Хватит уже этих реальностей, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помочь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля...
1: Это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, бля. Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь, что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
0: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп, как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот, каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирал людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него же люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебалу лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, бля, на дуэль всех, блядь». Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не почитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, вот вас схватил, блядь, там выемал. Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, чтобы там сиськи свесились, там еще пизденчики там мокренькие, да, свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, Кольцам, драгоценный, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
1: Ему бы с такой фамилии сейчас сыны бы не было, ёпта. Просто Грин, блядь. Практически доллар, ёпта, зеленый, бля.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный. Говорит, дай хоть стаканчик похмелиться. Я вам сейчас расскажу про это самое. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам тогда расскажи себе и похмелись, блядь. Говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете. А сказка осталась, блядь. Алые паруса.
5: Ну это же... Как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
0: И фильм такой был, с Вертинской, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздем кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться?
1: Она была красивая девушка, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дориана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати.
5: Потому что она была красавица.
1: Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой вогрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, кореша мы драгоценные. В чем было дело?
5: Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, приболел ты у меня, а? Перемена климата, погоды, Колян, ёлки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри, розовые, белые, сухие, полусухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки маленько, сахарочку, как и кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем, как туда сейчас всего насуем. И кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш драгоценный. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино, жемчуг, рислинг, мускат, алиготе, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9,11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш твой драгоценный, а тут открываешься розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш твой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовое тоже надо уметь потреблять. А Натали белая, десертная. Девичий каприз красная. Подвенечная красная. Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов. Все как положено, кореш его драгоценный. Все это вот вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что тебе хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай. И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу... Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За этого я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела, нахуй. Ты у ней залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрелой ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Она залупа тогда залупой, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Ты же молчал-то, мудак, блядь. Я ей чищу третий год уже, блядь, если дочка заебалась, блядь, прыщами пошла, блядь, у нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его и жрать уже пыталась, говорит, кремом только серишь, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за гору глаза одни грибы, бля. А у них за гору глаза одни хуи, бля. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложится, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес, это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представь себе, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь, и жрать не просит, нихуя.

Дими нахуй. Яйцами, чайка, а это сокол, блядь, он летающий хуй нахуй. Так вот, когда Илья Борович приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только осторожно, он читает. Летающий хуй. И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал, тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй, вот смотри. Вот смотри, вот ты это сейчас делаешь. Вот это, о, считай, осторожно, летал, давай. Хуй, а, на, соси, соси, бля, вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь, нихуя ты не поймешь. Вот ты не... Какой я юбер, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь? Ты кобра, если должен привыкнуть, блядь, ну, пизда. Летающий огурец, ну, пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, блядь, прям. Ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь, он раз в окно и улетел нахуй, попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся нахуй, об пол грянулся ебалом, блядь, хуяк, смотри, перышком. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такое большое перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать, в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти нахуй. А тут маленький вот такой. Такое внутреннее перышко, такое пушистенькое, такое, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все, с собой, пишем коробочки, лежит, все. Если проще, нихуя. Мечта любой бабы, блядь, не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь, а ведь он за этого пенис-то, блядь, сокол. 1000 рублей отвалил нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Но не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми первое, все нахуй. О, как сука, блядь, отец. 1000 отдал, по тем временам на 1000, на 1000 рублей. Корова стоила 3 рубля, ёпта, блядь. За 1000 рублей, блядь, мотоцикл, сука. Кавасаки, заебать им можно было купить, блядь. И все, объездить нахуй вокруг. Нет, блядь, перышко дочь, блядь. Зато дочь удовлетворенная нахуй. Он хуяк. И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а дочь темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашёлся всякие непристойности, типа, позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь? Отец тоже, блядь, краем думал, ёж, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь. Они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто её всю, блядь. Облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, проси, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме прибиру. Эх, блядь, полы подметут. Сестра говорит, нихуя себе, что с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь. Все она съела, нахуй. Какими, блядь, консервами она питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Содострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, надо, сука, блядь, ты нам напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им и ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да, понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с собой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй, как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь, прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться себе-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш, блядь, жрать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь.
Вот, сука, он прилетел с баланса-то нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там нахуй. О, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну. А та вроде как ждала, заснула, ну, тут уже две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она же такая.

0: ёбаная, ей уже хватит, конечно. Она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит. Она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может. Говорит, вот, говорит, блядь, ваш ёбаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили. Я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь. Все, я в обиде, уёбываю, говорит, куда глаза глядят. Но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко, нахуй. Далеко буду лететь, нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню. Запомни, пизда. А та, знаешь, как в телепать. Когда, блядь, это у тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки уж во сне, блядь. Эники-беники, бля, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь. Телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй. Пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь. Будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёб твою. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перик надо собрать, а то их все блядь, наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финисов, нахуй, ясных не напасёшься, блядь. Каждый, наверное, за залог ухватить, блядь. Пёрстик собрала аккуратненько, блядь. Нахуй бросил в костер, меня говорит, к себе одну оставил, говорит. Но он говорит, я на это перышко хуй к тебе приду, блядь. Я обиделся, блядь. Теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь. Все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя спасибо не сказал, нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, всегда сколько нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет. Два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валеных, блядь, из чугуна, нахуй, там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь, натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь, вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей... Как, блядь, избёнка там какая-то, четырусёнка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну, так вот тебе чайку нальём, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каёмочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, бля, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо. Ну, хуй с ним. Короче, она, бля, сука, пошла, бля, переночевала. У меня все это нормально. Говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, бля, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, бля, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, все ничего, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было ни хутора. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, Колян, слава. Он горло пересохло, нахуй, с собой, блядь. Слизь, блядь, ты ебал, ты разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь. А мне, блядь, сука, блядь. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние посоха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже... значительно активизировалась, блядь, за это время тоже ебаться ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиса ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какая тут нахуй мастурбация, блядь, что ты нахуй, блядь. Это только Олег Иванович, блядь, может зажимать свой Спартак. Так за яйца, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежались, разблились, блядь. Хорошо, Локомотив хоть, блядь. А ведь что, Локомотив всегда был филиалом Спартака. Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, бля, все из Спартака, бля, в Локомотив, нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в Спартаке нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить, затоптать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Те журналистов нахуй? Чё? Кто в доме? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодёжи, бля, киснет, бля. Почему тебя Сычёв убежал? Ответь. А должен был работать, бля, на тебя, сука. Даже договор нарушил. Ушел, бля, в казино, блядь. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончил в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в Локомотив тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то Пшеничников, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится мне Спартак, блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как. Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за Спартак болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все за ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, бля. Я порадовался, бля. Один Локомотив все-таки это паровоз, конечно. Нас паровоз вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поле Робсон, пизда. Ты еще Поле Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поле Робсон, помнишь, пел? Бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Я говорю, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, бля. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, бля. А в Спартаке, видите ли, он не прям. Сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот, Ликхета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, дорогие, пизды дать кому-нибудь еще. И так, и сяк, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя, что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, блядь. Понимаешь? Ну, Ликхета, бля, зверь. Так у них 4 негры, блядь, их там. Сука, ой, как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля, они в армии армейцы, бля. Хули там говорили, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит, вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Если такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пизделей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу всем пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции наш футбольный. Хоть и Спартак всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блять. Я его тоже не выключил.
1: Истекай, твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

0: А то ведь, слушай, Колян, блядь, чего отчебучил, бля? Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканики, ёпты мы. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя. И все валилось нахуй, какие лузи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля. Помнишь Днепро, Летишко? Я ее знаю, собака. Она же была русская. Все, пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизданется нахуй! Упадет пизду! Крылья растопырит и пиздец! Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на ихней мове. Говорит, да, он понимал, это как Бонни и Эм, ёптать, Коля, блядь. Если бы они пели на русском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, бля! И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля. Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро часов перейду на английский, сука, блядь. Завалю Запад, блядь. Я им, сука... Ну, только слово «блядь» я не могу заменить. А по-ихнему «блядь» знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это... Fuck you! Это хуйня, Коля, блядь. Fuck you, это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно все поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скользят, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём все одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь. Любит, сука, проникся, понимает все многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим. Смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, я Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздать, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И все нахуй. Одно слово только, блядь, больше нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, бля. Я говорю, глаз, бля, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это вот называется пизденка, бля, стеклышки, бля? Он говорит, глаз, бля. Очки, блядь, сука, блядь, как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, блядь. Нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся пятью словами, блядь. Я говорю, он это, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь. И все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как? Он с Пушкиным был знаком. Он ему писал, между прочим. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, «Синель»? Пушкин, пизда! Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он ему все писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал. простотой. А почему, говорит, на Руси? Одна я простота хуже воровства. Ну, попиздил столько всего.
1: Ты, блядь, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
0: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает. Говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуй трясет.
2: Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь. Въезжает в город, нахуй.
1: Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, это Калужская у нас была, понимаешь? Вот.
2: Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ты, блядь, проверяли, кто едет, нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, пыльчтенько разин какой-нибудь припиздует.
1: Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом, нахуй, полные карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все, нахуй, блядь. И придет, говорит, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и садили так-то 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто нахуй? Ага, хуй в пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи нахуй в Москву, блядь. Вот так. И все это, в новостях писали, кто приехал, понимаешь? Ты Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывалось каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калецкий асессор приехал, блядь. Ну, они не проверяют документ, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как калецкий асессор, не знаешь, кто это? Ну, это, блядь, ну, хуй так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил, он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил, я генерал, нахуй. Пишет и все, блядь. А вечером в ведомостях, нахуй, в газете, пизда, во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калецких асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, бля? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинные, бля, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем, это вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну, ходил он, значит, и преподавал в каком-то, блядь, там, институте, блядь, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А вот, ну, как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь. Он спиздил до хуя, блядь. Ну, подай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А этот сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в роме всех пых. И все говорит. Слушай, говорит. Значит, пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верха-то, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хую, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, в рот мягких пых, ты пиши, блядь, царское село, адрес дает, блядь, царское село господину камер-юнкеру Пушкину, блядь. Понимаешь? Ну, он... Камер-юнкер был, ты не знаешь ли хуя, при дворе, пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёпта, обезяловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех, нахуй. Так, кто нахуй? Пиздец, нахуй, из камер-юнкер, все, нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезяловку. У меня творчество, я стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь. Все, блядь. Ты понимаешь, блядь? Какая обезяловка, блядь. Тянут, не дают людям писать, блядь. А он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь. Понимаешь? И он пишет маме, мама, блядь, пишет царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костыли. Во какой же нань. Пушкин-то не знал нихуя. Учать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть мелкий такой, блядь. Вот ёб твою, как же он, блядь, посмел. Врод на сих пых, а уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь хитрый был в этом отношении, блядь. Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин. Целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню.
2: Вот почему, блядь, такая наглость, блядь? Все время писал. И жене, говорит, привет Марии Ивановне. О, блядь, какой был, сука. Он у него был, ем.
0: И вообще, к бам мне Коля, блядь, о, подрачивал, подрачивал, Гоголь, подрачивал.
2: Он говорит, а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ох, говорит, блядь, хуже не с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь. Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь.
0: Вот, говорит, крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу.
2: По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получил ты, хуже. Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами и написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося. Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летие, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит, а вот Гоголь, говорит, гений, блядь, один писатель какой-то, блядь, ну, неизвестный нихуя, но это его личное мнение, блядь. Я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, блядь, иметь свое мнение, конечно, блядь, при такой загрузке, блядь, понимаешь? Ну, вообще-то, я думаю, что Пушкин все-таки, блядь, гений, сука, так же, как и Гоголь, кстати, блядь, только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, блядь, тот стишары писал, стишары, блядь, а этот просто литература, блядь, а Пушкин и литературу писал, кстати, блядь, между прочим, ну, писал дохуя, после Белкина, там, хуй знает чего, бля. Ну, да хуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкина, как махану нахуй на одной кассете уместит у нас все, бля. Ну, короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, говорит, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей колбал сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собак, ни дубовых, блядь, осиновых, Коля, блядь. Вот он все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, не та еще жизни и сил, да хуя. А планы, блядь, планы-то громадье, ебать, мои старые костыли. Где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь, хуй вам. Говорит, ни с кем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней, одно вино пил с водой, блядь. Вот, сука, этот итальянский заквас его, блядь. В Италии всем привык, блядь, вино с водой мочить, блядь. Ой, пил. Потом уже пиздец, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется, и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь я нихуя. Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла, пизда, ее. В Мордовии дело было, мне сосед рассказал, бля, ты что, похоронили нахуй? Живьем, бля. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, бля. И что-то, и раскопали ножечки-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? А, хуй вам, блядь. Открывают дверь, доченька, бля, в рот. И это тоже попадли, родители все. Ну, короче, все охуели от России. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтоб его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь? Вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь. Ты живи, бля. Не надо тут рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь. Не захвостя, нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякой хуишко, блядь, все это, блядь. Понимаешь, смотки эти, хую всю эту. Не утащишь ты туда. Как Господь позовет. Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живи с миром, Коля, наливай в пизду.
1: Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в миру. Месяц, конечно, это дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля, летим мы, сука. Не, это мы... В Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот, а сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, бля. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, бля, для такого большого самолета, бля. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну, так, более-менее маленьком, сука, тоже голландской компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуёвые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету. Сука, хочется в Москву. Думаю, а сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не. Не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота, и вот и поездка подошла к концу. 12-й самолет, ебать, колотить, блядь, сели, мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он, ну, там по-английски говорят, спасибо, мол, за полет, хуё-моё, там все вернулись, там все спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет. Welcome to New York, блядь. Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали. Как Нью-Йорк, блядь? Опять объебали. Выяснилось, наверное, действительно. Ну, тут все как заржали, блядь. Даже американцы какие-то с нами ехали, блядь, так как заржали все. Говорят, мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк. Я говорю, ну, нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, Коля, самый драгоценный. Вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения.

0: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот пящих-пых, блядь! Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, бравор, пу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившие корочки. Бля, какие корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь. Чувак, Денис Кравченко, бля, читаю, бля, щепелявый матершинник, бля, это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь, ну, щепеляю, зубов всех нет, нихуя, бля, нечего сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, зачем называется? Кража со взломом, бля, это статья, бля, вот под такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля, а то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в румящих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезли в камеру, ходите, блядь, блядь. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. Бля. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, встретимся в руме сих пы. Вот теперь я сижу, дрочу хуй, жду, когда выйдет «Убить Билла 2», блядь. Хотя, ты знаешь, ничего нового там, видимо, не подчеркну. Еще несколько боев на палках, на хуялках, блядь, на мечах, на цепях. Ну и, конечно, Биллу пизды все-таки дадут. А то иначе нахуй снимать все это. Думаю, что, конечно, после 4 лет ебова в коме, блядь, он ее останется жить. Конечно, она останется жить. И обязательно отомстит, Коля. Отомстит. Я хочу, Коля, Коля, там, такой, то сейчас наливай, да? Наливай. Я хочу выпить за то, чтобы нам, блядь, с тобой никто не мстил, блядь, и мы тоже. Пускай там в кино он Тарантино, блядь, Кварантин, у него пускай все отомстятся, блядь. Пускай нас это не коснется нахуй. Меч, блядь, самурайский. Так что ждем, Коля, Билла 2, блядь, ждем. Наливай, Коля, выпивай.
1: И пошли мы к ебеней матери с тобой, корешь мой драгоценный, погуляем, свежим воздухом подышим. Ой, зима-то на дворе какая.
0: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется, издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино, ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
1: Ёпти, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать. И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы заграбастили нормальные городские-то, блять?
0: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, говорит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блять.
1: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
0: И вот они одна на одной эти казины, блять, стоят.
1: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как же 100%? Значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
0: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
1: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, сын, нахуй. Коль, все, ты глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебалься ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
0: заклятый враг, блядь.
1: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь! Тоже мозги ебет, сам же ебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, к колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Ну, ведь играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, блядь. Ну, в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, бля. Ты видел, нет? О, бля. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангри-Ле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй, не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони. Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а у нас все есть и есть и есть, блядь. Водяра-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытрясли. Они медленно вытрясают. Медленно, сука. А за углом уже джекпот. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квадли кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
2: Рыльце моё в сальце, бриллиант на палице, как...

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки –

Это мокко, я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и огурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и огурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

Тут, понимаешь ли, дело в море происходит, в океане, блядь. Плавают рыбки всякие. И ты веришь, нет, главный герой кто, блядь? Рыбка-клоун, блядь. А, Коля, клоун. Помнишь это? Как у нас кто-то кричал, говорит. Да разве это хуй, говорит? Это, говорит, клоун, ёпта я, мать. Не, не так я тебе говорю, блядь. Помнишь ли это? Говорит, разве, говорит, это клоун? Это, говорит, хуй, а не клоун, блядь. Вот, говорит, у Ваньки у нас, говорит, хуй, вот это клоун, блядь. А это рыбка-клоун. Она вообще такая маленькая, красненькая, с белыми полосками, блядь, такая. Она поэтому и называется все клоун, понимаешь, все, ну такая веселая вроде, да? Раскраска у ей такая. В океане живет, она вообще, кажется, я потом узнал, мне кореша сказал, она в аквариуме вообще не живет нихуя. Не может, бля, ей, ну не хватает ей воздуху там, хуй знает чего, бля. Она рот здесь, блядь, такой, какой красивый рыбка, давай к себе в аквариум засунем, блядь. И вот этого маленького-то пиздёныша, блядь, папку не слушал, нахуй. Так же, блядь.

кончать. Мне и 20 можно дать, но мне только 18. Очень хочется ебаться. Надевай презерватив, нам не надо в Тель-Авив. Ты еби меня в Москве. 18.

Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера схисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пришла, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь? Говорит, сука, надо выключать все телефоны все. И говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, отсутствую, ловят. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят, так, ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, со все вставят, так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль был, осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет.

0: песня просто отпад.
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мудрогосын. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блин. Надежда! И вот она-то мне говорит, чурга, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я даст-то. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка, такая, она как помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, хоть делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я говорю, работаю, я говорю, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаете? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь, корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. Возник город, блядь, начал расти. Мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал. Я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля кореша драгоценный. Народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол. Евпалбипифор Парамонов, блядь, заебенил. Так чего, блядь? Кроме этой фабрики. У него все было в порядке, бля, не будь советской власти. У него разбиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия электричества, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сыром виде хранится, блядь, сука. Нулевая температура, пизда, на складах. Ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля. При хорошей предпринимательской жилке какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный. Их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка, ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка, ростовчанка. Не помню, просто так поется, бля. Наша горочка, краса. Пулеметная Татьянка ее. Помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь. Низкий поклон, блядь, всем режиссерам, блядь, от всех цыган, называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он никогда такую скорость не ржвал, нихуя. Пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь. А то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция, чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь, давить как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пизданул на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, бля. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал Павлик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш мой драгоценный. А еще ты посмотрел «Ночной дозор», кореш мой драгоценный, блядь. А это не просто, блядь. Это большая глобальная картина про то, как чистые борются с нечистыми. Но на московских улицах, блядь. Ты веришь, нет, я когда глянул, думаю, блядь, не наше это дело, бля, кореш мой драгоценный, ебалы друг другу чистить, блядь, с нашими ебалами. Ты видел там артистов, блядь, наших, да? Ты вот сейчас сидишь, пьешь пиво Йосер, блядь, а там есть герой Йосер, блядь. Йосер, может, как его зовут? Он как бы светлый человек, начальник гор света. Намек понял, да? А почему не МЧС, а? Ведь можно было МЧС прихуярить. Самое прямое дело помогать народу, блядь. Вступление начнутся, сам видел, на мосту, как всегда, блядь, арки, хуярки. По Фрейду арки это, Коля, кореш ты мой драгоценный, это большие внеплановые половые игры, блядь. Но тут нихуя не произошло, никаких половых игр, блядь. Одно кровососество, блядь. Кореш мой драгоценный, столкнулись они, и, наконец, какой-то разъеба. Ебальщик такой какой-то, блядь, сморщенный, они потом его поцеловали с двух сторон. Говорит, ну, хуй с тобой, убедил. Ну, как Илья Муромец, победил, блядь, обнимая свой хуй, блядь, за два яйца, блядь. Хуйня, говорит, сколько вы будете ебаситься на этом мосту, блядь? Мост весь истоптали нахуй, арки все порушили, фрейдизма никакого нихуя, хули вы доказываете, блядь? Ну, мы, говорит, блядь, мы вроде как даже не за землю, мы за волю, блядь, за нравственность. За что, блядь, за нравственность? Вы куда замахнулись? А в чем же заключается ваша так называемая нравственность? Никто не может ответить. Хоть не может ответить, заткнитесь нахуй. Идите один туда, другой нахуй туда. Разойдись, две стороны ринга. Ты, говорит, будешь ночью, говорит, будешь бздеть, а днем бдеть. А ты, говорит, бздеть будешь днем, а ночью бдеть, блядь. И развел их на две стороны. Черные и белые, Коля, кореш мой дорогой, ты понял, нет? Как клетки, блядь, в шахматах. Черное-белое, черное-белое. Понял, нет? Что? У тебя в шахматах не белое? А чего у тебя? Коричневое? Да хуй с ним! Это просто так сделали, блядь, пизда. Нихуя не понимаешь, блядь. Имеется в виду черное-белое, разница, блядь. Контраст, блядь, все надвигается, все охуевает, блядь. Короче, они разошлись с мостов. И сразу наше время, блядь. Я говорю, там средневековое уебище, блядь. Даже какой-то паучок кому-то под жопу забежал, блядь. Думаю, это намек, сука, пауки ядовитые. Хотя в эти средневековые времена, блядь, в нашем этом поясе хуй ты найдешь ядовитого паучка, блядь. Это тебе не в Туркмении, нахуй. Тут там в Сараку в цепь какой-нибудь скорпион и не отпустит нихуя. А тут нихуя. Тут паучок укусит и даже в кайф. Но он в латах у него спрятался и в Сараку якобы укусил. Но толк от этого нихуя. Это просто к тому, чтобы потом в саундтреке, когда ты услышишь, Коля, паук плетет узор. Намек, понял, да? Все, паучок все-таки проскочил в сраку. Вообще, я мог бы здесь и не пиздеть сидеть тебе 3 года, блядь. Просто у меня сейчас настроение пиздистое, понимаешь, блядь? А ты, я тебе включил саундтрек, блядь. Ума Турман там, группа, блядь, да, записала. И там все досконально. Вплоть, блядь, да, ну я не знаю, блядь, даже до ножниц, которыми его захуячили, блядь. Хуй с ним, помирились они нахуй. Разошлись, блядь, говорит, только, говорит, блядь, всему свое время. Не пиздеть и не встревать. Ну, я, правда, не понял по картине, кто куда встрял, кто кого где-то наебал, потому что эти в основном почему-то ночной дозор почему-то днем бздят, блядь, то есть бдят. А те, сука, так просто появляются иногда, чтобы кого-нибудь спиздить, что-нибудь намекнуть, мол, типа, ну хуля вы, блядь, а хуля вы, бля, ну и разошлись. Так было несколько раз, говорит, ну не, говорит, не ваше дело, мы сейчас, говорит, это наше тело, блядь. Которая летела, блядь, понимаешь, хуя, понимаешь, там, блядь, начальник горсвета, бля, Меньшов, Вова, бля, это, сука, пиздец, артист, режиссер, ты видел его, да? Он же Гёссер, блядь, светлый князь. Вот мы сейчас Гёссер с собой выпьем, а пиво-то хорошее, правда, действительно, его, наверное, так и назвали поэтому. А там за за баллон, блядь, за ебон. Артист мне неизвестный, но тоже хороший, блядь. Ну, появился там несколько раз так. Ну, короче, пизды ему дали, и он как-то и отвалил. Ну, вас нахуй вы нарушаете, блядь. Ну, какого тут хуя нарушать, когда действие происходит уже не на мосту средневеком, а в Москве, ёпта, а может в Питере, а может в Рязани, хуй его не знает. Но почему на Руси? Тогда ты мне, сука, покажи, как наши с сисяками, с татарами на мосту столкнулись. Мне-то это понятно, черное и белое, блядь. А тут, блядь, средневековое воинство, паучки в сраку залезающие и всякая хуйня. И вдруг... Здорово, Коля, блядь. Коля, драгоцен. Да я не с тобой, здорово, пизда, это я рассказываю. Здорово, здорово, ты мне руку тянешь нахуй свою, потную, блядь. Я не к этому, блядь, я образно, пизда. Ну, не Коля я хотел сказать, Вася, хабенский артист, блядь, хороший, глазами с такими, блядь, губки толстенькие такие, блядь. Ну, ему бы, говорю, этими губами, блядь, пап, таких всех целовать. А он в монстры, блядь, подался, сука. Причем, как случайно оказалось, блядь, простая ревность? Простая ревность. Он, говорит, Антон, говорит, блядь, я, говорит, Гандон, я, говорю, ты, ёпта ему. Ну, баба ушла. Только поженились, блядь. Ну, баба тоже пизда и сюда. Я их все путал, блядь. Она светленькая такая. И там еще одна пизда возникла. То ли Светочка, блядь. То ли светленькая такая. Я думаю, штука одинаковые они какие-то, блядь. Не пойму нихуя. Та хоть очки для вида надела, блядь. Думаю, о, блядь, вот эта вот неизвестная артистка. В этом что-то есть, блядь. Но если бы играла известная, то обязательно бы играла бы ее... Это вот... Как ее, блядь, это маленькая такая Верочка, блядь, Глаголева. О, вот один в один. Ну, наверное, блядь, она маловато оказалась по сравнению с Хабенским, как бы, когда они идут по тропе, а режиссер прикинул, говорит, ну, возьмем, как говорит, покруче, в смысле, повыше, блядь. И жопой побольше, блядь, и прочими делами. Хотя нихуя этого там не видно, потому что темно, как в жопе у негра в некоторых местах. В некоторых местах. Это, конечно, не Годзилла, бля, где все темно в сраку, но темновато. Ну, это я перескочил, блядь. Приходит он к этой, блядь, находит объявление у меня. Артистка знакомая, хорошая артистка, мощная. Я, говорит, колдунья, говорит, ну что, крещок, блядь, все у тебя? Да я все знаю про тебя уже, блядь. Я, говорит, сейчас в ладошки только ударю, пиздец, все, сука, наступит, я, все оторвется нахуй. Говорит, я страшная, бля. Говорит, я верю, верю. Ну, вообще, конечно, пиздец все это, говорит, да. Ну-ну-ну, сука, сейчас я тебе как, блядь, она там, сука, на палубе целуется с одним монстром, блядь. Какой там монстр? Так хуилка какой-то, блядь, стоит. Они едут на рельсовом трамвайчике, целуются, блядь. Это она ему изменяет, значит, блядь, этому Антошке, блядь, Хабенскому. Изменяет, блядь, и целуются в засос. Прямо на этом, на корме, говорит, а хочешь сейчас они отцелуются, блядь? Он говорит, ну, я не знаю, что она там сейчас делает, я же не этот, не экстрасенс какой-нибудь. А сейчас хуяк! И та прям так целуется и говорит, пошел ты нахуй, блядь, как ты мне ненавистен. Ой, с тобой что-нибудь случилось? Типа Клара. Она говорит, не знаю, нихуя не случилось. Пошел нахуй, нам надо расстаться, бля. Представляешь, какие колдовские чары, бля. Ебать, колоти. А сейчас, говорит, я стукну, у нее в чреве-то ребеночек, нахуй, но, говорит, не твой. Вот тут она ошиблась, блядь. Дала промашку на всю его жизнь, блядь, и треснула жизнь, блядь, напополам его. Как срака, блядь, расколотая, блядь. Он все говорит, как не мой. Да пфу, ёпта мать. Ребенок еще не говорил, Коля, пизда. Не мой, а мой в смысле его. Ебать тебя колотить. Не мой он и так не мой. Он еще в чреве, блядь, лежит. Он еще нихуя и даже пискнуть не может. Не пердит даже, блядь. Может и попердывает, всем повышает, блядь, токсическое состояние мамы, блядь. Но, видимо, не повышал, потому что ей было похуй. Она целовала сосос на самой корме этого ебаного теплоходика, блядь. Но когда целовалась и сказала, не расстаться ли нам, вдруг упала в корчах. А колдунья говорит, уничтожим ребеночка, нахуй. Антоша смотрит, блядь, говорит, блядь, а чего, говорит, как же так, блядь. Вот тут тема абортов, Коля встает очень решительно, блядь. И я понимаю, блядь. Я, сука, не раз согрешивший в жизни, Коля, блядь. Я сейчас думаю, сколько же у меня было бы детей, блядь. Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь это же, ох, наказуемо, блядь. Это, понимаешь, в моем с тобой возрасте, блядь. А когда ты сидишь как хуй мамин, блядь, дрочишь, блядь, и набираешь на бутылку пива 3 дня, блядь. Как быть? Вот, сука, мозгов Господь не дает и денег в молодые годы, блядь. А надо, надо, Коля, кореш ты мой драгоценный. Надо как-то поощрять молодежь. Ёптать. Ну вот, в общем, поощрили, блядь. Короче, она говорит, что будем делать с ребенком, нахуй? Не твой ребенок. Он говорит, не мой ребенок, но его нахуй, блядь. Убить его в пизду. Она говорит, сейчас я только ладошками хлопну, блядь, и пиздят ребеночку, блядь. Ну, блядь, посмеялся вроде, говорит, ну хлопай, хули. Ну, не верит, ёптать, понимаешь? И тут врываются нахуй Сашка Самойленко с одной девчонкой, блядь. Кореша драгоценные из дневного дозора, ночного дозора. Они ее колдунят, они на нюх ее. Блядь, где-то тут, сука, происходит колдовство, блядь. Где-то тут что-то происходит. Прям врываются, и только она ладошками-то нахуй. А у нее сковородочка стоит, скворцы. Бля, на печечке, блядь. Что-то там скворочки какие-то греются, бля. А эта пизденка берет сковородку, как ей. Она только хотела свести руки-то, блядь. Чтобы ребеночку сделать выкидыш преждевременный. Вернее, не ребеночку, а его маме. А ребеночка-то выкинуть. Глядишь, он там по палубе покатился и выкинулся нахуй. И повис на пуповине. Повис, повис, блядь, да не повис нихуя. Она только руки-то, а ей сковородку между руками как заебенили. А она катается, она уже в экстазе, она колдует, блядь, брызги в разные стороны, слюни, блядь. И этот тоже с ней Антоша катается по полу, как по палубе корабля, блядь. Волны бьют в московской квартире, Коля, кореш, мы драгоценный. В этом торжество мысли режиссера, блядь. И оператора Тося, который качал камерой, как мудями, блядь. Все катается, блядь. Докатались. Эти влетели, сковородку вставили. Да, а, блядь, руки все оспарили, нахуй. Закончилось колдовство. Но ребеночек был сохранен. Для чего? Для того, что кореш мой драгоценный. Дальше идет развитие темы. В городе один ребеночек. Он ходит и ходит, блядь. С рюкзачком все ходит куда-то, блядь. Куда ты нахуй ходишь, блядь? Мама говорит, я ухожу в пизду. На работу, блядь. В мысли. Ну, все равно, что в пизду, лучше нахуй, блядь. На такую работу ходить. Никто не знает, где она работает, что она там, где чего, блядь. А ты, говорит, сиди, блядь. Ну, квартирка такая, знаете, я скажу, блядь. Ну, где я был, блядь? Ну, я и в Нью-Йорке не видел нихуя таких квартирок, блядь. Ну, то есть, понимаешь, тяготение режиссуры к голливудскому показу жизни имеется, конечно, блядь. Хотя все, что происходит у нас. Ну, где ты в пизде? Вот мы с тобой сидим, знаешь, в моей халупе, блядь. На жалупе, блядь. И где ты видел такие колонны, блядь? Как у мальчика в квартире, блядь. Где он живет, нахуй? Алые паруса? Хуй-то! Где мама, нахуй, возьмет деньги на алые паруса, блядь? Это только, блядь, режиссеры продвинутых московских театров. Есть у меня корешок драгоценный, Юрик, там прикупил квартирку, говорит, сейчас ремонт введу. Я говорю, не стал даже спрашивать, во сколько обошлась. Я говорю, а свою-то кому? Да продам, говорит, нахуй, надоело, блядь. Ну, это дело другое, Коля. Они же посуду не сдают, как мы с тобой, блядь. И толкутся около этих, блядь, контейнеров, блядь. Унизительных. А мы с тобой, чтобы набрать на 7-7-7. Мы-то раньше с тобой бабам 3 семерки, а себе говно всякое покупали. Вермут. Блядь. А сейчас 3 семерки хуй-то, если припрет, блядь. Припрет тебя, ты, сука, выскочишь, а я тебе могу подсказать, где взять. Бесплатно причем, блядь, сука. У Ромы Трахтенберга, нахуй, в кафе. Трахтенберг кафе. Залетаешь, правда, тебе тут сразу посрать дают, и $100 вход. Но портвейн бесплатно. Бесплатно получаешь, нахуй. Ну, прямо на столе стоит. Ну, $100, блядь, конечно, отдай, нахуй. Можешь, конечно, ее еврейские водки выпить, но за это надо платить. И поссать в туалете 10 рублей. Это ты отдай бабе, блядь, даже 20. Еще струю оборвут, скажут. Нет, за половину не доплачено, нахуй. Причем бабы такие, блядь, зверские там. Так что портвейн обойдется тебе, конечно, дешево. Ну так, относительно, я бы сказал, блядь, корешок мой драгоценный. Потому что магазины все уже закрыты, блядь. Еще до него надо доехать, нахуй. Берешь такси, пиздуешь, ну, на $150, и портвейн твой от Ромы Трахтенберга бесплатно. Бесплатно, кореш мой драгоценный. Так что я тебе сказал, кстати, за наводочку с тебя представится, блядь. Наливать, нахуй. Ну, короче, не в этом дело. Я отошел от мысли, блядь. Короче, сковородку вставили, в общем, пиздюлей надавали, блядь. Говорит, что ж ты, пидорас? Он говорит, ну я, сука, бля, в ревности, я, бля, в рыданиях, нахуй. А был ли мальчик, Коля, блядь, ты мне скажешь, бля, был. Ходит по городу, блядь. Так тоже все темновато как-то, пасмурно, ну как в зиме, блядь. Куда ты, нахуй, мальчик, едешь, блядь? В метро, блядь. Где тут, значит, Антоша, блядь? А как он случился так, что он, блядь, стал этим, блядь, тоже ебаным... представителем, блядь, светлых сил-то нахуй. Ну это ты сам вспомнишь, ну тебя в пизду посмотришь еще раз, блядь. Короче, он тоже, блядь, в ночной дозор вступил. Он ходит, блядь, мол, меня объебала эта вот ведьма. Я против них всех сейчас тут, сука, вся устрою вам, блядь, козью морду, блядь. И мальчика пасется. А встает с утра с похмелюги. У меня, говорит, это кончилось, нахуй. Это, блядь, а что это, блядь? Хуета, блядь, надо назвать вещи своими именами. Крови нету, блядь. Надо, говорит, там, говорит, брать, блядь, этих самых черных, блядь. Залупистых, блядь. А для этого нужно крови обязательно махнуть стаканчик, блядь. А он водки как ебанул, не помогает, блядь. Нету злости, блядь. Чутье не настораживается, блядь. Все притупляется, наоборот. К соседу хуяк. Ты, говорит, там принёс. Говорит, да, говорит, что я, говорит, там. К папе, говорит, своди, блядь. Говорит, пойдем, пойдем сейчас, сука. А папа, блядь, Валера Золотухин, сука, на рынке торгует мясом. Он уже с утра хороший такой, блядь. Говорит, пойдем, сука, в кладовую, блядь. Там морозилка, блядь, заходит. И в термосе для чая у него наливает мутняну такую, блядь. Это, говорит, чья? Поросящий? Он говорит, да. Говорит, поросячьи, говорит, они вообще, говорит, как люди. А, говорит, все органы подходят, блядь, сердце хочешь заменить, бери у поросеночка, писеночку, тот ли, блядь, все, говорит. Ой, блядь, и кровь почти похожа. Он как ёбнул стакан, говорит, блядь, хорошо. А мальчик говорит, ну все, папа, говорит, нахуй ты его привел, хуяпа, блядь. Он же, сука, белый, я же его чувствую, блядь. Хотя сам тоже вроде не негр, нахуй. Ну, разницу я так и не понял нихуя, в чем там сила радости, блядь. Короче, и этот кровь пьет, и тот кровь пьет, и всю нашу народную, Коля, кровь дуют, блядь. И все хотят человеческой, говорит, свинячью, говорит, не буду, ну, нахуя нам не нужно. Ну, говорит, если он пьет, говорит, кровушку, блядь, это к хуевому. Если светлый пьет кровь, значит, он готов съесть черного. Ну, короче, там всякая хуйня, горсвет, Меньшов сидит, Гёстер пьет, нахуй, говорит, все по местам, говорит, ну, и МЧС, кули, у них и машина, блядь, МЧСовская, и там Семёныч сидит какой-то, блядь, кувыркается, а на одного хуя напали, тот рукой машину перевернул. Стоять, говорит, блядь, я алкоголик, блядь, говорит, а хуй, да, а, говорит, алкоголиков не давите, на дело ехали. Семёныч тот, сука, с 41-го года, как понимаю, где-то ебашил, блядь, в пехоте, нахуй. Но нихуя не изменился, блядь, с тех пор. Видимо, так и застыл, блядь. Что-то он какой-то увидел какое-то роковое, блядь, знамение, блядь. Но хуярить по полной программе. И главное, через сплошные полосы, блядь. Для гаишников находка, сука. Но у него, блядь, правда, это... Мосгаз на этих нарисовано. Мосгаз, горсвет, ебать ее колотить. Аварийные нахуй. А через простые, бля, хуяк повернул на Ленинском проспекте, бля, поехал как хуй на рога. Народ расписывает. Один только вот этот алкоголик не отступил, блядь. Руку поднял, говорит, стоять. И он через него как ебанется, бля, перевернулся на колеса, встал и поехал, бля. Хули, силы светлые, блядь, помогают. Короче, блядь, этот Хабенский ебенит за мальчиком, блядь. И видит эту белую девушку в метро. А это что за пизда? Чем-то она меня привлекает. Привлекает, блядь. Чем? Воронкой, блядь! Чем она тебя привлекает? Да не той воронкой, Коля, пизда. Это, блядь, тут гораздо все философственнее. Это ты пизду имеешь в виду? Да, они порой привлекают нас своими воронками, блядь. Да так привлекаются, сука, туда, как в эту воронку западешь, пятки, блядь, торчат одни, нахуй. И не шевелишься нихуя. Такие воронки, блядь, что я тебе задам. Вот он к ней приглядывается, а мальчика не отпускает, блядь. Кто мальчик уже насторожился, кто тогда за мной, блядь, тут наблюдают, сука. Он очки-то надел, блядь, темный этот, блядь, пляха. Антоша, блядь, к нему крадется, руки трясутся, блядь. Он говорит, блядь, я думаю, что за него кровь хочешь попить, что ли, блядь. Не пойму нихуя. А мальчик пиздует по неописуемому маршруту, блядь. Куда-то, сука, в парикмахерскую заебенил, блядь. А там, блядь, его уже поджидают с ковшом, блядь. Какая нахуй воронка, блядь?
1: С ковшом, с ножницами, блядь, парикмахер.
0: Илюша, блядь, Лагутенко, знаешь, такой, мяу-мяу, так поет, блядь. Ой, блядь. Хороший такой чувак, такой, мумитроль такой, блядь, мумитроль. Ну, на троллем там и был, блядь. С подружкой, блядь. Говорит, кровушки хочешь, бля, в рот мячих пых. Сейчас мальчоночка придет, сейчас попьем нахуй. Так нашего Антоша туда, сука, блядь. Говорит, мальчик, ты где, блядь? О, мальчик, мальчин, блядь, затаился. Они уже мальчика уже начинают из него кровушку-то попивать. Ну, тут Антош соображается, вот тут монстры. Они периодически появляются, исчезают, появляются, исчезают. Они раз, появились. Он говорит, а, блядь, я вас так раз так, короче, ножницами ему, блядь, засадили. С обломками, бля, Коля, бля, он мучается, бля. Эта баба кричит, Мандрюсенька, блядь, сынок. Ой, в смысле, какой нахуй сынок, блядь, любимый мой нахуй, блядь. А его хуяк об кафель, блядь, головой. Ну, короче, на кресло он как бы сел. Ну, короче, он сначала там крался к ним, блядь, зеркало. Их, это же, блядь, ну как сказать, они же, блядь, эти... отморозки там это, блядь. Их надо увидеть только в зеркало. Он зеркалом ему поебалу ножнями в сраку, блядь. И во всякие места, блядь. Ну, короче, блядь, этот лежит бездыханный, блядь. Этого, оказывается, он замочил об раковину тыквой, блядь. У того все семечки высыпались нахуй из тыквы, блядь, тут лежат. Мальчик тоже где-то пробзделся или убежал. Хуй его знает, блядь, понимаете? А эта баба натерпелась его. Сука идет в одной комбинации, нахуй. Думаю, все у них же привычка ходить в комбинации по улице, блядь. Ну, она забыла, что она думала, что она невидимая, ее все видят нахуй. Все говорят, о, бля, баба в комбинации, о, нахуй. А там еще пизда одна едет, блядь, на своем ТТ, блядь. Ауди ТТ у нее. Я на Фриске, блядь, такая немецкая актриса, блядь. Значит, она пиздует на ТТ, блядь. В кармане у нее, блядь, не ТТ, конечно, блядь, но там что-то тоже, блядь, лежит нахуй. И банку с кровью ей протягивают. Пей, мол, пизда. А сама на автомате хуярит. Таз от баночки тянется. Пыты, маму, пыты. Хуй тебе, блядь. Пыты, пыты. Говорит, да дай ты ей попыты. Она нам сейчас все расскажет. Хуй-то. Не рассказать, я их знаю, говорит, блядей. А, ну да, она темная, правильно, блядь. Вся она темная, блядь. Ну, немка, ёпта. Короче, блядь, она темная. Она говорит, мы, она нам должна, блядь, этого мальчика достать в пизду, блядь, или из пизды, откуда угодно, нахуй. Ну, дай кровушки попытай, бля, в банке. Полная банка, бля, такой мутняный, бля. Где набрали, сука, хуй не знает, блядь, ни одну свинью замочили, блядь. Эту трехлитровую банку, она как ёбнет об дорогу, говорит, вот хуй тебе, а не крови, блядь. Вот когда поймаешь мальчика, вот и соси из него всю кровушку, блядь. Вот он наш должен быть, блядь. Ну, нахуй, думаю, мальчик этот летался, блядь. Глазки такие маленькие, такой, блядь. Хули он там с рюкзачком ходит? Кому он там насрал всего, блядь? Ну, а мама, короче, оставайся, блядь, мальчик. Я пошла нахуй, блядь, и ушла. И к нему, естественно, все эти силы потянулись, блядь, со страшной силой, блядь. Прости за тавтологию, блядь, Коля. Что? Не знаю, что такое тавтология? Это когда туфту на уши вешают, блядь. Тавтология называется, блядь. Вот я тебе вешаю сейчас сижу, блядь. Короче, сила зла, бля, к нему, а он отбрыкивается и говорит, не входите нахуй, блядь, они там тоже, сука, такие всякие хитрые, блядь. Но надо тебе сказать, что в это время, про воронку, помнишь, я сказал, блядь, воронка-то расширяется, блядь. Она засасывает в себя всякие, да нихуи, Коля, блядь, это другая воронка, блядь, события, блядь, самолет летит, и в это время, блядь, мол, намек философский, блядь. То есть, не дай бог, где-то в Зимбабве кто-то задавил муравья, в это время в Америке рухнули два небоскреба, бля. Понимаешь? То есть, не задави, не убей, не укради, нахуй. Там самолет поднимается, а у этой пизды воронка. Она говорит, ты страдает, блядь. А в это время самолет может ёбнуться и явно к этому все ведет. А воронья, ебать, колотить, Коля, как у Хичкока, нахуй. Не знаешь, Хичкока? Ну, посмотришь, как-нибудь типа, привезу тебе что-нибудь, блядь, из старенького, нахуй. Фильмы ужасов, блядь. Когда там говорящие птицы кого-то заебали, заклевали. Такой, ну, вороны, блядь, везде летают. А тут просто, знаешь, ну, все обосрано воронами, нахуй. Все, они как взлетят. И неоднократно причем. То есть намек на злодейство, блядь. Хотя ворона обычный житель нашего города. Все помойки ихние, блядь. Какой-нибудь голубок заболел, они его тукнут, додолбят, блядь. Добьют. Санитары, ёпты, мать. Куль над санитарами измываться, блядь. Так вот эти санитары города летают в черных лучах, в темноте. И каркают. Гёсер, блядь, как великий маг, созвал всех гор свет. Говорит, везите мне этого бедного Антошу. Его ножницами порезал этот самый мумий-тролль, ебать, его колотить, блядь. Прям его на стол доклада, нахуй. И прямо, сука, блядь, тут я увидел, Коля, своими глазами, блядь, то, что делают малазийские целители, ебать, их колотить. Он прям пальцами ему прям в живот как залез, нахуй. И туда куски-то вынимает все, нахуй, с остатками кала, мочи и прочих испражнений, блядь. Говорит, вот, говорит, Антоша, как ты охуел, блядь. Как тебя объебали, блядь. Говорит, ты там кишки-то не все вынь у меня, пизда, блядь. Я великий маг, светлый, Я, конечно, светлый, но могу, конечно, и ошибиться, блядь. Но, слава богу, я работаю без ниток, без иголок, так что ничего у тебя там не забуду внутри, блядь. Так, если, блядь, какой-нибудь, блядь, коготок отвалится, у меня ухом с тобой переваришь, блядь. Короче, блядь, сделал операцию, так что темно, хуёво. Встал, пошел, говорит, ну, говорит, теперь, говорит, ты, говорит, должен там мальчика спасать. Говорит, надо его пасти, там до него добираются. Мне, говорит, есть сигналы, нахуй. Воронка сигнализирует, блядь. Во-первых, там самолет сейчас ебанется, блядь. Мне, говорю, вообще, блядь, не до вас. Руки просто некогда развести, нахуй. Не говоря уже о другом. Потому что надо разобраться с этой бабой. Какой бабой, говорит? Откуда воронка-то идет, говорит, блядь? Ну вот я видел, говорит, там в метро одна баба, говорит. Что-то она меня привлекла. Говорит, это она и есть пизда. У нее очень большая воронка, говорит. Ну по ней не скажешь нихуя, говорит, блядь. Да пизда, говорит, не про то, я говорю, у нее, в смысле, энергетическое поле дырявое. Чего-то она хочет. А выяснилось, что она еще девочка. Ебать, колотить. Коля, корица, мудрецыны. А бабе ебаться так хочется. И воронка-то у нее свербит. И вот в эту воронку чуть самолет не залетел, пизда. Ты понимаешь, нет? Для чего хотелось ебаться, как она притягивала в себя все. И он вовремя ей заткнул эту воронку нахуй. Пришел под видом. А говорит, где? Она, говорит, врачом, говорит, подвизуется. Ну, врач-то хуёвый, но диагноз может поставить, правда, тоже хуёвый. Но, говорит, мне надо на дом прийти. Я думаю, там темно, ночью, блядь, она сидит, не спит. Ну, пизда чешется, пойми, блядь. Ну, так ей хочется ебаться. И вроде она не страшненькая, но, может быть, что-то преодолеть не смогла, блядь. Каких-то внутренних стыдов. Значит, многие бабы от этого мучаются, Коля. А может, очень это девственность тяжелая, блядь. Бывает, и хуй пальцем проткнешь, нахуй. Бывает такое, блядь. Хоть ручкой от сковородки ебашь, блядь. А мозгу-то затаилась, что я до сих пор девочка, блядь. Не блядь, а девочка просто, блядь. Я говорю, как же так, мне жить тяжело. И воронка расширяется, засасывает всякие предметы, блядь. А в самолете сидят, пизда какая-то едет. Ты, говорит, Вася, в зеркало посмотрел, когда назад вернулся? Он говорит, да хуй с ним, с зеркалом. А напрасно, бля, Коля, я всегда, сука, раз и ебался. И улыбнись. Если возвращаешься, сука, домой, забыл ключи или еще какую-нибудь хуйню, оберись, улыбнись и иди. И пойдешь радостным и светлым, пизда. А это, говорит, нет, говорит. И самолет хуяк, и ворона, блядь, ну, вороны зловещие птицы. И в турбину самолета, ну, об этом поется в песне. Я тебе рассказывать долго не буду, ты только когда титры будешь смотреть, послушай песенку, блядь. Ну, ворона пролетела, нахуй, самолет начал ебеться. Ну, тут, блядь, маг, нахуй, блядь, гёсер как... Напрягся нахуй, говорит, самолет опять подпрыгнул и опять полетел. Говорит, мы опять выровнялись, мы ебесим дальше, бля. Говорит, турбина нахуй пролетела. Нам, говорит, другую кто-то вставил, блядь, в сраку. И летим, летим. Ну, короче, летим, опять все хорошо. Короче, говорит, ну хули делать, ну как нам без этого-то нахуй, блядь, кореш и драгоценный. Знаешь, такой артист, блядь, знаменитый нахуй. Он сейчас везде, Гоша, Куценко, блядь. Ну, хули, блядь. Мало артистов, блядь, Мумитроль, ну, Мумитроль, его народ в лицо хуёво знает, говорит, блядь, Фриски тоже немка, нахуй, её никто не знает, нахуй, этого, ну, Меньшова только что, блядь, Забулон тоже так ебальца не очень видная, блядь, ну, Хабенский только раскручивается, бля, давай позовем Гошу Куценко, он уже раскрученный, нахуй. А он вылитый Миша Казаков в молодости, блядь. А святое место пусто не бывает, Миша Казаков постарел, хотя у него есть сын Кирюша, блядь. Вылитый папа, нахуй. И вылитый Гоша Куценко, блядь. Но, видимо, характер говно. Никто с ним не ходит. А с Гоши Куценко все. Вот видишь, блядь, для чего зависит, блядь. Судьба человека, нахуй, Солохов, пизда. От характера, блядь. Вот у Кирюхи он хороший, блядь, Кирюша хороший, а характер говно. А Гоша хороший и характер хороший. Может, знает, кого послать, но не посылает, когда не надо. А когда надо, пошлет. Поэтому ну, все, я, блядь, он на Хаммере ездит на втором, блядь. Да, Коля, а на одну заправку две наших зарплаты с тобой на этот Хаммер уйдет, пизду. А он ездит хоть бы хуй по деревне, блядь. Зовут Гошу, нахуй, Гоша. Он электриком работает, блядь. В бане, нахуй. Или хуй знает где, это уже не важно, блядь. О, а, он там кино какое-то крутит, нахуй, в этом. Только, говорит, я к жениться собрался, ёпты мать. Грибка попарить, нахуй, помочить. А ты что, не ебал, что ли, давно? Смотри на свое ебало, блядь. У тебя наебали написано, ебу всех, кого попало, блядь. Причем без перерыва, нахуй. У него еще такие благородные ноздри, он так их вдул. В смысле, ну, бабе-то он вдул до этого, а ноздри вздул и говорит, ну, блядь. А он такой, значит, лысеватый, что тоже говорит о том, что он ебака еще тот. А ему парик надели, нахуй, чтобы не выглядел разъебой. Причем ему идет, сука, такой брунет, блядь. Битлос такой, битлоган, пиздует. И на эту Свету говорит: выеби ты ее наконец. Да говорю, я женись собрался, я не могу всех ебать подряд. У меня сейчас пост, ёпты мать, святое дело, мне семь не надо скопить нахуй на родное оплодотворение, блядь. Нет, выеби, блядь, по приказанию Йостера, иначе у нас воронка, у нас самолет засасывает пизду. Заткни воронку нахуй. Он ее догоняет, значит, где-то на летном поле, говорит, где-то она пиздует по тропинке. Видимо, живет где-то недалеко, блядь. Почему на самолет все это действует, блядь? Говорит, я вас, мол, хочу выебать. То есть она говорит, как прям так? Он говорит, ну, сначала часику кофе, блядь. Она говорит, ну, в принципе, я давно не ебана. Она призналась и говорит, ну, хули, пойдем. А он, значит, задумался о жизни и говорит, да, блядь, и забыл выебать. Кофейку-то попил, блядь, то все. Говорит, а что, сказать-то хотел, не сказал нихуя. Говорит, слушай, пойду-ка я нахуй, у меня там жена, блядь. Все-таки человеческие чувства, они, блядь, сильнее. Вышел нахуй, ну ты мудак, ебать, все ж ты, говорит, воронку-то не заткнул. Она, говорит, блядь, уже самолет уже наполовину всосался, блядь. Говорит, ебать, колотить сил, говорит, мужики нету, хочешь личной жизнью заняться, в пизду. Вот так его, говорит, ну садись, мудак, блядь. Его в этот фургон нахуй, аварийный, блядь, и говорит, везем тебя к хую на рога, будешь там разбираться, блядь, с Йостером, нахуй, в пизду. Тут же Вулон появляется, тоже говорит, хули вы тут мозги ебете, отдайте нам мальчика, блядь, мы с ним нихуя хуёво не сделаем. Он один, его вообще папа хотел замочить, и все на микроскопическом уровне жизни, блядь. А папа, он же Антон Городецкий, смотрит, мальчика пасет, он у него там следит в квартире, говорит, ну, мне пора ехать, но сейчас приедут другие, тебя, мол, спасти, блядь. А та пизда от мумии тролля, Андрюшенька, блядь, крови хочет, блядь, ей жить надо, блядь, плачет, сука, вся, в комбинации которая. Бегает нахуй. Она уже приближается к этому мальчику. Она говорит, возьми мальчика, сука, блядь. И говорит, Завулон, блядь, отомсти за Андрюху, блядь, за нас, за всех, блядь, святое дело. Она говорит, ну мальчика, блядь, я ему, сука, отсосу. Ну, в смысле, мальчику все рано отсасывать кровушку, в смысле, блядь. Он говорит, ну, мальчик такой наполненный, блядь, ну, нормально, питание хорошее, блядь, мама кормит, но, правда, вся отсутствует, нахуй. А я думал сначала, что мама вот эта пизда с воронкой, блядь, а это, конечно, не мама, нахуй, а это врач какой-то скорой помощи, хуй знает кого, блядь. Ну, ладно, хуй с ними, все перепуталось, нахуй, все смешалось. Но это философия, Коля, это философские мысли, блядь, все это вороны летают, блядь, это не ебаная, блядь, воронка расширяется, самолет летит, Завулон кричит, ебитесь вы все в рот, нарушаете договор. Вот нихуя не нарушаем, блядь. Йосер говорит, мы все в свое время, блядь. Вы дневной дозор. Значит, вы бдите, блядь, днем. А ночью бдите, блядь. А мы днем, мы всех сечем, нахуй. Там еще какой-то хуй приехал на разборку. Вы все делаете, блядь. Дайте нам мальчика. Хуй вам в сраку, а не мальчика. Там еще, ой, блядь, там еще у него эта сова прилетела, блядь. Ему дал этот сову, говорит, наблюдай, говорит, за ним, паси. Сова сидела, сидела, охуела совсем. Превратил в женщину, говорит, давай ебаться, в конце концов. Хватит мне уже в этом пере сидеть, блядь. Перья, говорит, жарко, сука, блядь, топлю хорошо сейчас. Отопление охуительное, блядь. Галя Тюнина хорошая актриса, бля, кстати. Она так села, и даже сиську показали у нее. Вот. Она не красотка, конечно, но мила, мила. Она в ванной, значит, перо плавает, и сиська торчит там одна. Ну, ничего, могли бы побольше сиськ показать, ёпты мать. Ну, что там? Это в комбинации. Ну, чуть-чуть секса прибавить. Я всегда, ты знаешь, Колян люблю, бля. И народ легче смотрит. Глядишь, какой-нибудь монстр другого монстра выебал. Ну, не, я не имею в виду эти вот садомазохические связи, блядь. Какая-нибудь монстриха. Какого-нибудь монстра, блядь, или наоборот. Это вот это все. Это такая вот великая полигамия и великая ёбова в мире должно происходить, несмотря на то, что существуют черные и белые силы, блядь. Что же, они не ебутся, что ли? Мы тут все сконцентрируем на мальчике. Давайте мальчика, кровь из него откачаем, бля. Вот не дам откачать, а мальчик допер и говорит, папа, Антону-то, блядь. А он уже сам говорит, ты, говорит, когда родился-то, блядь, тебе сколько лет-то? Говорит, да 12, говорит, папа. Говорит, точно, когда вот это на палубе они целовались, чуть выкидыш не случился, нахуй. Когда сковородку этой пизде воткнули, и мальчик остался жить. Так он родился, так сынок, бля, он говорит, хуй я тебя, не сынок, бля. Ты ведь меня хотел убить, блядь, папа. Хоть как я хотел убить? Ну, абортировать, нахуй. И папа вспоминает, действительно хотел, но не вспомнил все. Говорит, да меня оговорили, блядь, сынок, это ты же не мой сынок, ты был чужой. Он говорит, какая тебе хуй разница? Даже если я чужой сынок, блядь, я тоже жить хочу, я тоже живое существо, и вот тут Коля, блядь. Вся камера же рыдала. Ну, прости, какая камера в пизду? Вся моя кухня, нахуй, Клавка, Зинка, все рыдают в судорогах, нахуй. Мальчик нашел отца, но не воспринял его. Ты, говорит, мне хотелось, сука, задушить в чреве матери, блядь. Вот хуй тебе. Пойду к тете, нахуй, в комбинации, а тетя стоит на крыше и говорит, иди, мальчик, я тебе отсосу. Он, ему, конечно, было интересней, чтобы ему отсосали, блядь. Он даже не знал, чего. Крови, говорит, отсосу у тебя. И, блядь, мы уплывем к черным силам. Говорит, вот, папа, за то, что ты хотел меня уебенить, я уйду к черным силам, а ты оставайся со светлыми и ебитесь вы все в рот. На что там какой-то товарищ подвел итог. Подъехавший говорит, да, Завулон там появился, естественно, там все эти забалоны, бля, говорит. Ребята, бля, как договаривались нахуй? Мальчик сам выбрал, блядь. Мы никого не неволили, блядь. То есть темными силами стало больше на одного мальчика, а потом озарело человека. Так что, Коля, думай, сука, перед абортом, блядь. Думай, блядь, когда решишься на какое-нибудь такое поганое действо, каким боком тебе это впоследствии выйдет. Недаром, блядь, подчеркнулась философия, нахуй. Короче, самолет посел, Коля, ты не бзди. Сел, нахуй. И все такие потные, довольные, блядь, потому что воронку наконец заткнули, нахуй. Чем заткнули, правда, не помню, блядь. Ну, каким-то хуем заткнули, слава богу. А вот с мальчиком промашка вышла. Тут всех, блядь, понимаешь ты, воронок-то не позатыкаешь, блядь. Опять философия, нахуй. И опять я тебе говорю, если где-нибудь какой-нибудь паучок, сука, задавлен, то это может выйти большой трагедией на другом краю земли, Коля. Так что, когда идешь по земле, думай, кого топчешь. Может, ты, блядь, сынка своего затоптал в чреве, кореш мой драгоценный. Вот такая философия. А при чем тут черные и белые, Коля? Хуй ее поймешь. Ее философить можно было и так рассказать. В рот мне чихпых. Налей да выпьем в пизду. Устал я, да и в горле пересохло, блядь. Мальчик-то остался жив, блядь. Слава богу. Только стал, говорит, черным. Но не негром. Ну, Коля, как ты догадываешься, раз собрались снимать вторую серию, а добро всегда побеждает зло во всех русских сказках. Ты понимаешь? Ты фантазируй, фантазируй. Стиль-то называется фэнтези, блядь. То есть могли бы назвать русская народная сказка. Разъёба Гёса, типа, и неуебительный Завулон, блядь. Русская народная сказка. Колобок, ёпта. Нет, блядь. Фэнтези. И тут слава Голливуда не дает покоя. Не дает покоя, блядь, вороны фэнтези. Так что ты, Коля, фантазируй, фантазируй, фантазируй. Как ты думаешь, что с мальчиком будет во второй серии, если он сейчас черный? Ну, из двух раз. Ну, хуй с тобой, потом додумаем.

0: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот Ричусечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот Ричусечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну вот, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый, весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, ну, Кончак, говорит: «Гарик, в рот мне сих пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, не, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
1: Наливай, пиздец. Наливай, нахуй. Наливай.

Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптыть, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку-то сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего от сюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна. Это вот я еще был поэт, этот ебаный, бля. Ой, хороший мужик, бля, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, бля, говорит, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, бля. Оказывается, я выяснил, бля, и Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, бля, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучий слез, и вместе с ним помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, наслабвания, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним ворот, блядь, сих пых. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь. В крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, Симон служил там бабе какой-то, бля. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся дух, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой, нихуя ни слова, бля. Более того, глух,

0: силы, блядь, да хуя! У них той силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты все весь спотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля, а силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля, он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обселишь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Он, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, собачка бежит, бля, он говорит, му-му, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, му-му, бля, ну, она поняла, что она му-му, бля. Значит, она ему вроде как родная, бля, у нее подобрал, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочет сейчас там, понимаешь, бля, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, не силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде на всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты уже доски, блядь, ведь и хуем две доски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него сидит, бля, все, чё, бля, слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля, у гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука, и тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля, с травы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля, она все подряд жрет, бля, ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сра, блядь, как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, как все, барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя, сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрёв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука.
1: Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбаный.
0: Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед му-му ёбнет, собачка, бля. Ну, дреснула, бля, подпрыгнула, бля, хуяга, обдресталась, это гороху, бля. Она хуяк пискнула, как пизданётся, бля. Ой, ёбты, Герасим, бля, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там кушает, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пизда, ну, вышли, объясняет ему. Он, бля, му-му, бля, ой, ёбты, а, му-му насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, бля. И наши муму хватает, бля, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, бля. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кабель забегал, блядь, сиранул, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, врет, бля, всех, бля. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец! Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму. Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля. И трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты черешь, бля, собака. А собака, ну-ка, не понимает, она ветвит. Ну, маленькие, бля, глазёнышки такие, бля. Ну, ретирпир, бля. Иди нахуй, мы, говорит, пишем записку. Утопить в пизду. Неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот на всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочи, бля. Значит, он не мог, блядь, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, блядь, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опор, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькие твои.

0: Это сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, урод мясих пыль. Чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, блядь, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него что-то ебло, блядь. Он ее хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду в озеро, блядь, пиздец, как му-му, блядь. Вернулся назад, говорит, блядь, мешок бросили, тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохся, блядь, заглохся. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все, блядь, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сараку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуял же, слышишь, охуял? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всю такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, горячо.
1: Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, блядь, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, и все, сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный. Как она, житуха-то, бля. А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёб сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет? Непросто.
2: А Новочеркасск, столица казачества, можно сказать. Они там, понимаешь, как, сука, бежали-то самые дисциплинированные, оказывается, сука. От крепостных-то. Они сразу в роты, в лавы нахуй объединились все. Говорит, ты атаман, говорит, ты, говорит, стольник, блядь, стольничий, блядь, сотничий, блядь, там и прочий, прочий. И главные лампасы. Коля, без лампасов ты никто, нахуй. Ты не казак. Чем ширше лампасы, тем лучше, блядь. Ну, главное, чтобы отличать можно. Можно вообще из лампасов штаны. Но это будет хуя. Будут просто красные штаны. Шаровары, понимаешь? Не поймет народ. Но главное, чтоб синие штаны и лампасы, блядь. Тогда тебя поймут и зауважают, блядь. У них еще так, говорит, все, говорит, галифе надел, еще посмотрим, у кого они ширше будут, блядь. Это вот Шолохов отразил, блядь.
0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля.
2: Вчера, ты представляешь, нет?
0: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, и это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними.
1: Я свои ебало искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля. В рот мы от них пых все совместили. Какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь. Какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат. Какая-то хуйня, блядь. И главная, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь. Фотка моя, блядь, родная, детская. Ну, спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта. Спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь. И написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, сура, увы, освоит все богатства русского языка, а? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то... Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе... Сюр-сюр на ухо, блядь, и раю... Ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например... О, что могу сказать, блядь, например... Увы, только вот это, блядь. Девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь. О. Ну и хули об этом говорить. Лучше кассет послушать, блядь. Что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользует, блядь. В рот на всех пых. Их не так много у женщин. Немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь. Правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то? В рот на всех пых. Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюру Пу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет. Ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а он говорит, это же частное письмо, а вроде на сих пор, ну написал Вяземскому, отодрал он эту Аннушку Керн, блядь, что-то великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! В рот мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, Он Пушкин, он великой любовью к Анну Штукерн, а потом писал: с божьей помощью отдолбал Анну Штукерн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, бля. Он подписал: Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что еще это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, бля, получается, бля, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал: пошла всех нахуй, бля. А потом сказал: милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говорят словами того же Пушкина, бля. Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал. Я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного был там до хера. И главный вот этот мукомол, Евпал Бипифор Парамонов, бля, заебенил. Так чего, бля, кроме этой фабрики? У него все было в порядке, бля, не будь советская власть. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, бля, городе холодные ручьи, блядь, и поставил, сука. Экономия на электричестве, блядь, рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде хранится, блядь, сука, нулевая температура, пизда, на складах, ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля, при хорошей предпринимательской жилке, какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный, их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка, не помню, просто так поется, бля. Наша горочка роса. Пулеметная Татьянка ее, помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь, низкий поклон, блядь. Всем режиссерам, блядь, от всех цыган называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топсит, давит, блядь, там все. Да никогда он ее, не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он никогда такую скорость не ржвал, нихуя. Пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь. А то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция, чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, бля. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержит фабрик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный.
3: Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то: и счастье не выносить, блядь. И ведь пошли на такой риск. Вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушать его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сейчас... Вот опять, здорово, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинься, расколешься, блядь. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мужско, блядь, хуй их не знает кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе тот сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля. Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля. Ты понимаешь, нет? Это же устав, бля. О, где порядок, о, где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется, вот это самое верное, Колян, самое верное, и портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.
0: Кот, ты понимаешь, так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже вот такой, он так постепенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там, шахтенки заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьмёшь, блядь. Прям, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить, нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, не совсем, бля, такой. Ель ножки волочит, блядь, где-то он там у него прокопчик там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь, ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь, он хоть там молочком, блядь, к сиське припадёт, где-нибудь там отсосёт чё-нибудь, блядь, молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, всё. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квёленький всё раз, вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит, что ты, блядь, коровок, ты не пугаешься, блядь, он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, тихо, в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбирается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой, он погалезит, смотрит, бля, букетиком. А красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, этот, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты-то вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопчик заступил, говорит, я, говорит, ой, постарше, блядь, говорит, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, а кусков захотелось, говорит, я, блядь, дам, а кусков. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, а кусков все нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, бля, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпты, или наоборот, бля, в конце концов-то, ёпты мать. Ну, заходил Кусько, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать его сам. Говорит, я, говорит, так Кусков, сука, я тебе дам, а Кусков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сучка, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопчик, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный, этот, барин, говорит, выпей ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь, там хуй за тоннаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделать-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопчик говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну я в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, моему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь?
4: Там все сидят, не пердят, блядь. Сколько там процентов, бля, план нахуй? И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас... Вот тут барин заступился на него нахуй. Говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит. У него хорошо получается. Мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс. Говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Неживое, блядь. Он говорит, в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну, ёб твою мать. Да что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. Я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь, это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То-то мне выебывайся, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь, ну пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, он посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
5: Вот нормальный секунд. Раз, я остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов.
6: Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
5: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуядьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал...
4: как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь, вот так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень ты и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопий с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими базами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёб ты мать. Он, может, Данилович, он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он вот чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну, куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься, нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы, совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка сегодня, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалкой, камень разосветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она ведь самая смешная, блядь. Сисюшка, знаешь эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках. Но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Да, блядь, на площадь, видишь, вышли, блядь, футбол посмотреть. Посмотрели, нихуя себе посмотрели, блядь. Чтоб я так смотрел, блядь. Еще, говорит, мы еще покажем, блядь. Еще, блядь, урежем несколько юношей, блядь, и девушек, нахуй. И японцам еще раз пизды дадим. Ну, я думаю, блядь, ну, сука, ну, когда уже, блядь, нас уже заебали, блядь, уже бельгийцы выебли в сраку, думаю, ну, сейчас пойдут крушить бельгийские магазины. Но ведь можно ошибиться, блядь, и с французскими перепутать. А это, блядь, уже, сука, блядь, пахнет, сука, холодной войной. Коля, холодной войной, я говорю. А кто ты думаешь, блядь? Ты думаешь, это что, так, между прочим, да, между нами, вот, ты большого ума не надо, блядь, тут и портвейну пить хорошего не надо догадаться, блядь. Чьи же это руки, блядь, потянулись к нашему юношеству, блядь? Кому выгодно это, блядь, Коля? Ты задавался вопросом, нет? Пизда. Задавайся. Иди вон нахуй на кухню и задавайся вопросом, блядь. Как задашься, приди сюда. А я задался, блядь, сука, между рюмками, нахуй. И понял, сука. Там что-то, блядь, не так, Колян, блядь. Что-то там не поделили у нас наверху наши власти, блядь. Кому-то, сука, своего начальника, блядь, кому-то чайника, блядь. Пошлют, блядь, все непросто. Вот тут вот, представь себе, Коля. Вот представь. Вот нахуя показывать между матчами такую рекламу, какой-то здоровый мудак, долбоеб, разбивает ломом машину, блядь. Тут, скажи, спроси меня. Сюра. Вот нахуя показывать рекламу, когда мудак разбивает ломом машину? Я тебе прямо отвечаю. Не знаю. Нихуя не понимаю, блядь. Ну, там же про футбол, блядь. Между футбольными матчами. Почему какой-то мудак разбивает машину? К чему это? Тебя это не озадачивает, Колян? Ты, сука, блядь, живешь обывательской жизнью, блядь. Ты не выходишь на площадя смотреть общественный футбол, сука, блядь. Такой футбол, правда, в сортире надо смотреть, блядь. И то в очко, нахуй. Блядь, борьба глистов, нахуй, сука, блядь. Это что такое, бля, великая держава, нахуй, не может набрать 11 футболистов, бля, которые, нахуй, дружно побежали бы к воротам, нахуй. Это что такое, блядь? На Найтсе, блядь, обыграли, бля, японцы захуют. А я и не сомневался, блядь. В этом, блядь, никаких сумлений, блядь. Ты прости, я тебе хотел сказку рассказать, но у меня, блядь, распирает, сука, блядь. Я Толстой сегодня, блядь, не могу молчать, сука, все. Ну доколе, блядь, доколе. Для меня это нахуй не фокус, нихуя, что мы продули, обосрались, но сколько можно, блядь. Сколько же можно говна, блядь, есть, ёпта мать. Занзибар, блядь, Калахари, Сахара, нахуй, блядь, все, сука, выбежали, блядь. Все пиздюют, блядь, и все по мячику, сука, попадают, да как попадают, блядь. Здоровые лоси, блядь, сука, что питание другая, блядь. Может, они, блядь, натренированы там, сука, в Сахаре, блядь, там жара, блядь, там яйца спекаются в смятку, нахуй. Они привыкли, а наши как вышли, о, блядь, и затихли, нахуй, все, пиздец, может быть. Хотя хуй его не знает, тут, блядь, тоже это все, все это вилами, нахуй, кому что выгодно, блядь. Ну, конечно, Романцев скажет, пиздец, я снимаю себя всякой ответственности, я ухожу на пенсию, блядь, давно надо было, нахуй. Это не Спартак, блядь, нахуй, ебать, это в размерах, масштабах, блядь, всей нашей общей родины, ебаво получается, блядь. Вот мы все выебаны оказались, нахуй. Абсолютно точно, бля, Колян. Наливай, наливай, пиду. Мне надо сбить волну, блядь. Моего гнева, блядь. На эту хуйню всякую, блядь. Я лучше пошел, он, блядь. Как хорошо, бля. Пошел, оттянулся, позвонил мне кореш, мой драгоценный, бля. Колька Караченцев, бля, Коль. Знаешь, отец-то, блядь, пизда. Ну, Колька Караченцев, бля.
1: Ну, голос такой, бля, сука, заебу.
0: Точно, у него не связки, у него, блядь, две железки, нахуй, сядь. Ну, мужик, бля, отличный, сука, бля. Вот, говорит, вот он, сука, себе напил, бля, накурил. Да нихуя, он, сука, пашет, как лось, бля, вчера из Мурманска. Говорит, блядь, Семёна откормить, блядь, сука, бля. Сюра, говорит, заебался полностью. Пойдем, говорит, у нас турнир теннисный. Его, говорит, забудь, говорит, сука, блядь, эту всю ебату, бля. Вот там, говорит, мы сейчас покажем класс, бля, красоту. Я говорю, Колян, ёпта мы. Он, тёзка твой, пизда. Не тебе, я говорю, Колян, хуль ты стакан бросил, мудак, блядь. Я говорю, Коляну, хорошо, говорю, Коля, бля, говорю. Ну, тёзка твой, гордись, пизда. Артист народный, бля, все равно любимец, блядь. В театр звал, сука, я говорю, Коля, блядь, загружен по зарезку, нахуй. Я своему дорогому Коляну объясняю ситуацию, блядь. Все вечера, не могу я к тебе в Ленком идти, блядь, не могу, сука. Вот ситуацию пока ему не объясню, а это никогда я ему не объясню, нихуя. Потому что ему как в одну, блядь, сраку влетает, а в другую ухо вылетает, нахуй, блядь. Двустволка ты, Колян, ебаный, блядь. Тебе сегодня скажи, все, куда ты нахуй за мои кальмары, блядь? Положи нахуй, блядь. Вон там селедку бери, вот за хвостик, блядь. Вот три кальмара принеси, тут, сука, сюрки, блядь. А ты, блядь, сука, что нарежешь, есть пизда. Вот так вот. Это, блядь, не под твой портфель, нахуй. Это под тонкий, сука, портфель. Вот под мой, блядь, вот. Сука, есть, да, вот так вот. Кальмар мне сейчас наебну. О. Коля говорит, пойдем, говорит, я тебе покажу, блядь. Класс, блядь, ты отдохнешь, сука, тут все, блядь. Я говорю, да, блядь, я слибал с этим футболом. Я уже нахуй не смотрю, я его слушаю, бля, из кухни, нахуй. По телевизору, бля, сука, чищу в облачку, нахуй. И смотрю, думаю, слышу, бля, так, так, еще левее, блядь, правее, пиздец. А бы сразу здесь думаю, о, точно, не хочешь смотреть, да. А хуля будет сердце рвать, блядь, свое. Сердце героя, блядь. Ты что, Коля, штука, кто же портфель будет пить потом с тобой, пизда. Я не могу, я должен беречь, беречь, сил, сил. Кто же сказку расскажет на ночь, блядь, пизда. Ага, выпью сейчас, все.

0: здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал. Вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь сейчас, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, то есть, знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, то что это, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, как у этой, у нашего, говорит, пять ворон села, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими а в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит, грандюанос, как он рос. И как он любил посрать. Там же ел очень много, блядь. Ну, там описывает, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сказал, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там-там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Вот, и у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, бля, у тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, бля, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежь тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это раньше не раблезианство? Нет, думаешь? Блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, бля, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля, сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть. Но ты, о, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, всё, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, ну, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь, у него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалось, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая, появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас повозим нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку, и так скучно в этой стране.

заебался, всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею свою одноглазую, запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда Марья Ивановна Визовка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, тетя все-таки, блядь, обидится еще нахуй, совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуй, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она и дает игрить, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну, больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь. Раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит. Вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь. Превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёздли, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что на всех обвинил, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, это такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёздлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизёнку, блядь. Такой голос у него забестеральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там, пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, чёлок, беги скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она в карфик в это время, бо, она успела только...

Видишь кто-то? Вынуть, блядь! И в это время... Пиздец! И мы все в стороны нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лежит, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам нахуй. Во, и принцесс выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздадуй, им скучно. Она говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля, у бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный щенок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху. А им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка-позаботчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня как в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла. Она что, пить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Желчик, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Тёлочка, блядь, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помирает тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебусе. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь? Кто привык за свободу бороться, нахуй. С нами вещи пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перешла бы фетишизмом, стал ее. И стали ждите позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

0: сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну, пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей. Хуй с ним, блядь. Ну, негатив один. Сука, смотришь телевизор, и главное, не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёптая мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету. По цвету, понятно, блядь. Американский разрешается. Так, наши, блядь, так, на. Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, блядь, качество пошло, блядь. Кодек нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помнишь, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская? Где это, блядь? В какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел. Цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь? Не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя от телевизора не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сядь дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, бля. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, блядь. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь, хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь, говорит. Нет, говорит, папа, говорит, блядь, я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит огибать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь, такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля? Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, бля? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, бля. Нихуя не понимаешь, бля. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя. Ну правильно, бля. Ой, тут в пизду гений, бля, выпей нахуй. Потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений, гений это, блядь, это... Гений это, бля, Ломоносов, бля. Кто там еще, блядь, у нас? Дымышек, да хуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Какой он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал, да хуя, сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый, мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себе засатировал там революцию, блядь. Совершил, и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Сырячок его, блядь, потом держали для этого, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, и без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более еще спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, человек спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, блядь, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, блядь. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновники, которые этим занимаются. Ну, вот разрушайло бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники. Но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Представляете, это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там. Это, бля, ху там все в пизду, в смятку. Ну, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь. По мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидорович, блядь. Ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь. Я как вспомню, наш, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчубучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие странные. Вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь. Мы их и пустили, блядь. Ну, как пустили, ну, ёб твою мать. Ну, все у нас, это Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек-правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так что... Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь, Зарин, Заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, блядь, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы? И В-газы у нас был, чувак, бля, говорит. В-газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, забыл. Так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбжднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбжднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, жи, бы, жи, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение от тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, думают одним сразу. Посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенки, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пиздаты, Марья Ивановна, даты такие, вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь, или вы сракой думаете, блядь. Конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь, чё колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, да ты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все привыкли к этому способу. Такая у нас... Ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, бля, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
1: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
0: Дети тоже прислушиваются, блядь. Ооо, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
1: Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь.
0: Сынок, ты спишь, блядь, типа?
1: Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал?
0: Советская власть, блядь.
1: Ну нихуя выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали нахуй, и сажали, блядь, и все равно плодились, блядь.
0: Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачья, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным,
1: Старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь. Она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусяром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, блядь, о, как, сука, блядь. Ну, гусяры, хули, кос ебут, а, чего там говорить? Наливай, ёптая мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, блядь, Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологичеством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь.
2: Коля, кореш твой драгоценный, в рот на хипы, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
2: Ты представляешь, нет, когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
1: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
2: Вроде бы умеренно, бля, но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала,
2: ой, бля,
1: только и сказала.
2: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит, да невозможно войти, сюра, бля, в сортире. Я говорю, а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет все, навевает. Я говорю, я нормально вроде пёрнул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи я пёрнул в рот на всех пыль, блядь.
1: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю, а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
2: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбаный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
1: Фэнтези?
2: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит, хочу издать фэнтези. Говорит, а все ваше фэнтези заключается. Говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, знаешь, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что нахуй? Ты напиши сначала, бля, потом принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе, нахуй нам ваша книга не нужна. Блядь, а это фэнтези, блядь. А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять я рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе, хороший, прихорошился, блядь, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя это хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками за меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое, как говорится, ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавосочки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, я говорю, коси всех нахуй косой, пизду. А лучше всего этой ёбаной тяпкой, блядь, ёбни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ёбни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у, мне даже собака боится.